Очень одобряю. Считаю газету очень нужной. Алтарь показывает людям путь к Господу, а значит и путь к спасению. Люди путаются в религиях, традициях, ищут Бога там, где Его нет, и хотят своими делами заслужить себе вечную жизнь. Важно, что газета состоит из рассказов людей, а значит, из реальной жизни. Свидетельства из тюрьм – это доказательство того, что у Бога границ нет, и что Его любовь действует и там, и что Бог дает свободу от тяжести греха, от смерти и дарит надежду. И также мы видим, что и верующие люди проходят через всякие преграды, страдания, боль, но Бог всегда рядом с ними и помогает все преодолевать. Я приняла Господа в свое сердце в 1992 году, и на моем пути тоже были все возможные преграды. Поэтому очень понимаю людей, которым нелегко. Хелена Н.

из путевых заметок. Это я у вас украл. Геннадий мечтал бежать из этой проклятой тюрьмы. Он знал, что этого еще никому не удавалось сделать. Высокий забор, колючая проволока, а по углам вышки с автоматчиками. Он был уверен, что 10 лет заключения дали ему несправедливо. Ведь никого он не убил. Ну, подумаешь, воровал. Кто в наше время не ворует? Да и не пришлось попользоваться ворованным. Украденную машину пришлось утопить, чтобы буквально скрыть концы в воду. С тоской вспоминал Геннадий о свободе и строил планы побега. Однажды в зоне выбило электричество. Гена, недолго думая, бросил на колючую проволоку фуфайку, перелез через забор, и вот она, свобода. Через несколько дней он пришел домой, в родную деревню, а тут его уже ждали. Пришлось возвращаться в тюрьму. Конечно, и срок добавили в наказание за побег. Кончилась свобода. В тюрьме свои особые законы. Как-то Геннадий выиграл в нарды некоторую сумму денег. Проигравший не хотел соглашаться с проигрышем и со своими дружками стал открыто угрожать. Гена не знал, как поступить, ведь дело было не только в деньгах. На душе от этого становилось все тоскливей. В тюрьму уже несколько раз приезжали верующие. Геннадий же считал себя православным и не хотел идти к баптистам. Теперь же, когда ему стало совсем плохо от угроз, он решил: «Пойду, послушаю, о чем там говорят». И в первый же вечер покаялся. Теперь он пошел к заключенному, с которым играл в нарды, и сказал ему: «Прости меня, и я тебе все прощаю от всего сердца, потому что Христос меня тоже простил». Так, оставаясь в тюрьме, Гена обрел свободу. Выйдя на волю, он пришел к тем людям, у которых украл машину, и сказал: «Это я у вас украл машину. Я стал христианином и хочу возместить ущерб. Отработаю или у вас, или на предприятии, и верну долг». Они ответили: «Мы прощаем тебе, иди и больше не воруй». Тогда он вспомнил слова Христа, сказанные грешнице: «Иди и впредь не греши». Когда мы приезжаем в какое-нибудь село на благовестие, то приглашаем людей на собрание. И если идем по селу с Геннадием, то видим, как часто к нему обращаются сельчане за помощью. «Куда-то надо поехать, Гене». «Кто-то в беде, Гене». «Помолиться за больного, снова Гене». Сейчас у Геннадия есть семья, жена и трое детей. Он активно трудится в церкви. На его ответственности общины верующих в трех селах, одно из которых цыганское. Когда мы проводили служение в этих селах, покаялись три девушки 15-16 лет. Очень важно молиться о новообращенных, особенно молодых людях, так как в селе очень трудно устоять в вере. Будем молиться и за пробуждение среди цыган, и за Геннадия и его семью. Чуден наш Господь! Он, казалось бы, из самых ничтожных избирает себе тружеников, которые несут весь спасение погибающим людям. Эмиль Монтау.

У калитки. Идем по селу, приглашаем на служение в клуб. Подхожу к одному дому и слышу шум, крики, брань. Из дома выбегает женщина и бежит, не замечая меня, мимо. Следом мчится, видимо, муж женщины. Увидев меня, он остановился как вкопанный. «Разве можно так обращаться с женой?» — спросил я его. «Бог призывает нас любить жен, а не ругать, гнать и бить». Следом произошло то, чего в этот момент я никак не ожидал. «А где мне можно покаяться?» — спросил он. Я ответил, «Все равно, можешь покаяться прямо здесь». Для меня это было как чудо. Мужчина тут же у калитки своего дома обратился с покаянием к Богу. Как хочется верить, что покаяние было искренним, и что его отношение к Богу, жене, семье, да и к самому себе изменятся. Молюсь о нем. Эмиль Монтау.

и за меня молятся. Очень благодарна, что в конверт с забытым алтарем был вложен «Фергессена алтарь», газета на немецком языке. Сразу сделала подписку на немецкую газету, себе в подарок на Рождество. Очень люблю читать ваши издания. Поддерживаю молитвы на всех, кто просит молиться о нуждах. И для себя получаю поддержку, ведь за меня тоже кто-то молится. Амалия К.

0: Неожиданный разговор. Тамара Каширина, Санкт-Петербург. Полина молилась открыть ей эту премудрость. Итак, сердце. Полина принялась изучать указанные пастором псалмы. «Блажен человек, у которого в сердце стези направлены к тебе». Или вот еще. «Всем сердцем ищу тебя». О чем это? Человек, принявший веру и Бога в свое сердце, испытывает горячее стремление приблизиться к Нему, чувствует абсолютную потребность в Нем. Почему? Потому что в его сердце начинает царствовать и господствовать Бог, и он явственно ощущает благоговейный трепет в сердце, особенно когда молится. Если же оно, сердце, глухо, скажем, при разговоре с Богом, то беда. Такой человек в сущности далек от своего повелителя, равнодушен к нему. Соблюдает лишь формальность, ну, мол, так надо, а раз надо, вот и молюсь, без чувств, не прислушиваясь к сердцу. О, убереги же, Боже, от формализма и от беззаловки, от эгоистического желания лишь получать, ничего не отдавая. Теперь о душе. Жаждет душа моя к Богу. Какие бесподобные слова! Удивительное определение. Вот ведь не хочу, не желаю, а жажду. И никак иначе. Ёмкое слово и весьма многозначительное. В чем же заключается эта значительность? Да в том, что любящий Бога человек стремится к общению с Ним и уже с раннего утра ищет встречи, испытывая подлинную тоску по Нему. Разлука с Ним повергает в уныние. Душа вянет, засыхает и может атрофироваться, то есть притупиться, не ощущая Его присутствия. Возможно, наступает такое состояние, как у желающего пить. Организм буквально изнывает без воды. Все думы и мечтания лишь о ней. Хотя бы пару глотков драгоценной влаги. В сию секунду. В противном случае неминуемая гибель. Как это точно? Один из поэтов, вспомнила Полина, так и сказал: «Моя душа — пустыня без тебя». Вот именно. Сухая, безводная, безжизненная, мрачная пустыня. Бессмысленная жизнь. А потому и жаждет душа моя к Богу. Без удовлетворения этой жажды — пустота, безысходность. О разумении. Апостол Павел советовал иметь Бога в разуме, чтобы избежать ошибочных шагов, ибо в таком случае Бог предаст человека превратному уму делать непотребство. Думать надо, и крепко, со Словом Божиим в руках, прежде чем предпринять что-либо, и молиться, колено преклоненно просить мудрости для осмысления ситуации и для своих поступков. К концу недели Полина почувствовала себя достаточно подготовленной. Ей теперь есть что сказать незнакомцу, и она ждала с ним встречи. Она любила с кем-нибудь порассуждать о Слове Божьем, окунуться в глубины Божьих истин, а потом нести их людям, чтобы они тоже научились любить и ценить своего Создателя. Однако шли недели и месяцы, а молодой человек в церкви так и не появлялся. Видимо, он тогда случайно забрел в церковь. Может быть, он еще не верующий, но Библией все же интересуется. Возможно, он только еще ищет Бога, но не так жадно, как она сама. А как же в таком случае он собирается научить кого-то, если не посещает церковь, не впитывает мудрых советов, содержащихся в проповедях? Впрочем, зачем она, Полина, судит его, абсолютно ничего не зная о нем? Нехорошо это, неправильно. Прости, Господи. В тот день Полина с самого раннего утра ощущала в себе необыкновенно высокий душевный подъем. Ей было легко и радостно. Отчего? да потому, что предстояла евангелизационная работа. Труд, который она очень любила, за то, что там удавалось рассказать об Иисусе Христе, о беспредельной милости Господа к ищущим Его, о любви Божией, рассказать слушателям о знаменательных случаях встречи человека с Богом. В церковь она всегда приходила заранее, почти за час до начала служения, подолгу молилась, чтобы отвлечься от всех земных забот и суеты, предстать пред Господом в чистоте и святости своих чувств. Готовилась внимательно выслушать в проповедях все то, что скажет Он ей лично. Ведь Он говорит каждому сердцу по-особенному, индивидуально, научая, поддерживая, ободряя, обличая, кому что нужно. Каждый должен получить свое, только то, что именно его волнует, беспокоит и радует. В заключении собрания хор исполнил чудный гимн «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?». Полина, напоенная Божью благодатью, удовлетворенно заскользила по залу благодарным взглядом. Какие же они все родные и близкие, ее братья и сестры! Если бы они только знали, как ей хорошо вместе с ними, как высоко она ценит это общение, где Господь Бог всегда впереди избранных своих. А вот и он, знакомый юноша, чуть-чуть впереди нее, наискосок, сидит у окна. Солнце золотит копну его льняных волос. Рассыпавшиеся огненные лучики весело скачут по кольцам кудрей при каждом повороте головы. Полина залюбовалась, наблюдая эту ослепительную игру желтого блеска на его густой шевелюре. Она сразу узнала его. Пришел все-таки. Значит, Господь влечет его своей любовью. Это замечательно. Во дворе она вновь увидела его в окружении молодых братьев. Сама же подойти к нему постеснялась. Тут подкатила машина. Евангелизационная группа уже рассаживается по своим местам. Ей надо ехать. А как же диалог, незаконченный? А что, если она его больше никогда не встретит? Ну что ж, как угодно будет Господу. Полина заняла кресло на переднем сиденье, вытащила блокноты со стихами. Повторить. Машинально заучивая строки, она поймала себя на мысли, что все время думает о нем. И устыдилась. Неожиданно над ее головой прозвучал знакомый негромкий мягкий голос. Полина, вздрогнув, чуть не выронила блокнот. Юноша выразил сожаление, что в прошлый раз они не успели обсудить вопрос до конца. Потом, доверительно глядя на нее, сказал, что надеется на продолжение беседы. Спросил, как ее зовут, и, протянув руку, произнес: «Дима». Через несколько минут он покинул микроавтобус. Теперь Полина видела его постоянно. Он регулярно посещал церковь, непременно бывал на занятиях по разбору Библии, тесно общался с молодежью. Они стали часто встречаться на самых различных мероприятиях. Но он не делал ни малейшей попытки приблизиться к Полине, заговорить. Было такое впечатление, что ее вовсе не существует в его поле зрения, и никакого интереса к продолжению разговора по затронутой теме. Странно, как будто бы они уже знакомы, а отношение к ней как к незнакомой. Что с ним происходит? Лицо чаще всего напряженное, чем-то весьма озабоченное, даже как будто бы и печальное иногда. О чем это он так сосредоточенно думает? Что-то случилось? Нет, не угадать ей. Она ведь его совершенно не знает. Куда там ей понять его состояние? Наступило светлое, радостное пасхальное воскресенье. Погода выдалась отменная. Солнечно, безветренно, тепло. Настроение приподнятое, улыбки, поздравления, счастливые добрые лица, подарки, прославление Господа, обильные пожертвования, молитвенный дом украшен.
1: Полина вместе с молодежью готовилась к участию в программе праздничного выступления. Потом читала стихи «Приди ко мне, грехом обремененной, усталой и измученной нуждой. Я жду тебя, со мною примиренной ты обретешь и радость, и покой». Когда она дочитала до слов «Приди ко мне, пока еще есть время», то увидела взволнованного Диму, спешащего через весь зал к кафедре. Она услышала его краткую, искреннюю, покаянную молитву, и сердце ее почему-то бурно и счастливо забилось, слезы безотчетной радости заструились по щекам. «Слава Господу!» — мысленно произнесла Полина. «Блудный сын возвратился». Его все горячо поздравляли. Она тоже подошла, застенчиво что-то пролепетала и, подняв глаза, увидела его ласковый, полный глубокой нежности взгляд. Она и вовсе смутилась, разволновалась и, буквально вырвав свою руку из его крепкой ладони, чуть ли не бегом помчалась из молитвенного дома. Лицо ее пылало, сердце готово было выскочить из груди. Земля горела под ногами. Полина пыталась успокоиться и не могла. Неизведанные до сих пор чувства объяли все ее существо —

Господи Боже, успокой, образуй, охлади этот пыл. Возможно, я все неправильно, искаженно понимаю, а потому стыд-то какой. Помоги мне, да от тебя ли все это? Пусть будет только по воле твоей, по твоему благословению. После крещения Дима вошел в молодежную евангелизационную группу. Теперь они всегда были вместе и в то же время совершенно раздельно. Вместе участвовали в декламациях, вместе со всеми посещали дома престарелых и инвалидов, детские приюты, школы, тюрьмы, больницы. Летом вместе со всеми работали в христианских лагерях, но виделись лишь издали. Дима начал свидетельствовать об Иисусе Христе в евангелизационной миссии. На собрании говорить первые проповеди. Вначале робко, неуверенно, однако они всегда отличались продуманностью, глубоким содержанием. Однажды при посещении молодежью детской больницы для трудноизлечимых и безнадежно больных детей Дима буквально всех потряс своей горячей, почти исступленной молитвой. Когда обходили палату, вручая гостинцы беспомощным крохам, Дима неожиданно встал на колени посреди палаты и воззвал Господу, прося его принять прямое, непосредственное участие в судьбе этих невинных малышей. И здесь, на земле и в вечности. Многие плакали от страстных Диминых слов, за которыми чувствовалось буквально рыдание души и сердца. Взволнованная молодежь поддержала этот зов о помощи. Потом молились старшие по возрасту дети. Верующие обнимали деток, и кто-то снова и снова молился о них. Врачи, сгрудившиеся у входа в палату, притихли, пораженные искренностью чувств молящихся, их добротой и явным желанием обратить на больных детей внимание Творца, для которого нет ничего невозможного. Время шло быстро и незаметно. Под Новый год молодежь устраивала праздничный вечер после богослужения. Старицы и сестры напекли горы пирожков и пирожных, торты, искусно украшенные кремом и фруктами, заставили стол различными напитками, соки фруктовые и овощные, компоты из сухофруктов. В разгар этого чудного вечера Дима попросил тишины. Смело, никого не стесняясь, он подошел к Полине и при всех сказал ей о своей любви и сделал предложение стать его женой. Полина, покраснев до корней волос, опустила голову и молчала. Она была ошеломлена, не знала, как себя вести. В зале все радостно зашумели, но Дима прервал всплеск веселья. Он ждал ответа от своей избранницы. Полина же онемела, язык отяжелел. Стоявшая рядом сестричка тихо прошептала: «Полиночка, отвечай, а то как-то неловко получается». Полина собралась, попросив помощи у отца, подняла на Диму счастливые, полные слез глаза и ответила согласием. И тут же грянул гимн: «Любовь есть чудесный подарок от Бога, ценней всех сокровищ, ценней всех подарков, где весть о любви достигает до слуха, пустыня становится краем цветов». Через месяц состоялась помолвка. Начались приятные хлопоты, приготовление к свадьбе. Дима уведомил родителей. Теперь он каждый день спешил после работы в библиотеку, где работала Полина, и провожал ее домой. Полина в результате этих свиданий почти все уже знала о Диме. Приехал он в город по распределению, по окончании строительного института. Работает на стройке жилого массива. Комнату дали в общежитии, как молодому специалисту. Родители и сестры в Оренбурге. В детстве он очень долго болел, но сумел победить хвори, усиленно занимаясь физкультурой и спортом.
мастер спорта по гимнастике. Врачи, наконец, успокоились, но советовали время от времени проходить полное медицинское обследование. На работе познакомился с Вальтером, верующим парнем, который впервые приоткрыл ему совершенно другой мир, объяснил по Библии смысл существования на земле, рассказал о вечности, они много и подолгу беседовали о Боге. Но после очередного отпуска Дима не застал его, он переехал в другой город. Но посеянное в сердце Димы семя любви к Господу прорастало, интерес к Библии не угас. Поэтому стал искать церковь и верующих, рад, что пришел к Господу, что встретил лучшую девушку на свете. Они были бесконечно счастливы и не скрывали этого. Но вдруг Полина заметила в нем неожиданную перемену, признаки какого-то беспокойства, объяснений никаких, упорная замкнутость, потом исчез и долго не подавал о себе никаких вестей. Полина не на шутку встревожилась. Ну вот, наконец, появился. Непонятная горечь в глазах, лицо печальное. Полина со страхом смотрела на него. В чем дело? Разлюбил? Раздумал жениться? Беда какая-то приключилась. Что? Говори же, не молчи. Ему явно трудно было говорить. Надо ехать в родной город. Зачем? Что-нибудь с родственниками? Нет, собрать надо бумаги, многолетние наблюдения, разобраться, выяснить все до конца. Они долго прощались на перроне. Расставались ненадолго, надо только прояснить ситуацию. Дима держал ее ладошку и нежно гладил тоненькие пальчики, успокаивал, а выражение лица безотрадное. Он многого не договаривал, а надо было бы рассказать все как есть, и не только невесте, а всей церкви. Но он решил сам, все сам, не хотел расстраивать душу ей и себе. Ах, неопытность, молодо зелено, все брал на свои плечи, надеялся на лучшее. Все-таки еще до конца ничего не известно, возможно, ошибка. Нужны дополнительные медицинские обследования. Да так, и все ж надо было бы больше времени проводить в горячей молитве обоим и внимательно прислушиваться к своему сердцу, что к нему говорит Господь. Перед отправлением поезда они молились, но нервозность мешала их прочному соединению с Богом. В этой встрече и в этом прощании все было не так, как прежде. Чувствовалось невероятное напряжение, ощущалась невыразимая тоска. Дима вскочил на подножку вагона уже тронувшегося поезда и неожиданно для себя самого в отчаянии крикнул: «Линочка, любимая моя, прощай!» Полина обливалась слезами. «Отчего так-то? Почему прощай, а не до свидания?» Писем не было, время шло медленно. Томительное ожидание расшатывало, расстраивало нервы. Полина не знала, что и думать обо всем этом. Прошло полгода. Как понимать? Что ж, наверное, пришлась не ко двору. Но все в руке Божьей. И вот однажды она услышала радостный крик. Ее звала молодая сестричка, мчавшаяся к ней со всех ног через весь двор молитвенного дома, размахивая руками. В высоко поднятой руке она держала письмо. Полина бросилась к ней, так же и вся молодежь, убиравшая двор. Взволнованная Полина буквально выхватила драгоценный конверт и, быстро распечатав, начала читать. «Вслух читай, Полиночка, мы же тут все свои, читай вслух. Мы тоже переживаем, хотим знать. Читай». Полина прочла. «Лина, Линочка, девочка моя милая и самая нежная, единственная, бесценная любовь моя,
Я благодарен Господу, что Он дал мне такую замечательную невесту, которую я обожал, которая сумела сделать меня необыкновенно счастливым человеком. Я долго не писал, прости. Все это время я молился и надеялся на встречу, на блаженство в совместной жизни с тобою. Я мечтал об этой встрече, грезил ею во сне и наяву. Горячо желал видеть тебя, слышать твой мелодичный дивный голос. Одним словом, жил все эти месяцы в надежде и любви. Увы, наш Отец Небесный распорядился иначе. Мы его дети, будем ему послушны, так как он не делает ничего нам во вред, не совершает ошибок, но только все для нашего же блага. Мы, безусловно, встретимся, но позже, не сейчас, не так скоро, как хотелось бы. Но обязательно увидимся, моя любимая. Как это будет чудно! Я сам измучился от разлуки. Она меня изнурила, иссушила. Я не находил себе места. Но теперь все уже позади. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет здесь, на земле. Полина зашаталась, как будто удар молнии пронзил все ее тело. Что это значит? Не будет, не будет. А я? Как же я? Я ведь не смогу жить без тебя. Неужели не будет? Мне невыносима эта мысль. Она еще что-то тихо шептала. Листок выскользнул из ослабевшей руки, проскочил между задрожавшими пальцами и, качаясь на воздушных волнах, начал медленно оседать на землю. Сестры едва успели подхватить потерявшую сознание Полину, усадили на скамью. Она не плакала, ее била дрожь, взгляд совершенно отсутствующий, остановившийся. В нем замерла жизнь. Никакой мысли, лишь горькая печаль, тяжелейшее страдание, печать огромного, непоправимого несчастья и острая пронзительная боль в разрывающемся от горя сердце. Все вокруг плакали. Они любили и Диму, и Полину, ждали их свадьбы, готовились к ней. Одна из сестер подняла письмо и дочитала его вслух до конца. «Линочка, счастье мое, не унывай, прошу тебя. Прими свою судьбу кротко, как и я, то воля Божия. Думай о будущей встрече у ног Отца Небесного, а я буду тебя ждать, и мы уже никогда, слышишь, никогда не расстанемся. Не переживай, оставайся верной Господу, служи Ему от всего сердца, выходи замуж, живи долго и счастливо». А я твой, только твой навсегда, навеки, Дима.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.
1: Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.
0: Покайся, пока...

покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви, ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, дорогие наши друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Дорогие радиослушатели, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня я хочу поделиться с вами Словом Господним, которое записано в книге «Деяния апостолов». Читаем главу 15, стихи 36-41. «Деяния апостолов», глава 15, стихи 36-41. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых им проповедовали Слово Господне, как они живут“. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были

в заветов. В Библии мы читаем не только об успехах народа Божия, но также о его неверности и поражениях. Ветхий Завет не скрывает грехи царя Давида. Новый Завет не умалчивает о трудностях, которые переживала Первая Церковь в Иерусалиме, и о расхождении мнений среди первых христиан. Хотя Бог поручил нам возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, мы понимаем, что это поручение не делает нас совершенными. Мы остаемся грешниками, несовершенными. Мы часто по нашей неосторожности даем место дьяволу, который умеет пользоваться нашими похотями, чтобы уязвить нас и таким образом причинить вред всему делу Божью. Чем дольше мы ходим со Христом, тем больше мы соглашаемся со свидетельством апостола Павла и относим его к себе. В послании к Тимофею, в первом послании, в первой главе, в стихе 15 Павел пишет такие слова. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, то есть самый великий грешник. Так он видел себя пред Богом». Ввиду того, что мы люди, всего не знаем и не понимаем как следует, не будем удивляться, если и у нас подчас будут расхождения во мнениях. Разногласия среди христиан были и будут. Но важно, чтобы разногласия среди народа Божия не препятствовали в исполнении поручения, данного нам Богом. Даже при разногласии можно трудиться и успевать в деле Божьем. Об этом напоминает нам прочитанный текст. Мы хотим рассмотреть его более подробно. Прежде всего, наш текст открывает нам заботу Павла о всех церквах. Апостол Павел предлагает Варнаве снова посетить те места, где они проповедовали Евангелие, чтобы укрепить веру тех, кто обратился ко Христу. Мы не знаем, сколько времени они находились в Антиохии после своего возвращения с этой первой миссионерской поездки. Некоторые предполагают, что прошло около года с того времени, как они вернулись в Антиохию. Апостол Павел хотел посетить все те города, в которых они свидетельствовали о Христе, город за городом. Все те, которые обратились ко Христу через их свидетельство, стали Павлу дороги, потому что они были их духовными детьми. Их духовная семья включала не только уверовавших евреев, но также и массу уверовавших язычников. Хотя сам апостол Павел был евреем и очень скорбел о духовной нищете своего народа, он был озабочен спасением всех народов, всего человечества. Как сердце Бога, так и сердце апостола Павла вмещало в себя весь мир. Апостол Павел заботился о всех церквах, потому что он отдал им свою душу. Сердце каждого христианина должно быть озабочено спасением всего рода человеческого. Эта забота должна проявиться прежде всего в старании достичь свой народ проповедью Евангелия. Христианин не ограничивается любовью лишь к своему народу. Дух Божий, живущий в нем, побуждает его любить все человечество от чистого сердца. Чувство апостола Павла – это чувство подлинного христианина. Если мы, дети Божьи, испытали на себе его благодать, мы не сможем не любить и не заботиться о спасении всего человечества. Дальше в этом отрывке мы читаем о возникновении разногласия

между Павлом и Варнавою. Варнава одобрил план Павла, но у них получился неожиданный конфликт. Причиной разногласия был Иоанн, называемый Марком. Марк был племянником Варнавы. И Варнава хотел взять молодого Марка, чтобы он сопутствовал ему и Павлу в их втором миссионерском путешествии. Но апостол Павел не захотел взять Марка. Причина заключалась в том, что в начале первого миссионерского путешествия Марк оставил их в Памфилии и вернулся домой. Это мы читаем в 13 главе Деяния апостолов в 13 стихе. Апостол Павел считал Марка изменником и не считал, что будет мудро взять его вторично. Марк не оправдал доверие церкви, которая послала их для свидетельства о Христе. На этой почве между Варнавой и Павлом произошло острое разногласие. Слово «огорчение» в нашем тексте говорит о возбужденных чувствах. Как бы внезапно усиление длительной проказы. Имеется в виду также и гнев, человеческий гнев. Тот же глагол говорит о возмущении духа, а также об умственном раздражении. Дело было очень серьезное, и это дело могло бы кончиться очень плохо и повлиять на развитие дела Божьего в Антиохии и в других городах. Но дело Божье было дорого Варнаве также, не только Павлу. И сказано, что Варнава решил взять Марка и возвращается теперь с Марком на остров Кипр. Варнава не только хотел сохранить единство церкви, но в то же самое время он хотел помочь Марку, своему племяннику, восстановить чувство собственного достоинства. Варнава помог Павлу после его обращения, когда верующие не доверяли новообращенному Савлу. А теперь Варнава думает о том, как восстановить молодого Марка и сделать его стойким в деле Божьем. Нет сомнения, что, будучи его дядей, Варнава любил его и хотел восстановить его авторитет среди верующих. И тут мы видим, что Павел едет в одну сторону, а Варнава берет Марка и отправляется в Кипр. Кипр – это место рождения Варнавы. И там он, по-видимому, трудился до конца своих дней. Оставив Антиохию, Варнава дал апостолу Павлу и церкви возможность избрать себе другого помощника, чтобы дело Божие не пострадало от их разногласия. Своим поступком Варнава дает нам пример, как нам действовать, если среди нас вдруг происходит разногласие. Духовной работы везде хватает. Если мы видим, что нам невозможно согласиться в чем-нибудь, и что это может принести вред делу Божью, лучше удалиться в другое место, где мы могли бы быть полезными Богу и ближним. Дело Божье не должно страдать от наших личных чувств и понятий. Христианин, которому дорого дело Божье, никогда не поставит свои правоты выше дела Божье. И после того, как Варнава и Марк отправились в Кипр, Павел, избрав силу, с благословением церкви, отправляется в свои родные края, где он продолжает проповедовать Слово Божье. И вот здесь мы читаем о восстановлении его духовного авторитета. Имеется в виду авторитета Марка.
Апостол Павел, как мы знаем, даже после их разногласия с Варнавой, уважал и ценил Варнаву. Это мы знаем из того, что он пишет в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 6 стихе. Мы также узнаем из других посланий апостола Павла, что Марк снова завоевал доверие Павла. Как пример, в послании Колоссянам, в 4 главе, стихи 10-11, Павел пишет: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Вот здесь Павел рекомендует Марка верующим в Колоссах во время своего первого заключения. Апостол Павел пишет Тимофею и просит его, чтобы он привез с собой Марка, который теперь оказался нужным апостолу Павлу. Об этом мы читаем во втором послании к Тимофею, глава 4, стих 11. И также Павел пишет в послании к Филимону, в 24 стихе: «Бог употребил и Варнаву, и Павла в восстановлении Марка к служению. Любовь и снисхождение его дяди удержали Марка на пути веры. А строгость Павла дала Марку понять, что христианин не имеет права бросать свои задачи на полупути. Любовь Варнавы и строгость Павла помогли Марку понять его ответственность пред Богом. Для восстановления духовно ослабевших требуется и любовь, и строгость. Если источник любви и строгости является у нас, мы также можем и другим помочь, чтобы они снова вернулись на место своего служения. И как это важно в деле Божьем. Да поможет нам Господь никогда не искать своего, а только того, что служит ко благу всей Церкви и ко благу дела Божьего. Разногласия даже среди христиан были и будут, но мы не должны дать возможности дьяволу употребить их для своих целей. Нам всегда нужно просить Господа указать нам выход из трудного положения, и Он нам поможет. Дело Божье не должно страдать от наших разногласий. Книга Деяний апостолов, глава 16, первых 5 стихов. Дошел он до Дерви и Листри. Здесь имеется в виду апостол Павел. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом. Наследник апостола Павла. Дело Божье в мире делается людьми, обыкновенно немногими людьми, которые посвящают себя всецело служению Богу и своим ближним. Одним из самых выдающихся служителей в Церкви Иисуса Христа был апостол Павел, особенно среди язычников. Он не думал о себе, но думал лишь о том, как приобрести души Господу, как убедить и евреев, и язычников в том,
что Иисус Христос был Спасителем мира, обещанным еще в Ветхом Завете. На протяжении всей истории мы встречаемся с подобными людьми, которые живут не для себя, но для других. Я встретил подобного служителя в Южной Америке, даже не одного, но многих. Никогда не забуду мое посещение брата Василия Цимбалисты и его супруги в городе Консепсьон-де-ла-Серра в Северной Аргентине. Для брата Цимбалисты жизнь – это свидетельство о Христе. Это его единственная мечта, его самое большое желание. Он далеко не путешествовал, но поселился в отдаленном местечке, и этому району он посвятил всю свою жизнь. Апостол Павел много путешествовал. Я встречал также и в Южной Аргентине, и в других местах этого мира людей, которые постоянно разъезжают, чтобы благовествовать Евангелие другим. У апостола Павла было широкое знакомство со многими в различных местах, как об этом свидетельствует послание к Римлянам, 16 глава. Но человек вечно не живет. И апостолу Павлу нужна была смена. Он со многими сотрудничал, но не находил того, кто мог бы его заместить и продолжать его служение. Это должно быть нашей главной заботой, потому что придет время, когда и мы не сможем больше трудиться. Кому же мы сдадим наше служение? Кто будет его продолжать? Апостол Павел совершает свое второе миссионерское путешествие. Прошло уже 5 лет с того времени, как он был в этих местах. Теперь он снова посещает Деревью и Листру, 2 города, которые всегда вместе упоминались в римских книгах, потому что они находились в одном и том же районе. Тут апостол Павел встречается с тем, кто был приготовлен Богом, чтобы помочь Павлу и впоследствии продолжить его служение. Здесь говорится немного о семье Тимофея. Имя Тимофея означает «тот, кто чтит Бога». И Тимофей был сыном мешанного брака. Его мать была еврейка, а отец был еллином или греком. Как мы знаем из книги Ездры, глава 10, стих 2, что подобные браки запрещались евреям. По закону евреев, тот, кто женился или выходил замуж за язычника, считался мертвым. Евреи всегда имели чувство отвращения к мешанным бракам, вплоть до наших дней. Это является нам постоянным напоминанием, что верующий человек не может иметь тесной связи с мирскими людьми. Хотя знакомых нужно иметь, если мы желаем привести других ко Христу. Второе, мы здесь имеем также свидетельство Павла о Тимофее. Бог постепенно поручает нам более ответственный труд. Христос ясно учил, что верные в малом будут поставлены над многим. Внимание апостола Павла было привлечено к Тимофею свидетельством местных братьев о нем. Они засвидетельствовали о ревности и верности Тимофея в деле Божьем. Часто мы поручаем дело членам церкви, которые не проявили никакого интереса к делу Божью. Мы вынуждены делать это иногда недостатком работников и работниц на Неве Божьей, но это неправильно. Апостол Павел берет человека, о котором церковь могла дать хорошее свидетельство. И он решил взять этого молодого человека с собой. Слово «взять» имеет в виду, что апостол Павел взял Тимофея для миссионерского труда. Верность и ревность Тимофея в местной церкви
выдвинуло его на более обширный и ответственный труд. Кстати, Тимофей был духовным плодом первого миссионерского путешествия апостола Павла. Он посеял семя, которое взошло и дало плод. Часто мы даже не подозреваем, что мы сеем для себя. Свидетельство братьев о Тимофее было подлинным и точным. Впоследствии апостол Павел говорил лишь хорошие о Тимофее. Вот как пример мы читаем послание к филиппийцам, 2 глава, стихи 19 по 22, где апостол Павел пишет следующие слова. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Вот такое свидетельство апостол Павел дал о Тимофее. И дальше мы читаем в этом отрывке о снисхождении апостола Павла к евреям. Он никогда не забыл свой народ. Он всегда старался привлечь его ко Христу. И здесь, пригласив Тимофея идти с ним, апостол Павел сразу же его обрезал. На первый взгляд, этот поступок может показаться странным. Ведь только что мы читали в 15 главе, как апостол Павел боролся с уверовавшими евреями в Иерусалиме, чтобы они не затрудняли обращающихся к Богу язычников исполнением закона Моисеева. Но дело заключалось в том, что мать Тимофея была еврейкой, и по закону евреев Тимофей считался евреем. Другими словами, в очах евреев Тимофей считался евреем, и неуверовавшие евреи были бы очень соблазнены тем, что он не был обрезан. Придерживаясь принципа «для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых», пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 22. Апостол Павел решил, что так будет лучше для дела Божия, которое он совершал среди своего еврейского народа. Обрезание не было совершено для спасения Тимофея, для того, чтобы он принят Богом, но ради служения, которое он должен был совершить среди своего народа, среди евреев. В случае Тита, например, апостол Павел не обрезывал его, потому что Тит был греческого происхождения. И это говорит о последовательности апостола Павла к его же учению. И здесь мы видим, что служение апостола Павла благословлялось Богом. Апостол Павел и Тимофей посещали церкви, основанные Павлом во время своего первого миссионерского путешествия. И они утверждали верующих в вере. Они проявили полное единство с апостолами в Иерусалиме, поощряя верующих придерживаться постановлений апостолов. Апостол Павел не строил свою церковь или какую-то религиозную организацию. Он строил церковь Иисуса Христа. И здесь сказано, что церкви ежедневно увеличивались числом. Это было доказательство Божьего одобрения поступка апостола Павла в принятии Тимофея на служение и также о его обрезании. Нет большей радости, как иметь возможность передать свой труд более молодым. И это наша задача сегодня. Постепенно передавать наш труд нашей молодежи. Это требует много молитвы и посвящения с нашей стороны. Мы должны побудить их и убедить их нашим примером в том, что служение Христу
важнее всего прочего в этом мире. Видят ли молодые это в нас? Будем просить Господа, чтобы Он дал нам, наследников, готовых служить своим ближним, так как некогда апостол Павел нашел Тимофея, которому со временем он передал то служение, которому Господь его призвал. Да поможет нам Господь в этой важной и трудной задаче. Аминь.

дорогие друзья, наступил час прощаться с вами. Вы только что прослушали программу «Новая жизнь» радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Слушайте нас вновь через неделю в это же время. Письма ваши и отзывы направляйте нам по адресу этой радиостанции. А сейчас говорим всем до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус призывает и тебя стать Его посланником в этом мире зла и греха. Он хочет через тебя нести в мир свое спасение. Не пытайся своими ограниченными силами свидетельствовать о Нем окружающим, а пребывай в общении с Господом, подобно тому, как и послы государств поддерживают регулярную связь со своими президентами, чтобы узнавать о новых решениях, вынесенных ими, и получать от них инструкции на каждый день. Ты не маленький, независимый божок, а раб Господень. Через тебя Господь хочет спасать людей. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваших, говорит Бог. Будьте открыты умом и совестью, чтобы Дух Святой мог сделать вас свидетелями Христа, бесстрашными, смиренными и мудрыми. Молитва. Господь Иисус Христос, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров моего дома. Но Ты сам проговорил ко мне и дал мне Святого Духа, посвятил и оживил меня и послал меня в мир, как своего свидетеля. Благодарю Тебя за то, что Твоя сила проявляется в моей немощи. Сохрани меня в смирении, избавь от лицемерия, очисти от эгоистичных желаний, чтобы я всегда мог жить в согласии с Твоей волей. И пусть многие обретут Твой мир через меня. Вопрос 126. Кто есть Дух Святой, и что Он совершает через Твое свидетельство о Христе? 3. Явление Иисуса Фоме. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 24 и 25 стихи. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».
0: Ошибочно считать, что каждый скептик противится Святому Духу. Не думай, что каждый, отвергающий твое свидетельство, обречен на погибель. Среди многих событий, тех 40 дней до Вознесения Христа, Иоанн особо выделяет один случай, в котором видно, как благодать Иисуса рождает веру в душе человека. Эта вера зависит не от дел, умственных способностей или логики человека, а только от милости Божией. Фома был пессимистом, пытавшимся тщательно исследовать все происшедшее, прежде чем сделать соответствующие выводы. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих и 14 глава, 5 стих. Это был мыслитель, решавший вопросы с помощью разума. Для него смерть Христа означала собственную смерть, ибо без Христа его жизнь не имела смысла. Поэтому он даже не пошел на встречу с учениками. И когда Иисус в тот воскресный вечер явился им, Фомы среди них не было. Возможно, Фома опасался, что это было не явление Христа, а сатанинское обольщение. Неудивительно, что он настаивал на неоспоримом доказательстве того, что им в самом деле явился Иисус. Убедить его могли только раны Христа. Он должен был сам прикоснуться к ним. Таким образом, Фома ставил перед Богом условие. Он хотел увидеть, прежде чем поверит. Фома вернулся к ученикам, радующимся встрече со Христом. Но сам был опечален, рассуждая в своем сердце о том, что Иисус явился другим, а не ему, Фоме. Он признавал свою вину, что ему не следовало удаляться от церкви. Фома каялся и уповал на Бога в своем душевном смятении.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 26 по 28 стихи. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам!“ Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и положи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“».
0: Неделю спустя Иисус снова явился ученикам. Они все еще прятались от иудеев за запертыми дверями. Но Христос бесшумно прошел в своем воскресшем теле сквозь стены и предстал перед ними. Он приветствовал их миром, свидетельствуя о прощении упавших духом учеников. Иисус не был призраком. Он был воплощенный Божьей любовью. Фома с восторгом глядел на Господа, широко раскрыв глаза. Он собственными ушами слышал его голос. Господь посмотрел на Фому божественным взглядом, проникшим до глубины его души и читавшим все его сомнения. И вот он повелевает Фоме полную противоположность тому, что незадолго до этого велел Марии Магдалине: «Прикоснись ко мне и убедись в том, что я настоящий человек. Я телом нахожусь среди вас». Иисус хотел, чтобы Фома не только увидел его раны от гвоздей, но и подошел к нему, прикоснулся к ним рукой и поверил. Он хотел, чтобы его ученик, скептик, преодолел все свои сомнения. Иисус требует от нас полного доверия ему, ведь это он возвестил нам о своем кресте и воскресении, о том, что воссел рядом с Отцом и что явится во второй раз. Отвергающий все эти истины делает Христа лжецом. Любовь Господа сокрушила сердце Фомы. Как бы подводя итог своим молитвам и размышлениям, он, прерывающимся от волнения голосом, произнес свое величайшее свидетельство об Иисусе: «Господь мой и Бог мой». Божий Сын не существует независимо от Отца. Он, Сам Господь, в Нем обитает вся полнота божества телесно. Бог един, и нет двух богов. Фома назвал Иисуса Богом. Он знал, что святой не осуждает его за неверие, а, явившись ему, проявляет к нему величайшую милость. Фома назвал Иисуса своим Господом, отдав Иисусу все свое прошлое и будущее. Он твердо верил в единство Иисуса с Богом, о котором Христос говорил в своей прощальной речи перед смертью. А что скажешь ты, дорогой брат? Разделяешь ли ты исповедание Фомы? Явился ли тебе воскресший из мертвых? Сокрушил ли он твое сердце своим величием? Развеял ли все твои сомнения, неверие и упорство? Предайся всецело его благодати и с благодарностью исповедай перед Иисусом: «Господь мой и Бог мой». Молитва. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус Христос, за то, что Ты не отверг скептика Фому и явился ему, чтобы сокрушить его неверие. Прими же и нашу жизнь и распоряжайся ею, как Тебе угодно. Очисти наш язык от всякой неправды. Вопрос 127. Какой смысл сокрыт в исповедании Фомы?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».
0: Мы не знаем, прикоснулся ли Фома к ранам Иисуса, или же ему достаточно было одного взгляда на них. Возможно, он устыдился своего неверия и скептицизма. Иисус назвал веру Фомы утверждением на основании виденного. Но Господь желает взрастить в нас веру, превосходящую эту веру, чтобы мы полагались на Его слова, не видя Его самого. Кто требует снов, видений и явлений для своего утверждения в вере, тот более подобен неутвержденному младенцу, чем зрелому верующему. Иисус несколько раз являлся ученикам, чтобы укрепить их веру в критические моменты. Иисус называет блаженными тех, кто поверил в Него, не видя Его. Живая вера производит в человеке силу, превосходящую силу любых видений. Уверенность человека в Слове Божьем воздает величайшую хвалу невидимому автору этого слова. О том, что Христос несколько раз являлся своим ученикам, евангелисты и апостолы сообщают нам в своих Евангелиях и посланиях. Воскресение Иисуса положило начало новой эпохи, когда Божья жизнь излилась в сердца верующих. Наша вера — не просто учение или идея. Она — живая связь с воскресшим Христом. Миллионы людей в наше время верят в Иисуса. Они верят, не видевши Его, так как испытали на себе силу Его вечной жизни. Ради этой веры многим христианам пришлось пожертвовать имуществом, семьей и даже собственной жизнью. Они утвердились в истинной вере в Иисуса, и их вера превзошла всякую логику. В награду за такую веру Иисус дает верующему свое слово и сам входит в его жизнь. Наша вера пронизывает все наше естество и связывает нас с нашим Спасителем Иисусом Христом. Молитва. Господь Иисус, Ты начальник и совершитель нашей веры. Ты любишь нас, и Твоя истина приходит к нам через Твое Слово. Я верю, что Ты спасешь меня и моих друзей. Ты возродишь их и утвердишь в живой вере во имя Твое, чтобы они обрели вечную жизнь и великую радость. Вопрос 128. Почему Иисус называет блаженными верующих, не видевших Его?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Блажение давать, нежели принимать. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блажение давать, нежели принимать». Деяния 20, стихи с 33 по 35. Эти слова апостол Павел произнес в городе Милине при прощании с пресвитерами, которых он призвал из многих мест. В другом месте он сказал: «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел мог сказать такие слова. Слово «блажение» или «блажен» — это счастливее, счастлив. Это такое возвышенное чувство удовлетворенности. Во всех местах, где Иисус Христос преподает свое новое учение, звучит призыв к постоянному самоотречению. Но это может понять только возрожденный от Слова Божьего и Духа Святого человек по мере возраста Христова. Духовный человек судит обо всем, и истина, провозглашенная Иисусом Христом через Слово, жизнь и Голгофскую жертву, постигается нами по мере роста духовного. Пророк Исаия в своем пророческом слове писал: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Исаия 58, стихи 7 и 8. И в этом истинное блаженство и истинная воля Божия. Притчи 11:25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 19:17. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. И те, кто много жертвуют для Господа, всегда испытывают чувство блаженства, даже если сами живут, как македоняне. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. 2 Коринфянам 8, стихи с 1 по 3. Да благословит нас Господь и даст нам мудрость благотворить только бедным и по силам, и сверх сил. Только по воле Его. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Псалом 40, стихи со 2 по 4. И в конце этой статьи мне хочется привести один пример одной очень незаметной сестры. Она была женой местного пресвитера, была второй его женой, так как первая умерла. Я с ней, можно сказать, была незнакома и познакомилась ближе, лишь когда она появилась у нас в доме после ряда тяжелых событий в нашей семье. Она пришла к нам, хотя муж ее был пресвитер зарегистрированной церкви, а мы были всеми отвержены. И вдруг она, как ангел, посланный от Бога, появилась в нашем доме. Причем вид у нее был очень даже простой. Может быть, это была конспирация. Как будто она была из далекой глухой деревни. Возраста ее я не спросила, но то, что она была значительно старше меня, это точно. И когда она стала доставать деньги из множества своих широких юбок, то вызвала у меня какие-то неопределенные чувства. Я подумала: такая бедная, да еще и из другого города приехала мне помочь. Я была в шоке и не успела прийти в себя, как она тихонько ушла на поезд. Я была ошеломлена, так как близкие друзья и даже родственники нас забыли и не подумали о помощи. И можно было бы окончить эту историю, но она снова и снова появлялась в нашем доме, то с небольшой суммой денег, то с вещами. И я могла делиться с теми, кто нуждался больше меня. И поэтому, когда мне сообщили о ее смерти, а это было вскоре, то я поехала на похороны, где увидела и услышала то, что меня еще раз потрясло. Я узнала, что за 3 дня до смерти Господь открыл ей, что она уйдет с этой скорбной земли в лучший мир. И, видимо, ей стало известно, когда. Поэтому она нашла в себе силы пойти на рынок и купить продукты для своего поминального обеда. Но, видимо, этого Господь ей не поручал, потому что на рынке она потеряла сознание, и в больницу ее доставили уже мертвой. И еще я узнала, что она была очень хорошая мачеха, своих детей она не имела. На похоронах присутствовали 2 дочери ее мужа и 2 внуков. Они все очень плакали, и особенно 1 из дочерей. Она все время теряла сознание, и ее не могли оттянуть от гроба. И тогда я подумала, что же это была за сестра, такая добрая и самоотверженная, что смогла оставить такие следы в своей жизни. Она все отдала для других. Она делала все и по силам, и сверх сил. Слава Господу, что есть его свидетели, которые и по смерти говорят еще. Тамара Бондаренко. Коварный недуг. Апостол Иаков написал послание к 12 коленам, находящимся в рассеянии. В 3 главе он обращает внимание на грехи языка, которые, подобно огню, воспаляют круг жизни и оскверняют все тело. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей» – стих 9. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда» – стих 8. Апостол знает, что эта болезнь распространена во всем человечестве и прежде всего обращается к своему народу. И если язык укротить никто не может, то это может сделать Бог, возродив человеческое сердце. «Чтобы обуздать коня, — пишет апостол, — влагает ему в рот удила, и тогда управляют им». Когда Александр Македонский был юношей и участвовал в военных походах со своим отцом Филиппом, ему привели очень красивого коня, но конь был своенравным, и никто не мог управлять им. Что же делает Александр? Он смело подошел к коню, взял его за узду и резко повернул его головой к солнцу. В это мгновение, когда конь был ослеплен солнечным лучом, Александр моментально вскочил на него, и конь был побежден. Он почувствовал волю и смелость своего хозяина. Конь был назван Буцефалом, и Александр не расставался с ним до конца жизни. А жизнь завоевателя была короткой. Умер он в 323 году до Рождества Христова, прожив всего 33 года. У пророка Малахии в 4 главе 2 стихе читаем: «А для вас, благоговеющих пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Когда божественный луч этого солнца озаряет человека, Дух Святой возрождает его ум и сердце, он не согрешает в слове и идет путем освящения. Наибольший грех языка – это сплетни. Существует предание, что в минувшие века в Японии наказывали сплетника тем, что обрезывали ему уши. Почему же уши, а не язык? Да потому, что сплетник вначале слушает, значит, и слушать нельзя. А что же было делать израильскому стану, когда единоборец Голиаф поносил народ Божий? Они не хотели слушать, но этот филистимский великан из города Гефа, который был 3 метра 24 сантиметра ростом, кричал, поносил, оскорблял и срамил. Он выступал утром и вечером в течение 40 дней. Израильтяне в страхе убегали и весьма боялись. Первое царство, 17:24. По японским законам надо было всем обрезать уши, но ведь народ не был виновен. У поэта Ивана Савича Никитина есть очень хорошее стихотворение «Сплетня». «Живи, как отшельник, гуляй или плачь, найдет тебя сплетня, придет твой палач. Ограда мешает, сквозь камень пройдет, коль дверь не отворят, под дверь подползет. В чем грешен, не грешен, в набат прогудит, навек обесчестит, по гроб осрамит, и в грязь тебя втопчет, и недруг, и друг, проклятая сплетня, проклятый недуг». Как же надо было больно ранить душу поэта-христианина, чтобы родилось такое меткое стихотворение. Значит, кто-то из зависти к его таланту наносил ему раны. Вначале сплетник завидует, потом хочет унизить, обесчестить другого, торжествуя победу, но не понимает, что сам себе причиняет зло, опустошая свою душу. Сплетня и клевета – пища для людей ограниченных и бездушных. Представьте себе дерево с твердыми плодами, ореховое или с кедровыми шишками. Кто не может залезть на дерево и сорвать, тот бросает палки или камни, чтобы сбить плод. Вот так сплетники – бросают камни оскорблений в достойных людей. Об этих ударах писал Родион Березов и свои переживания отразил в стихотворении «Нрав людской». Страшней всего на свете нрав людской. Надеяться нельзя на человека. Он смоет дружбу, как прилив морской, и не простит вам до кончины века. Друг многолетний станет вам врагом, и пригрозит он вам судом позорным, и тьма объемлет ваш заветный дом, и прорастут отравленные зерна. Внушаю, будь готовым ко всему, к вниманию и к нападению тоже. И света я могу попасть во тьму и оказаться вдруг на раздорожье. Какое лицемерие и обман царит сегодня в мире без изъятия, и сердце надрывается от ран, которые присаливают братья. Не знаем мы, что ожидает нас, какие громы в небе разразятся, но если б даже свет дневной угас, не будет уповающий бояться. Обиднее всего видеть, что эти нравственные недуги встречаются и среди так называемых братьев и сестер. Давид, победивший Голиафа, тоже нуждался в силе свыше для борьбы с этими коварными недугами. «Положи Господу охрану устам моим» – Псалом 140:3. Каждый из нас должен обогащать себя духовными ценностями и стремиться к чистоте и святости. НП не Бога.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими?»

которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми — это семейство Рувимовы. Сыны Симеона — и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Ханиниянки — это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их — Герсон и Кааф, и Мерари, а лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона — Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы — Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари — Махли и Муши, это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона.

Аарона и Моисея, а лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы – Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы – Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея – Ассир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке,
и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Глава 8. И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, простри жезл твой и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали.
Аарон простер руку свою жезлом своим и, ударив персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано, явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. Помолитесь обо мне». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа. Глава 9. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых
не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход». В прошлой передаче мы остановились на шестой главе этой книги, в которой приводится родословная Моисея и Аарона. Этот текст кажется чужеродной вставкой в канву повествования книги «Исход». Для чего же нужен этот экскурс в историю? По-видимому, он представлен здесь для того, чтобы точнее проследить корни Моисея и Аарона. Ведь они должны были занять особое положение представителей народа израильского пред лицом египетской власти. Фраза, которой вводится текст «Вот начальники поколений их», повторяется дважды, в начале и в конце повествования. Сыны Рувима и Симеона упомянуты здесь для того, чтобы проследить их до Левия, третьего сына Иакова и предка Моисея и Аарона. Поскольку с того времени, как Левий со своими братьями и отцом Иаковым пришел в Египет, до времени исхода прошло 430 лет, Моисея должны были отделять от Левия более чем два поколения. Таким образом, цель упомянутого текста в том, чтобы показать, что Моисей и Аарон были из колена Левиина и происходили по линии Амрама из рода Каиафова. Завершающий этот текст 26 и 27 стихи 6 главы связывают его со стихом 13 и объясняют, зачем понадобился этот генеалогический экскурс. Замысел автора был в том, чтобы показать, что это были те самые Моисей и Аарон, законные представители израильского народа, и они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Итак, давайте продолжим изучение шестой главы книги «Исход» вместе с доктором Мак-Ги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с родословиями, приведенными в шестой главе книги «Исход». Вот еще часть родословия, записанная в стихах 18 и 20. «Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, а лет жизни Амрама было 137. В этом отрывке названы по имени родители Моисея Амрам и его жена Иохаведа. Иногда задают вопрос, почему Аарон при рождении не подвергался такому смертельному риску, как Моисей, если фараоном был отдан приказ убивать всех еврейских детей. Ответ прост. Аарон старше Моисея, и тогда этого приказа еще не было. Фараон отдал приказ, когда заметил, как быстро растет численность евреев. В нескольких последующих стихах продолжает излагаться родословие, но я сейчас перехожу сразу к стиху 26 и 27. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то и говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. В стихе 12 мы видели, что Моисею не хватает храбрости. Его власть не признавали ни обрезанные, ни необрезанные. А в этот момент Бог вмешался и подтвердил, что Моисей именно тот, за кого себя выдает. Моисею нужно было обосновать свои притязания, прежде чем он освободит сынов Израилевых. Сегодня есть такие люди, которые говорят, неважно, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса или нет. А я хочу отметить, что верить в это крайне важно. Это составная часть истины о Христе. Вам нет необходимости верить в Его непорочное зачатие для того, чтобы спастись. Когда я пришел ко Христу, я ничего даже не слышал о непорочном зачатии. Чтобы спастись, вам достаточно поверить в смерть и воскресение Христа. Но когда вы будете спасены, тогда вы познаете Христа. Опознав его, вы выясните, что он был рожден от девы. И если бы он не был рожден от девы, то вы совершили бы ошибку, поверив в него, потому что тогда он оказался бы не тем, за кого себя выдает. Никто из тех, кто истинно спасен, не станет отрицать непорочное зачатие Иисуса Христа. По той же самой причине существенно важно, чтобы Моисей и Аарон были именно теми, за кого они себя выдавали. Прошло 40 лет с тех пор, как Моисей покинул Египет. За это время он женился на дочери мадиамского священника. И теперь Моисей вернулся в Египет. Однако, кто он такой? Родословие разъясняет, кто он. Моисей принадлежит колену Левину, а его родителями были Амрам и Иохаведа. Это родословие необходимым образом удостоверяет личность Моисея, чтобы тот мог выполнить задачу, ради которой он попал в землю египетскую. Подтвердив, что Моисей тот, за кого себя выдает, Бог обращается к Моисею и Аарону с новым призывом. В стихах с 28 по 30 мы читаем. «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Моисей снова ищет отговорки. Задача, которую ему предстоит выполнить, не из приятных. Моисея все время отказываются признавать те люди, к которым он обращается. Даже после того, как подтверждено, что Моисей принадлежит колену Левиину, его отвергают. А ведь Левий был сыном Иакова, а Иаков был сыном Исаака, а Исаак был сыном Авраама. Аврааму же Бог дал обетование, касающееся сынов Израиля. «Я сын Израилев», — говорит Моисей, — «но я пребываю в нерешительности». И мы убеждаемся, что Моисею крайне недостает веры. В 7 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, что Моисей все-таки отважился пойти к фараону и попросил его отпустить сынов Израилевых. Мы прочитаем о том, что жезл Моисея превратился в змею, и о том, что египетские волхвы тоже превратили свои жезлы в змей. Сердце фараона ожесточается против израильского народа, и Бог посылает на Египет первую казнь, превращает воду в кровь. Необходимо отметить, что сражение между Господом, Богом Израилевым и египетскими богами еще не началось, но сейчас мы к нему приближаемся. Бог подготовил для участия в предстоящих событиях сынов Израилевых, Моисея и Аарона, а также престарелого фараона. Моисей готов предстать перед фараоном, но говорить будет Аарон. Был ли Моисей косноязычен? Заикался ли он или страдал еще какими-то дефектами речи, неизвестно. Лично я подозреваю, что у Моисея были скорее проблемы чисто психологические. После проведенных в пустыне 40 лет он вполне мог чувствовать себя скованно, не в своей тарелке. Однако Бог хотел, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений. Именно он, Бог, а не Моисей, освободит сынов Израилевых от рабства. Между прочим, это одна из причин, по которым Бог сегодня с таким трудом входит в нашу личную жизнь или в жизнь церкви. Всегда находится какой-нибудь человек или какая-нибудь организация, которая действует по своей собственной воле, да еще и приписывает результаты Божьего вмешательства себе. Когда под ногами путается кто-нибудь из своевольных людей, могучая мышца Бога не может быть явлена людям. Бог вынужден убирать со своего пути все земное, потому что ему нет пользы от нашей плоти. Вдохновляемый Богом апостол Павел говорит о себе в послании к римлянам следующее. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Некоторым людям трудно поверить, что в человеке нет доброго, потому что они склонны верить в так называемую человеческую доброту, особенно в трудные времена. Но Богу не нужна наша плоть и плотские помыслы. Бог не может и не будет использовать ее. Бог отвергает дела плоти. И по этой причине Бог делает так, что за Моисея будет говорить Аарон. В первом стихе 7 главы Бог продолжает наставлять Моисея. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Это одно из самых точных определений пророка, какое только можно найти. Моисей должен стать для фараона Богом. Аарон же должен говорить от лица Моисея, то есть Аарон должен стать пророком. Пророк – это человек, который говорит от лица Бога и передает слова Бога людям. Пророк – это прямая противоположность священнику. Пророк приходит от Бога и обращается к людям, а священник служит представителем народа перед Богом. Священник не должен говорить от лица Бога, а пророк не должен представительствовать за народ перед Богом. Пророк должен быть представителем Бога. Аарон будет представителем Моисея перед народом, а Моисей будет представителем Бога перед народом и перед фараоном. Об этом говорится в стихах 2 и 3. «Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». Что это означает «ожесточу сердце фараонова»? Неужели Бог действительно ожесточит сердце фараона? Да, ожесточит, но почему и каким образом? Будь фараон добросердечным, душевным человеком, стремящимся обратиться к Богу и с радостью позволившим Моисею освободить сынов Израилевых из чистой симпатии к ним, тогда со стороны Бога было бы просто невежливо ожесточать сердце этого замечательного фараона. Если вы так понимаете это место, друзья мои, тогда вы понимаете его неправильно. Здесь «ожесточить» — слово метафорическое, которое означает «сжимать» или «выкручивать», например, «выкручивать белье». Оно означает, что Бог выжмет из сердца фараона то, что в нем уже было. Ожесточая сердце, Бог просто заставит фараона делать то, что тот был уже внутренне предрасположен сделать. Фараон был подобен современным политикам, которые говорят одно, думают другое, делают третье, а хотят добиться четвертого. Фараон не хотел допустить, чтобы сыны Израилевы ушли из Египта, но он старался произвести впечатление справедливого правителя. Он хотел, чтобы все считали его великодушным человеком. Но в этом случае с израильтянами он был жесток. И Бог намеревался привести фараона на суд, чтобы заставить его признать, какой он в действительности человек и правитель. Существуют такие люди, которых нужно таскать по судам, прежде чем они сделают то, что уже давно обещали сделать. Один бизнесмен из Лос-Анджелеса рассказал мне, что ему пришлось подать на своего поставщика в суд, чтобы тот выполнил контракт. А поставщик не хотел выполнять свои обязательства, пока к нему не явились судебные исполнители. Именно это Бог проделывает с фараоном. Бог приводит фараона на суд и говорит: «Ты должен раскрыть свои истинные намерения. Тебе не удастся говорить одно, а делать другое». Бог хочет в этом вопросе подтолкнуть фараона к действиям. Между прочим, такая ситуация ждет каждого человека, который однажды должен будет предстать перед Богом. Каждый человек предстанет таким, какой он есть на самом деле. Никакое притворство тут не поможет. Весьма неприятная перспектива для некоторых из нас, не правда ли? В стихах 4 и 5 Бог продолжает наставлять Моисея и Аарона. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Другими словами, фараон покажет, кто он на самом деле. А Господь Бог Израилев покажет, кто Он на самом деле. Египтяне узнают это. Израильтяне докажут свою правоту. А Моисей и Аарон подтвердят свои полномочия. Далее следуют стихи 6 и 7. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону». То есть Аарон на 3 года старше Моисея. Стихи 8 и 9. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Фараон наверняка спросит Моисея и Аарона, «Да кто, собственно, вы такие? Вы заявились ко мне, выдвигаете какие-то несуразные требования. А ну-ка попробуйте обосновать свои полномочия». И их полномочия должен был засвидетельствовать жезл Аарона. Итак, Моисей и Аарон отправляются к фараону. Стих 10 гласит, «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем». Существуют некоторые сомнения относительно уместности слова «змей» в этом отрывке, поскольку про змей в Египте имеется слишком мало достоверных сведений. Скорее всего, речь здесь идет о крокодиле, и Ааронов жезл превратился в крокодила. Во времена Моисея множество этих тварей жило в реке Нил и в прилегающих водоемах. Когда мы непосредственно рассмотрим повествование о казнях египетских, то перед нами пройдет целый зоопарк животных. В самом деле, ведь богами у египтян были и птицы, и звери, и насекомые. Апостол Павел в 1 главе своего послания к римлянам говорит об этом так. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Египтяне были готовы обожествить все, что угодно. Они одухотворяли даже абстрактные идеи в виде конкретного бога. У египтян были божества, которые отвечали за каждый момент и за каждую сторону жизни. Египтяне ничего не упустили. Вместо единобожия у них было многобожие. Как сказал сэр Уоллес Бадж, они действительно верили в существование единого великого Бога, никем не осознанного и ни от кого не зависящего, всемогущего и вечного. Но, к сожалению, они думали, что это существо слишком величественно и могущественно, чтобы обременять себя заботами о человеческих делах и судьбах. Поэтому Бог передал якобы управление этим миром в руки полчищ богов и бесов, добрых и злых духов. Вот во что верили египтяне. Когда апостол Павел появился в Афинах, он обнаружил ту же самую картину. Он увидел сооружение, воздвигнутое в честь неведомого бога. как он говорит афинянам в книге Деяний. «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Когда человек поклоняется всем этим многообразным богам, он не может познать Бога живого и истинного. Поэтому Господь Бог Израилев, открывая людям свое величие, посрамил египетских богов. Еврейское слово «таним», переведенное в этой главе как «змей», больше нигде в Библии так не переводится. В книгах пророка Исаии и Иезекииля оно переведено как «чудовище» и «крокодил». В сущности, значение этого слова сатанинское, и, может быть, именно поэтому переводчик прибегает к слову «змей». Как бы там ни было, факт остается фактом, что египтяне поклонялись крокодилам. Крокодилы занимали важное место в египетской религии и культах. Себек был богом зла, изображавшимся с крокодильей головой. Апоп, заклятый враг всех солнечных богов, является в облике крокодила. Египтяне участвовали в магическом ритуале, происходившем в храме Амона-Ра в городе Фивы. Апоп, по их представлениям, жил в самой нижней части неба и каждый день пытался воспрепятствовать восхождению солнечной ладьи бога Ра. Он насылал гром и молнию, бури, шквалы, ураганы, дожди и стремился затмить свет солнца, заполняя небо тучами, облаками, туманами и мглой. Соответствующий египетский ритуал был попыткой уничтожить Апопа. В Египте это был весьма распространенный культ, и он оказался первым, по которому нанес свой удар Бог. Жезл Аарона превратился в крокодила. Так великий и истинный Бог бросил вызов ложным египетским богам. В борьбу с Богом включились египетские жрецы. Об этом написано в стихах с 11 по 13, 7 главы книги «Исход». «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Египетские чародеи повторили чудо фараона с жезлом. Возможно, лучше было бы сказать, что они имитировали это чудо. Но что бы и каким бы образом они ни сделали, они устроили впечатляющее шоу. Павел, однако, говорит об этом во втором послании к Тимофею. «Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». Эти чародеи противились живому и истинному Богу. Египтяне поклонялись священным крокодилам, и жезл Аарона как раз поглощает их крокодилов. Это должно было произвести на фараона впечатление, но оказалось, что переломить его волю не так-то просто. И об этом мы еще будем говорить в дальнейшем. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии «Трансмирового радио». Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что приведенная в 6 главе генеалогия Моисея и Аарона имела целью привлечь внимание к их родословной. Тем самым подчеркивалось их право выполнить предназначение Божье – вывести свой народ из-под гнета фараона. Мы видели также, что Бог опять повторяет свое повеление Моисею. Посылая Моисея к фараону, на этот раз Бог велит повторить ему почти все то же, что он уже сказал ему. Свое обращение Бог начинает со слов «Я Господь», то есть «Вечно Сущий», который печется о своем народе и выполняет свои обещания. И вновь Моисей сомневается в успехе, ссылаясь на то, что он не обладает ораторскими способностями. Тогда Бог посылает вместе с ним Аарона, который будет говорить вместо него. Интересно, что Бог избирает для такого ответственного дела неречистого человека. Почему он это делает? Если говорить о том, что Богу возможны любые чудеса, не мог бы он, скажем, даровать ораторские способности Моисею, вместо того, чтобы использовать еще одного человека в этом деле? Ведь Моисей не раз уже убеждался в силе Божьей, и обретение ораторских способностей могло бы придать больше уверенности и самому Моисею для исполнения возложенной на него обязанности. Ответ на этот вопрос заключается, видимо, в том, что Бог не хотел, чтобы Моисей приписал избавление израильского народа себе. Он хотел показать, что именно его силой, силой Божьей, совершается это освобождение. Итак, Моисей и Аарон выполняют поручение Божье. Мы видели, чем закончился их поход к фараону. В качестве знака, указывающего на то, что они действительно обладают заявленными полномочиями, Бог повелел Аарону воспользоваться жезлом. Брошенный жезл превратился в змея, как говорит Библия. Однако и египетские волхвы оказались в состоянии повторить это чудо. В данном случае Моисей и Аарон, посланники Бога, столкнулись с посланниками сатаны. И мы видим, что вечный Бог восторжествовал над силами тьмы. Как и было предсказано, сердце фараонова оказалось неспособным внять предостережением и явить раскаяние. «Сердце фараонова ожесточилось», — говорит Библия. И это не случайно. Человек, который отказывается признать Божью власть над собой, часто не способен прийти к раскаянию, ведь раскаяние — это дар от Бога. Порой можно слышать, что люди пренебрегают призывом Божьим, считая, что они еще успеют прийти к Богу, ведь принял же он разбойника на кресте в самый последний час его жизни. Но, проводя жизнь в свое удовольствие, ожесточая свое сердце, человек заблуждается, не зная, что, возможно, он уже потерял способность к раскаянию. Будем же дорожить дарованной нам возможностью слышать призыв Господа и поспешим ответить Ему. Thank you.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Сергей Файзулин. Сергей, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Сергей – пастор церкви в подмосковном городе Железнодорожном. И, Сергей, вопрос к тебе. Вот как-то принято людям понятно, что в церковь ходят святые, такие люди правильные. Это история о вас? В вашей церкви все такие освященные, все правильные люди, вылизанные, вычищенные и праведные.
4: Ой, я боюсь, что, скорее всего, не про нас, и мне кажется, этот миф, он может как-то существовать только, ну, на первых порах христианской жизни, потому что в любая церковь, когда ты туда приходишь, начинаешь жить, мне кажется, очень быстро ты видишь, что люди далеко все не святые.
3: Любая,
4: не
3: и тем более ваша. На самом деле мой вопрос – это вопрос-подсказка. Я просто знаю, что за церковь у вас, она необычная церковь. И поэтому с удовольствием мы услышим, может быть, не в начале нашей беседы, может, дальше ты расскажешь именно об этой церкви в городе Железнодорожном. Но обычно гость начинает просто рассказ о себе.
4: Хорошо. Уверовал я в 2000 году, и даже не то, чтобы в 2000 году уверовал, потому что у меня какое-то было такое с детства устойчивое ощущение, что я знаю Бога, что как будто Он рядом, что как будто вот Он любит меня.
3: Вот. То есть врожденный неатеист.
4: Да, какой-то врожденный неатеист. Я даже не помню, чтобы мне кто-то говорил, рассказывал о Боге, читал какие-то книжки. Но вот как-то со временем все равно потерял я это ощущение. Какая-то юность такая пришла, немножко такая бедовая, хулиганская. Вот, и как-то Бог стал очень далеко. И жизнь какая-то стала такая мрачная, темная, беспросветная, наркотики, все остальные вещи.
3: Сергей, ну о наркотиках очень часто вот здесь гости, ребята рассказывают, как, знаешь, из области «оно». «Оно появилось в моей жизни», как будто «оно» просто как-то так вот сваливается. Я имею в виду наркотики, «оно». Угу. Вот ты тоже так общо сейчас рассказываешь. Наркотики какие-то, зачем они появились? Ты семья вот полноценная, да, нормальная семья, какие-то ценности прививались. Откуда они взялись в твоей жизни?
4: Ну, семья, я не знаю, насколько ее можно назвать полноценной, потому что папа как-то ушел, когда я был еще маленький, а маме одной, видимо, тяжело было меня воспитывать, так что жизнь как-то вот по большей части моя на улице проходила, и с детства влекло меня к каким-то таким нехорошим компаниям, к каким-то людям таким авторитетным, сильным, что ли, вот привлекало меня вот это в людях. И как-то вот, я не знаю, постепенно все, я думаю, что как у всех, со школы курить, прогуливать, не приходить домой, вот, алкоголь, и вот как-то так.
3: Прямо с детства.
4: Пришли. Ну, наркотики не прямо с детства. Где-то, наверное, я попробовал первый раз лет 17 мне было. Лет в 20 я уже увяз капитально. И вот в 2000 году как-то люди начали ко мне приходить, верующие из церкви, которые пытались протянуть

0: алкоголь.
1: Ну, в общем, вы юноша, и его мама вас клюет, что есть некий бог где-то, да?
0: Да, да. И некоторое время она нас доставала, и понятно, что мы ее слушать не хотели, не собирались, вот. И я помню, что когда мы оказались под следствием, я попал в какую-то такую сложную ситуацию, вот, и нас некоторое время продержали, потом отпустили, и должен был состояться суд. Я помню, что вот как-то вот мама Димы, она в тот момент достучалась, по крайней мере, до моей мамы достучалась, а моей маме пришлось там отвалить кучу денег для того, чтобы нас отпустили там из милиции, и она поставила условие: я за тебя заплатила, ты сейчас пойдешь со мной в эту церковь, где вроде бы там помогают людям, и где вроде люди меняются. Вот, и мы пошли на эту домашнюю группу. Я помню, что для нас это был шок, конечно, потому что мы пришли, и нас встретили какие-то улыбающиеся во весь рот люди, вот, а у меня какая-то была такая очень мрачная полоса, меня вообще раздражали такие люди восторженные, которые непонятно чему радуются, вот, а они там хлопают в ладоши, молятся, поют какие-то песни странные. Я помню, что мы с Димой влипли в этот диван, смотрели на все это, как на какое-то, я не знаю, шоу, и не понимали, что происходит. Вот. И я помню, что когда мы выходили оттуда с этой вот домашней группы, я сказал своей маме, что: слушай, в следующий раз пусть меня сажают, можешь ничего не платить, не вносить за меня, вот, я лучше в тюрьму, нежели приду когда-нибудь вот...
1: Я такое слышала уже от одного парня: лучше в тюрьму, но я туда больше не пойду. То есть вас просто наказали моральными ценностями, на тот момент это были моральные ценности, вас исправить пытались вот этим, да, родители?
0: Видимо, да, да. А потом через некоторое время вот картина ухудшалась, и как-то все было сложно, печально, передозировки. Я оказался в больнице с гепатитом, месяц лежал в больнице, поступил в тяжелом состоянии. А к тому времени вот с Димой-то у нас как раз-таки уже дороги разошлись, и мы как-то так тяжело расстались, там что-то было до драки, и до ножей, и... В общем, я думал, что никогда больше я этого человека не увижу. Я лежал в больнице, у меня практически отказала печень, и я лежал в какой-то глубокой депрессии, потому что понимал, что загнал свою жизнь дальше некуда.
1: Ну, как бы все равно это уже все.
0: Да.
1: Да, вот такое ощущение, все равно, ну, ничего другого быть уже не может.
0: Да, ничего другого быть уже не может. Я понимал, что если поначалу еще как-то были какие-то немножко такие... надежда, что, может быть, жизнь эта, она принести может какую-то радость, или из нее можно соскочить там на первой же попавшейся остановке, то вот в этой больничке я понимал реально, что я прилип по-серьезному, вот, и выйти я уже просто вот как-то у меня не получается своими силами. Я помню, что в этот момент ко мне приезжает Дима, которого накануне я ударил ножом, и с которым, вот, казалось бы, все уже просто вот никаких отношений быть не может. И он приезжает, улыбается во весь рот, принес какой-то пакет фруктов и книжка какая-то там, Евангелие или книга жизни, что-то такое.
1: А почему Дима улыбается? Я так понимаю, что Дима примерно находится на твоей же планке. Почему он улыбается во весь рот?
0: А вот за это время, пока мы с ним не виделись, а там вот как-то прошло, не знаю, месяца два... Там, видимо, мама до него достучалась, и он начал ходить в евангельскую церковь.
1: И вот это все что... сообщество странное, которое улыбается,
0: да,
1: непонятно,
0: да, да,
1: что
0: да,
1: радуется,
0: да,
1: песни
0: да.
1: поет, оно уже приглянулось ему.
0: А вот тоже я думаю, что как бы настолько сильно он себя загнал, что по большому счету и выбора не было.
1: Любой выход был выходом.
0: Да, да. И он начал посещать эти собрания, что-то, видимо, его зацепило.
1: Что он тебе рассказал, вот придя?
0: Я хочу сказать, что даже ничего он меня не грузил, никакой религиозной информации, а просто вот пришел, вот само его посещение, какие-то добрые слова о том, что он хочет, чтобы я выздоровел, чтобы мне все хорошо было, даже его внешний вид, потому что последнее время, последние там полгода, когда я его видел, он был постоянно пьяный, постоянно с какими-то там, я не знаю...
1: Ну, в таком случае другой Дима... Вот другой Дима, все-таки друзья, столько лет, да, это тоже стресс. Вдруг приходит другой Дима.
0: Вот для меня это как-то не было стресса.
1: Не было?
0: Не было стресса.
1: Часто ребята рассказывают, вот, когда друг уверовал, все, очумел, с ума сошел, то есть стресс для человека, ты это что такое?
0: Я, может быть, вот настолько был под всякими стрессами от того, что происходило в моей жизни,
1: и
0: что...
1: И настолько выход хотел найти, да, что любой выход был выходом.
0: Да, я,
1: проблеск.
0: Я,

0: Я даже и не надеялся, что какой-то вот может быть выход. И здесь вот, на самом деле, вот на каком-то таком энергетическом уровне что-то вот повеяло, что вот выход здесь, что вот какой-то сквознячок, что вот здесь-то можно выйти на самом деле. Вот что стоит человек, которого ты уже как бы и похоронил, по большому счету, и не ожидал, что что-то может измениться в его жизни. А он стоит, улыбается, светится, вот, умирать не собирается, собирается жить, причем хорошо жить, и ты понимаешь, что, может быть, и у меня как бы не все потеряно в жизни. Это было какое-то сильное такое впечатление, хотя, конечно, после того, как я вышел из больницы, я пролежал в больнице, и даже на меня это настолько сильно подействовало, что вот все вот эти вот больнички, это, по большому счету, рассадник. Туда заезжают люди без наркозависимости, выезжают оттуда уже как бы с хорошим опытом того, как, где можно все достать, как сварить и все остальное.
1: Ну, смотри, сила свидетельства все-таки какая, да? Дима, даже, ты говоришь, ничего не сказал. Он просто как бы своим внешним видом, внутренним каким-то миром, он тебе засвидетельствовал, скажем так, повеяло, что есть какой-то выход.
0: Да.
1: Я просто о том, что ты сегодня здесь для этого тоже.
0: Да.
1: Кто-то будет нас слушать, и кому-то ты это сегодня рассказываешь, правда? Может быть, людям, которые думают, что выхода уже нет.
0: Да, и... Конечно, вот какое-то такое радостное ожидание какой-то новой жизни, оно закончилось после того, как я вышел из больницы, потому что все равно я не понимал и не знал, как жить по-другому. Какие-то вот эти вот впечатления и ощущения и надежды, они все равно как-то быстро очень рассеялись, потому что я попал опять в ту же среду, вот, и я понимал, что я не могу, и у меня не получается жить по-другому. Я привык жить вот этими ежедневными движениями, поиском наркотиков, какими-то обманами, какими-то разводами. И я даже по его приглашению начал ходить, посещать. Я помню, что на рождественское служение первый раз я пришел. И для меня это как-то вот, не знаю, все равно оно было... несколько непонятно. Для меня эта культура, она была абсолютно чуждой, незнакомой, непонятной. Я не почувствовал себя вот как-то очень хорошо и как дома. Единственным якорем для меня было, что вот приходили люди. Я даже не понимал, почему они вцепились в меня. Я не понимал, почему они ходят ко мне. И даже какое-то время я помню, что меня раздражало, потому что приходили люди, они мне начинали меня что-то лечить, лезть в мою голову, как-то там пытаться порядок в жизни моей навести. И иногда вот как-то дико раздражали меня этим.
1: А то есть, когда ты не приходил, приходили к тебе.
0: Да.
1: Сергей, спасибо. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Сергей Файзулин. Сергей, ты так много рассказываешь с таким удовольствием о своем друге Диме, что и я добавлю, что сегодня ты тоже приехал сюда в студию со своим другом Димой. И что на сегодняшний день вы убежденные, верующие, люди, которые нашли выход, оба. Угу. Продолжай, пожалуйста.
1: Да, и вот каким-то, конечно, поворотным этапом в жизни была реабилитация. И я помню, что когда предлагали мне реабилитационный центр как выход, для меня это поначалу как-то было дико, и я не представлял себе как-то вот что-то собраться куда-то поехать на полгода.
0: Не, ну в твоем случае на самом деле такой крутой замес – это церковь, которая не пошла, скажем тебе, и тут еще и репцентр, где нужно просто стационарно жить день, ночь, кушать, спать с людьми в сообществе в этом. Как ты решил этот вопрос?
1: А дело в том, что некоторые вещи как бы ты и не решаешь, а как-то вот жизнь, она течет, и рано или поздно ты сталкиваешься с необходимостью, когда уже просто ты в тупике, и у тебя, по большому счету, и выбора никакого нет. Я помню, что накануне, вот перед тем, как решение во мне созрело, я собирался в который раз как-то вот свою проблему решить самостоятельно, меня пригласили, знаете, вот как это называется… Ну, то есть, взять побольше алкоголя и тем самым решить проблему наркотиков. Я помню, что мы поехали, какая-то компания была не очень мне знакомая, какой-то был дом в частном секторе, где собирались там много и усиленно выпивать, вот, много алкоголя, и я как-то вот перед этим подумал, что еще бы неплохо бы с собой взять и порошка, чтобы на утро плохо не было. Вот, я помню, что когда я шел за этим порошком, встретилась мне сестра, которая шла как раз на какую-то домашнюю группу, и она прямо вцепилась в меня и говорит: слушай, пойдем, вот сейчас у нас здесь будет общение, пойдем, мы за тебя будем молиться, там все у тебя хорошо будет. Я говорю: слушай, ну давай, я на следующей неделе к вам приду, а пока что вот я вот так попробую. И я помню, что вот этот порошок, он каким-то таким роковым оказался, потому что там алкоголь и вместе и наркотики, и, как потом уже рассказывали, там, ну, случилась передозировка, то есть я упал там с этой пеной, и непонятно как, то есть все пьяные, дом, в котором не было телефона, приезжает скорая помощь, то есть, ну, когда вот в наркоманской среде такое происходит, там люди есть опытные, которые могут тебя откачать, а здесь совершенно другая среда была, люди, которые вообще ничем тебе помочь не могут, вот, и как-то приехала скорая помощь, и как-то меня оттуда вытащили, откачали, я помню, что на следующий день мне было настолько плохо, я понял, что это край, что вот меня уже вытащили из могилы буквально, и следующий раз он уже может быть просто последний, и нужно уже за любую возможность хвататься и что-то делать. Вот, я, кстати, вот то, что касается реабилитационного центра, для меня, наоборот, вот реабилитационный центр как-то какую-то совершенно другую открыл грань вот этой христианской культуры, потому что я приехал, увидел совершенно каких-то понятных мне людей.
0: Ну, понятно.
1: Вот таких
0: там
1: же.
0: Просто люди не были освященными, они не были правильными, они были похожими на тебя. Просто эти люди,
1: да,
0: они были,
1: наверное,
0: понятны тебе.
1: И они все равно светились.
0: И они всем, да.
1: Да, они все равно, вот что-то в них такое было интересное, и что-то правильное такое было. И я и в церкви это, конечно, чувствовал. Я чувствовал это в церкви, что есть вот какой-то свет исходит, и мне хотелось вот этой чистоты, потому что жизнь была очень грязная, очень какая-то такая вся перепачканная. Я не понимал просто, как вот я могу туда вот такой войти во все это. А здесь увидел людей, которые все это начали практиковать.
0: Подобные тебе.
1: Да, да, да.
0: Угу.
1: Для меня это было очень интересно. Я помню, что когда я приехал, и, конечно, все это было непросто, потому что я ехал в реабилитационный центр, и мне казалось, что я сейчас приеду, меня встретят там какие-то врачи и медики, которые там будут мне таблетки подносить, и я буду лежать там в этом реабилитационном центре. А там был дом на окраине деревни, очень какой-то такой ветхий, и там было 8 человек, вот каких-то таких же наркоманов, типа меня. Было много работы, вот, были большие лопаты, большие огороды. Я помню, что я приехал, и первые дни, конечно, мне было очень тяжело, потому что я не спал, у меня было очень такое состояние нехорошее. И я как раз попал на трехдневный пост. Ребята там, они горели энтузиазмом, вот, и они взяли трёхдневный пост, я уже не помню, за что они постились, это было как раз перед Пасхой. Вот, и я помню, три дня я не сплю, три дня я не ем, я, честно говоря, не понимаю, что происходит и как я вообще здесь выживу.
0: А почему ты с ними не ешь? Они в посте, они знают, что они делают, а ты?
1: А они как-то предложили, да, они сказали, слушай, ты как бы можешь и не поститься, вот у нас тут есть продукты, можешь себе готовить. А для меня это был какой-то такой принципиальный вопрос, ну что пацаны не едят, отказываются, как я вот там буду сейчас себе один готовить?
0: Ну, в общем, ты по понятиям пошел, вот, а не по убеждению.
1: Мне было очень, да, неудобно как-то и хотелось их поддержать, вот. И я помню, что закончится этот марафон должен был вот этим пасхальным служением, потому что в городе, а город был в 15 километрах от этого реабилитационного центра, а поселок был глухой, туда не ходили никакие автобусы, и нам нужно было до города пешком добираться. И я помню, что вот эти 15 километров после того, как я несколько суток не спал, не ел, я шел 15 километров, и очень много каких-то таких вот важных вещей пришло, мне кажется, в тот момент в мою голову правильных. Я шел, и вот какой-то такой был путь, когда вот старый Сергей умирал буквально вот по этой дороге. И потом мы пришли в городе, там в церкви нас приняли, встретили. И тоже как-то поначалу для меня все это было немножко необычно, непривычно. И мы пришли там несколько дней, мы жили. Первую ночь я просто не мог, там нас поселили в какой-то квартире, в повалку, и я не мог заснуть. Всю ночь я сидел на кухне, читал Евангелие от Матфея. А на следующий день мы пошли на собрание, и там было молодежное собрание, молодежи где-то около 100 человек. И такие все горячие, красивые, интересные, и какое-то собрание было такое, очень какое-то такое... с вдохновением таким говорил там проповедник, и все были в предвкушении этой Пасхи. И молодежный вот этот пастор, он, я уже не помню, о чем он проповедовал, и приглашал, говорил, слушайте, давайте, ребята, выходите в этот круг, будем танцевать, будем прославлять Бога. А для меня эти вещи, они были дикими, но я уяснил для себя какую-то вот такую вещь, что если ты как бы вот на этот путь встал, то нужно принимать все и соглашаться, что нужно как-то вот смиряться даже с тем, что тебе непонятно и что тебе не нравится. И для меня это было вообще просто дико выйти там что-то как-то вот в этот круг, начать какие-то танцы там... Для меня это было абсолютно закрыто. Вот. Но я подумал, что если говорят, если пастор говорит надо, ну, значит, нужно выходить и танцевать. Неважно, умеешь ты, не умеешь. Вот. Я, не знаю, вышел и начал делать. И я думаю, что это было что-то... Я просто закрыл глаза, вышел, начал танцевать. Когда я открыл, я понял, что никто, кроме меня, практически и не вышел. Вот. Но я помню, что вот эти вещи, которые приходилось преодолевать... Я вот сейчас понимаю, что как бы вот это было важно. Вот
0: ну, ты понятно объяснил. Вот этот принцип приятия, не свою программу заказывать, да, в сообществе, а принять, как ты говоришь, если встал на этот путь уже, нужно просто принимать то, что в этом обществе принято. А дальше попробовать, что оно несет с собой.
1: Да. Да, и на самом деле как-то много было людей, которые тоже начинали в то же время и... Я понимаю, что гнуть свою линию, пытаться как-то создать альтернативную программу, пытаться вот что-то какое-то изобразить, такое, какое-то свое христианство.
0: В установившемся уже сообществе.
1: Да, да, да, да, да. По большому счету безнадежный путь. И я понимаю, что когда приходишь к Богу, вот на первом вот этом этапе очень важно, мне кажется, вот войти в это смирение. Принять то, что вот твоя жизнь не состоялась, это не можешь.
0: Просто элементарно, как минимум, потому что не все понятно. И не надо пропускать через свой ум, почему здесь так.
1: Да.
0: Пробовать идти по этому пути.
1: Да. И об этих вещах очень много в Библии говорится, о том, что нужно как-то слушаться наставников, о том, что нужно какой-то вот такой в себе вырабатывать характер более кроткий, потому что все мы пришли, конечно, с большими пальцами, с большими амбициями, и кажется, что вот я такой крутой, я сейчас тут расскажу вам самим, как нужно жить. И вот эти вещи, они мешают.
0: Но это же не навеки, вот эта непонятность и такое неприятие внутреннее. Потом как-то становится, ты читаешь Библию, по мере того, как ты в этом сообществе приживаешься, становится понятным?
1: Конечно,
0: что
1: конечно.
0: Что ты делаешь?
1: Я думаю, что здесь есть вот какой-то вот этот вот мистический момент, вот момент рождения свыше.
0: Сверхъестественный.
1: Потому что, да, сверхъестественный. Вот я помню, что после вот этого служения на следующий день, то есть в этот же вечер я заснул первый раз, и утром, когда я проснулся, я прыгал, как мячик резиновый, до потолка кричал «Аллилуйя», потому что во мне что-то произошло вот, вот на каком-то вот внутреннем уровне. Я даже не могу сказать, что это было какое-то слово, что со мной кто-то правильно поговорил.
0: Тем более это еще было не обращение к Богу и не покаяние. Это было соприкосновение с чем-то новым.
1: Я даже не знаю, как назвать, да, но вот я понимаю, что какие-то вот, вот то, что на мне висело, потому что я долгое время перед этим находился под грузом какой-то депрессии, вот этой безнадёги какой-то. Мне было 20 лет, я уже ощущал себя на 40. И здесь я проснулся совершенно с каким-то новым чувством, с чувством надежды, с чувством
0: ты
1: какой-то свежести,
0: увидел.
1: Да, какого-то обновления, с чувством того, что вот путь открылся, и по нему можно идти, меняться, расти, и да, это было здорово.
0: Сергей, спасибо. Буквально пару минут для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Сергей Файзулин, пастор из города Железнодорожного. Сергей, я представляю, сколько можно рассказывать, особенно вот когда тебя попросили вспомнить, как вот я сейчас тебя попросила вспомнить, как это было, как долго можно рассказывать о тех чувствах. Это без конца можно рассказывать об этом, потому что ничего такого похожего больше в жизни у нас не происходит. Это какая-то главная, да, веха в нашей жизни, встреча с Богом.
1: Да, и все то, что происходило там, настолько оно, конечно, меня зацепило, что сама эта жизнь вот в центре с ребятами, которые меняются, которые делают первые шаги. И я помню, что я очень долго из этого не выходил. Я закончил реабилитацию, приехал в город, какое-то время пожил, вот, и потом уехал снова в центр, в другой уже реабилитационный центр. Несколько лет я служил в Ивановском центре. И много людей прошло через наш реабилитационный центр. Для меня это всегда было и до сих пор остается чудом. Вот это преображение судьбы человеческой, когда человек приходит израненный, полностью вот его судьба разрушена. Я сейчас вот иногда даже вот как-то подвожу итоги. Люди, которые проходили реабилитацию у нас несколько лет назад, многие из них сейчас, я смотрю, они служители церкви. Кто-то из тех, которых поднимали на улице буквально, которые просто дошли до того, что бомжевали, без слез не взглянешь на них. Сейчас бизнесмены, у них хорошие машины, у них бизнес, у них семьи. Вот. И я до сих пор просто очень впечатлен, поражен вот тому, насколько Бог меняет жизни людей. А сейчас в городе Железнодорожном, да, у нас церковь, которая, по большому счету, она состоит из таких вот людей, которые в прошлом были зависимы, сидели в тюрьмах, много родителей приходят, есть такие люди, которые вот еще даже, ну, как бы сами ребята не созрели, они еще только первые шаги какие-то начинают делать, родители уже пришли, по-настоящему верят, по-настоящему молятся за своих детей, и мы продолжаем заниматься этой работой. И это очень интересно, очень здорово.
0: Слушай, ну вот скажи, человеку, который грязный, который себя ощущает недостойным, ему проще прийти в церковь, где его понимают, где есть похожие на него люди и, ну, люди, прошедшие его путь.
1: Я думаю, что, конечно, вот для меня это, по большому счету, было серьезной проблемой, потому что в первый раз, когда я пришел в церковь, я видел людей интеллигентных, воспитанных, людей, которые там какую-то имеют определенную планку богословскую. Для меня многие вещи были непонятны, и люди сами по себе, они были непонятны. Я не чувствовал их, они боялись меня, они не знали, как ко мне подойти, я для них тоже был какой-то такой дикий зверь.
0: Да, ну и ты сказал чуть ранее, что ты, как только увидел это сообщество, ты сразу решил для себя, что ты недостоин его. Вот, что к тебе оно вряд ли имеет какое-то отношение, но это ложное представление. Угу. Но его переживают многие люди.
1: Да. В такую церковь, конечно, я думаю, что проще прийти человеку с зависимостью, хотя я думаю, что в любую церковь, когда человек приходит, Бог когда приводит, когда какие-то люди начинают стучаться, нужно приходить и нужно, конечно, переламывать себя, где-то наступать себе на горло и делать какие-то шаги, вот. Но в любом случае, когда есть люди, которые этим путем шли в церкви, которые сами всеми этими болезнями болели, которые могут подсказать, которые чувствуют то, что ты чувствуешь, конечно, гораздо проще.
0: В вашей церкви в Железнодорожном, ну, вот половина людей в прошлом зависимые?
1: Я думаю, что больше, чем половина соприкасались с этим. То есть, может быть, если люди и не были зависимы, но каким-то образом они пришли вот через эту проблему, через эту беду, какие-то друзья, какие-то родственники зависимых. В основном, да, такие люди.
0: Ну, наверное, бесполезно спрашивать тебя сейчас о том, какие ценности ты стараешься, вот как руководитель, им привить. Наверное, ценности, они одни и те же в любой церкви, да, в христианской церкви.
1: Да, мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы люди, которые приходят, сами как-то созрели до того, что помогать людям, которые окружают их. Потому что, мне кажется, самый большой кайф в этой христианской жизни, когда ты можешь кому-то помочь, когда ты можешь кому-то тоже протянуть руку, когда ты можешь послужить для кого-то вот чем-то добрым.
0: Ну, здорово. То есть, не самодостаточность. Уверовал, спасся и греешь скамейку.
1: Угу. Да, конечно. Да. И люди, когда начинают входить в это, все равно в этом ощущается какой-то драйв, когда ты можешь в чей-то дом принести что-то доброе, светлое, конечно, в этом есть какой-то… Люди находят смысл жизни в этом. А сейчас мы начали строительство нашей церкви, интересно, что многие вещи, которые мы не представляли, как делать, с какой стороны подойти к ним, потому что как-то тоже так получилось, что Бог подвел нас к этому, потому что начали нас как-то из клубов, потому что собирались долгое время в каких-то ДК, и в определенный момент ДК стали закрывать двери перед религиозными организациями. И мы как-то взяли такой серьезный проект строительства молитвенного дома, и само по себе вот это событие тоже очень интересно, как-то вот я наблюдаю в церкви, как люди относятся, потому что многие ребята, которые пришли и которые, может быть, да, как-то они не чувствуют себя способными проповедовать народам, быть пророками, апостолами и евангелистами, но они приходят реально, могут, не знаю, там, месить цемент, работать, не знаю, там, на строительных работах.
0: Не пером, не ручкой, а лопатой.
1: Да, да, лопатой, мастерком.
0: Ну, то есть, они для кого-то это построят. Для тех, кто придут, способные в слове, способные проповедовать. И понятно, что нет неважной части в церкви, нет неважного служения. Каждое служение важное.
1: Да, многих очень как-то вот зажигает это. И вот все эти библейские параллели о том, как Божий народ строил храм Богу, вот с каким вдохновением это происходило все.
0: Как стены этом... Иерусалима
1: да,
0: возводили,
1: да, да,
0: помнишь?
1: Да, да, и в этом есть, конечно, какое-то вдохновение, когда понимаешь, что здесь мы сможем принять других людей, которые придут с какими-то своими проблемами, здесь мы можем кому-то помочь. Вот здесь Бог будет кого-то касаться, здесь будут наши дети, которые будут тоже служить Господу.
0: Ну, я думаю, что это и есть жизнь с избытком.
1: Да. Конечно, все это интересно. Создаются семьи. На это тоже очень интересно смотреть, когда люди долгое время вообще просто жили абсолютно какой-то асоциальной жизнью. И...
0: у которых отваливалась печень, которые уже умирали,
1: да.
0: У которых не было выхода.
1: И когда у них улыбка на пол лица, когда они нянчат своих детей, и я понимаю, что для многих это, конечно, такая радость, что-то такое, чего они никогда уже не ожидали, то, что они уже думали, никогда с ними не случится. Это обретение какое-то, вот обретение новой жизни действительно.
0: Сергей, спасибо, ты за короткое время ты охватил все аспекты. Я думаю, что тот, кто нуждается, и тот, который знает, что все двери в его жизни уже закрыты, он услышит. Ты охватил все аспекты жизни. Церковного служения, которое не всем понятно. Семейной жизни, просто здоровья физического и много-много еще чего другого.
1: Да, спасибо большое. Очень приятно было тоже быть в этой студии, поделиться тем, что есть.
0: Сергей, спасибо и тебе, и главным образом спасибо, которое я всем говорю, это за время, которое ты нашел для нас сегодня. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня Сергей Файзулин, пастор церкви города Железнодорожного. А провела программу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».

Многие считают себя верующими, но не могут точно определить, как и когда они стали христианами. Если их спросить, что значит быть христианином, то они не могут дать ясного ответа. Такие люди либо никогда не пережили покаяние и возрождение, а если и пережили, то такое туманное понятие о христианстве у них от незнания того, что учит Слово Божие о спасении. Библия ясно и конкретно говорит нам, кто является истинным христианином. Настоящий христианин с уверенностью скажет, что грехи его прощены. Он уверен, что вечность он будет проводить в присутствии Иисуса Христа. Он также обязательно добавит, что обладает он всем этим не по личным своим заслугам, но по благодати и заслугам Иисуса Христа. Вы скажете, как может человек так точно и определенно все это знать? Давайте проверим себя по Писанию. Христиане ли мы или нет? Ведь только Библия является достоверным источником, безошибочно отвечающим на этот вопрос. Несмотря на то, что в Библии есть много мест на эту тему, сегодня мы ограничим себя только 50-м псалмом. После того, как царь Давид тяжко согрешил, осознав свой грех, он кается. И так как его покаяние было действительным, и Бог простил ему его грех, то мы можем со всей уверенностью и смелостью, проследив процесс его покаяния, сравнить наше покаяние с покаянием Давида и узнать, действительно ли мы пережили его или нет. Прежде всего, покаяние начинается с того, что человек сознает, что он согрешил и что совершенно беспомощен спасти себя, что он должен найти помилование и прощение у Бога и только у Бога. Ни один человек, будь он пророк, священник или святой, не может снять с нас грех. Может это сделать один Бог. Поэтому в отчаянии Давид, обращаясь к Богу в этом псалме, говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Поэтому первое, что необходимо, человек должен осознать факт, что он грешник и нуждается в прощении. Это является первым необходимым условием, чтобы быть христианином. По-видимому, Давид испытывал долгое время угрызения и муки совести. Слушайте, что он говорит: «И грех мой всегда предо мною». В глубине души Давид взывает: «Как мне от него освободиться?» Ответ один, единственный: нужно обратиться за прощением к тому, против которого согрешил. «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». И кому он обращается с этими словами? К Богу. Против него он согрешил, и только Бог может простить его грех. Когда грешник начинает каяться, дьявол, враг его души, немедленно начинает тревожиться. Он идет на все, чтобы только не потерять эту душу из своей власти. И один из его излюбленных методов – это обвинять и терроризировать пробужденную душу, которая, зная, что она виновна, начинает искать Бога. До этого дьяволу не было дела до Давида, и он его не трогал. Но, коль скоро Давид начал беспокоиться о состоянии своей души, тогда, как он говорит, «грех мой всегда был предо мною». Да, всегда. Почему он говорит «всегда»? Давиду казалось, что он никогда не освободится от бремени своего греха, но благодарение Богу, что когда он воззвал к нему: «Окропи меня исопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега», тогда пришел конец обвинениям его совести. Тогда он с верой говорит: «Омой меня, и буду белее снега». Молитва покаяния превратилась в молитву веры. Вера устраняет причину страха и дает уверенность, что Бог простит, как Он это обещал. «Если исповедуем грехи наши, — говорит Слово Божие, — то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Что может быть яснее? Бог Отец сделал возможным прощение грехов через заслуги Сына Своего Иисуса Христа, который, умирая на Голгофском кресте, взял на Себя твой и мой грех, и мою вину, и твою вину.
Эта вещь должна звучать сладчайшей музыкой в ушах всякого грешника, который приходит к Богу с молитвой веры и просит о прощении. Благодарение Богу за такое прощение, ибо что может быть более радостным, чем знать, что мы прощены, и притом прощены святым и праведным Богом? Но Давид на этом не остановился. Он просит большего, чем просто прощения. В своих мыслях он продолжает. «Какую гарантию имею я, что я не совершу еще такое гнусное преступление, а может быть еще хуже? Если не произойдет радикальное изменение в моем сердце, то что может остановить меня от повторения этих злодеяний?» Вот почему следующая его просьба к Богу: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Он прекрасно понял, что корень его проблемы – его сердце. «Сердце мое крайне испорчено, испорчено грехом. Оно всегда склонно делать то, что не угодно Богу. И как он не пытался исправить свое поведение, грех внутри его не позволял ему это сделать. Поэтому он взывает к Богу: «Сердце чистое сотвори во мне». Он сознает, что ему нужна новая натура. Он должен родиться заново, ему нужно возрождение. Тот, кто действительно покаялся, тот сознает, что этого недостаточно. Он должен в корне измениться. И опять-таки один Бог может совершить это чудо. Поэтому Христос сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше». И вот это рождение свыше совершает Дух Святой с каждым, который верой примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Но, возможно, кто-то скажет, что он, мол, человек религиозный, старается соблюдать Божьи заповеди, никого не обижает, стремится всегда быть честным и обходится с людьми как можно лучше. Зачем в таком случае это нужно – родиться свыше, заново? Он такое учение не может воспринять, этот человек. Если ему скажешь: «Старайся быть лучше, религиознее, ходи почаще в церковь, молись Богу и помогай бедным», то он готов слушать такие наставления и принимать их без ропота. Но скажи ему, что этого недостаточно, и это не дает спасения, права на вечную жизнь, и что ему нужно родиться свыше, то сразу вся натура его начинает давать отпор. Он не желает этого слышать. Почему? Потому что рождение свыше, возрождение, говорит человеку, что он до основания испорчен грехом, его натура до того скверна, что ничто не может ее исправить. Человек должен родиться заново, стать совершенно новым творением. Вот чему учит вся Библия от первой страницы до последней. Мой друг, тебе не нужно больше религии, больше твоих добрых дел. Ты должен родиться заново. Исправиться ты никак не можешь, и ничего доброго за свой счет ты не можешь добавить. Твоя натура до того испорчена, что она не годится для Царствия Божия, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Эти два состояния диаметрально противоположны. Закончу следующим вопросом к тебе, уважаемый радиослушатель. Пережил ли ты что-либо подобное? Если нет, то ты не христианин, и гнев Божий пребывает над тобой. Но твое настоящее положение Бог готов сейчас изменить. Ты можешь стать этим новым возрожденным человеком. Обратись сейчас к Богу во имя Иисуса Христа и скажи, как сказал Давид в 50-м псалме: «Ты праведен, а я грешник. Я целиком испорчен грехом. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и сердце новое и чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня». И когда ты так обратишься к Богу с верой, то на основании самого Господа Иисуса Христа могу сказать, что Он совершит чудо возрождения в твоем сердце, ибо Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весом.

Длина ему 2 локтя с половиною, и ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиною, а ширина ее 1,5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с одного края, а 2 херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1,5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать 6 для ношения на них стола. А 6 сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из 1 бока его и 3 ветви светильника из 2 бока его, 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на 2 ветви, с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под 2 ветвями, и яблоко под 3 ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы.

к нему и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала, и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии. 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И 20 брусьев для другой стороны скинии к северу. И для них 40 подножий серебряных. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16, 2 подножия под один брус, и 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны, сзади скинии к западу. А внутренний шест

будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом, и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы. И сделай для завесы пять столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них пять подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева сетим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. А для ворот двора завеса 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона
узорчатой работы, столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого виссона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которое пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленной шерсти и виссона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы: из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного виссона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых: 6 имен их на одном камне и 6 имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такой же работою, как эфод: из золота, из голубой,
пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых, 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, и чтоб не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета вокруг по подолу ее, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня», и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его
для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца, и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу, и в эфод, и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его, и приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на расчлененные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна,
и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и элея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручение, которое для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручение, которое для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах, возношение их Господу. Освященные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. Семь дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручение возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть сидят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручение и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне, не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. В семь дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. Семь дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику освятится. Вот что будешь ты приносить на жертвенник: двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером.
и десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого илея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером, с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». Сегодня мы рассмотрим библейские причины страданий людей. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Мы только закончили обзор книги Иова. Мы пришли к заключению, что книга Иова – самая яркая, убедительная и драматическая, и, возможно, это самый полный во всем Писании ответ на вопрос, почему благочестивые и праведные люди страдают. Большинство из нас не сильно волнуются, когда страдают грешные люди, но когда страдают праведники, большинство из нас задают этот вопрос. Когда вы проводите обзор всей Библии, вы увидите, начиная с книги Бытия и до книги Откровения, что Библия обращается к вопросу страданий, проблеме страданий и реальности страданий. Я бы хотел провести некоторое время, чтобы исследовать те отрывки Писания, которые обращаются к теме страдания. Сегодня существует теология, которая называется «теология процветания». Теология процветания говорит о том, что Бог не желает, чтобы Его люди страдали, Бог не желает, чтобы Его люди болели, и Бог не желает, чтобы Его люди были бедными. Те, кто поддерживает теологию процветания, говорят, что если у вас есть болезни или вы постоянно живете в бедности, значит, вы не выполняете принципы Божьего Царства. Если вы поедете в другие страны или в те районы нашей страны, где праведные люди живут в бедности и где христиан преследуют, и они претерпевают страдания, вы осознаете, что теология процветания – это не библейская теология. После обзора книги Иова я хотел бы показать отношение книги Иова к другим книгам Библии. Во время нашего исследования Библии одна из моих целей – это показать единство этой книги и показать, как различные книги Библии связаны друг с другом. Я бы хотел показать, как книга Иова связана с остальным Писанием, показывая, что послание, которое мы видим в книге Иова, мы также находим во многих стихах Ветхого и Нового Завета. Я бы хотел поделиться с вами некоторыми принципами, которые я назвал «библейские причины страдания Божьих людей». Когда я начал впервые осознавать, что эта истина подчеркнута в Писании, я составил конспект, в котором я записал 12 библейских причин страданий Божьих людей. После еще некоторых штормов в моей собственной жизни я дополнил свой конспект. Новый конспект я назвал «Больше причин, по которым Бог допускает, чтобы Его люди страдали». Я полагаю, что к тому времени, когда я выйду на пенсию, у меня будет еще больше причин страданий Божьих людей. На этом и на нашем следующем занятии я расскажу вам об этих библейских объяснениях страданиям. Прежде всего, общие послания, которые находятся в середине Нового Завета, все начинаются с проблемы страдания. Петр часто упоминает страдания в своих посланиях. В своем первом послании Петр упоминает страдания 14 раз. Петр подчеркивает страдания, потому что он знает, что те люди, которым он писал послания, переживали трудности. Петр находился в Риме, и он знал, что те гонения, которые начались в Риме, распространяются и на те районы, где жили читатели его посланий. Петр знал, что страдания этих людей очень сильно возрастут, и поэтому в этих посланиях он очень много говорит о страданиях. Когда Петр говорит о страданиях, он пишет вот какие слова: «Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Петр говорит этим страдающим людям и тем людям, которые будут претерпевать еще большие страдания, что в их страданиях есть цель. Цель их страданий, чтобы Иисус Христос мог утвердить их веру, когда Он вернется. Петр использует такую иллюстрацию: «Золото очищается огнем. Ваша вера намного драгоценнее золота. Золото не вечное. Таким же образом, как золото, которое очищается огнем, ваша вера, которая намного драгоценнее золота, очищается огнем испытаний». Петр также пишет о том, что когда Бог смотрит на жизни своих детей, когда Бог видит, что им необходимы страдания, тогда Бог допускает, чтобы пришли страдания в их жизни. Другими словами, согласно Петру, есть такое время, когда Божьим людям необходимо страдать. Петр также пишет о том, что страдания являются временными. Страдания – это на какое-то время. Однажды я слышал, как один человек сказал, что его любимое выражение – «это пришло, чтобы произойти». Когда я спросил, почему это выражение является его любимым, он сказал: «Когда Господь посылает мне скорбь, когда Бог допускает страдания в моей жизни, я всегда говорю себе, страдания не пришли, чтобы оставаться, они пришли, чтобы произойти и пройти». Страдания не приходят, чтобы оставаться, согласно Петру. Страдания приходят, чтобы пройти. Еще одно великое послание, которое с первых же стихов поднимает вопрос страданий, это послание Иакова. В первой главе послания Иакова написано, что «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Согласно Иакову, в наших страданиях есть определенная последовательность, которую мы должны найти. Прежде всего, Иаков говорит о том, что испытание веры ведет к просьбе мудрости у Бога. Время испытаний часто будет приводить вас к такому месту, где вы сами говорите: «Я просто не знаю, что мне делать. Первый раз в своей жизни я не знаю, что мне делать». Иаков пишет о том, что когда ваши испытания приводят вас к такому состоянию, где вы не знаете, что делать, то просите мудрости у Бога. Бог хочет, чтобы вы просили у Него мудрости. Бог желает, чтобы вы узнали, что Он – источник мудрости. Если вы попросите мудрости у Бога, то Бог не скроет мудрость от вас, Он изольет ее на вас. Далее Иаков пишет о том, что просьба Бога о мудрости приведет к триумфу веры. Человек, у которого были испытания, и который позволил, чтобы эти испытания привели его к тому месту, где он обратился к Богу за мудростью, получит венец жизни. Согласно Иакову, в наших страданиях есть определенная хронология или последовательность. Так Иаков обращается к страданиям. Апостол Павел страдал очень сильно, и он может рассказать о страданиях очень много. В первых стихах второго послания к Коринфянам Павел также обращается к страдающим людям. Сам Павел только что прошел через очень жестокие страдания. Это был тот период в жизни Павла, когда Павел был в Листре, был побит камнями, и его оставили, так как думали, что он мертв. Павел пишет Коринфянам о своих страданиях и об их страданиях, когда он говорит следующее: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». В этом замечательном отрывке Павел представляет Бога как источник всего утешения. Многие из нас проходят через жизнь, не понимая этого. Мы просто не знаем, что утешение надо искать в самом Боге. Очень часто страдания приводят нас к Богу, и тогда мы открываем это. Вы можете знать Бога так, что ваши личные взаимоотношения с Богом смогут утешить вас. Один человек, который был пилотом, попал в плен во время войны во Вьетнаме. Он рассказал историю о том, как он открыл для себя утешение, которое должно быть найдено в познании Бога. Как и много других пилотов, попавших в плен, он был в одиночной камере на протяжении 7 лет. В камере не было никого, кто мог бы утешить его, кроме Бога. Никуда нельзя было обратиться, кроме Бога. Много попавших в плен, так же, как и этот человек, не были особо духовными людьми перед своим заключением. И именно то, что они испытали страдания, привело их к открытию того, что есть Бог, который находился там, и именно Бог может их утешить. Как говорил апостол Павел, есть очень ценное утешение, которое заключается просто в познании Бога. Бог – источник утешения. Бог не хочет, чтобы его люди проходили через жизнь и так никогда бы и не узнали, что в их жизни есть Бог. Иногда Бог допустит страдания, чтобы люди пришли к этому великому открытию, что Бог – источник всего утешения. Вы можете прийти к Богу через страдания, в которых только Бог может дать утешение. Иногда никто, кроме Бога, не может знать о ваших страданиях. Иногда наши страдания очень личные, и мы не можем никому рассказать о них. Мы оказываемся в одиночной камере, в заключении, которое мы сами себе создали. Мы находимся в изоляции, мы закрыты для Бога. Когда это происходит, то сделайте это замечательное открытие. Бог находится здесь, и Бог может утешить вас. Также в этом абзаце есть второе объяснение страданиям. Павел пишет, что когда наши страдания приводят к Богу, и мы открываем это утешение, которое есть во взаимоотношениях с Богом, мы приобретаем качество, чтобы быть душепопечителями. Много лет назад епископ Фултон Шин дал описание хорошего душепопечителя. Он сказал: «Если вы нуждаетесь в душепопечении, то в первую очередь я вам скажу, к кому не следует идти. Не идите к молодым людям, потому что они не живут еще достаточно долго для того, чтобы пережить боль в жизни, и у них нет сострадания. Они просто бросят в вас книгу. Поэтому не идите к молодым. Не идите к тем, у кого были такие же проблемы, как у вас, и они не решили их. Если вы пытаетесь спасти ваш брак, не идите к тому, кто состоит уже в третьем браке, и этот брак является шатким. Если вы ищете хорошего душепопечителя, найдите кого-то, у кого была такая же проблема, как у вас, и этот человек разрешил свою проблему. У этого человека будут необходимые качества и навыки, чтобы помочь вам». Апостол Павел пишет, что когда Бог допускает страдания в вашей жизни, и это приводит вас к Богу и заставляет искать утешение, которое может быть найдено только в Боге, затем, когда вы встречаете кого-то, кто страдает, то вы можете привести этого человека к вашему источнику утешения. Евангелист – это один попрошайка, который говорит другому попрошайке, где можно найти хлеб. Душепопечитель – это один страдающий человек, который говорит другому страдающему человеку, где находится утешение. Так что же это такое, что делает вас квалифицированным душепопечителем? Это страдание и боль. Этого нельзя избежать. Слово «сострадание» значит разделять чье-то чувство, сопереживать. Как вы можете разделять чувства людей, если вы никогда не чувствовали то, что чувствуют они? Если вы никогда не переживали боль, как вы можете сострадать тем, кто испытывает боль? Как у вас может быть сопереживание или сострадание? В первых стихах второго послания к Коринфянам Павел говорит нам, что в страданиях есть ценность. Страдания производят компетентных душепопечителей. Также в посланиях апостола Павла есть еще один отрывок, в котором показана ценность страданий. В этом отрывке апостол Павел дает свое собственное свидетельство. В 12 главе второго послания к Коринфянам Павел говорит: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Другими словами, Павел говорит: «Поэтому я и хвалюсь такой радостью своей слабостью. Я рад быть живым доказательством силы Христа, вместо того, чтобы хвалиться своей собственной силой и способностями. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа. Потому что когда я слаб, тогда я силен. Чем меньше у меня есть, тем больше я завишу от Него». У Павла было служение исцеления. Много людей было исцелено, и некоторые были воскрешены из мертвых через служение исцеления Павла. У этого человека, который воскрешал людей из мертвых, была болезнь. Три раза он просил Бога избавить его от этой болезни. Ученые точно не знают, какая это была болезнь. Возможно, это была проблема со зрением. Три раза Павел просит Бога избавить его от этого, и три раза Бог говорит ему: «Нет, нет, нет». Бог показал Божьи причины, почему он говорил «нет». Бог сделал это следующим образом: «Моя сила лучше всего проявляется в немощных людях, и если я позволю тебе, Павел, быть сильным, то ты пойдешь со своей собственной силой, ты будешь казаться сильным, но ты будешь делать свое собственное. Поэтому я оставляю тебя немощным и слабым, чтобы ты полагался и зависел от меня». Когда Павел получил этот ответ от Бога, Павел не только принял его, но Павел гордился Божьим ответом. Он говорит: «Чем меньше у меня есть, тем больше мне нужен Бог». Этот отрывок дает нам два объяснения страданий. Первое объяснение: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие». Иисус учит: для того, чтобы решить те проблемы, которые есть в этом мире, вы должны знать, что значит быть нищим духом. А пока вы будете узнавать это, вы будете плакать и страдать. Иисус говорил о смирении. Смирение – это просто. Я не могу, но Он может. Это мой взгляд на смирение. Вы можете быть очень одаренным и талантливым человеком и достигать своих целей, но вы не можете исполнять Божью работу, находясь отдельно от Бога. Когда Бог хочет выполнять работу через вас, Бог допускает, чтобы вы плакали, чтобы вы могли научиться быть нищим духом. Одна из библейских причин, почему Божьи люди страдают, это потому, что Бог хочет, чтобы Его люди были смиренными и кроткими. Если Бог будет использовать нас для Его работы, мы просто должны понимать и выучить разницу между тем, что мы можем делать и что мы не можем делать, что Он может делать и что Он не будет делать до тех пор, пока мы не встанем на путь. Для того, чтобы подтвердить достаточность и полноту Бога, мы должны пережить и ощутить нашу собственную недостаточность. Вот почему Бог допустил, чтобы апостол Павел был немощен в своей болезни, согласно словам самого апостола Павла. Сейчас наша встреча подошла к концу. Но присоединяйтесь ко мне на нашем следующем занятии, где я продолжу рассказывать вам о библейских причинах, которые я нашел в Божьем Слове, почему Бог допускает, чтобы Его люди страдали. Если вы страдаете или знаете кого-то, кто переживает страдания, то вам будет необходимо знать эти библейские причины страданий людей.
0: Это была программа «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 5 июля Виталию Кливер, проживающему в Корбахе, исполняется 52 года. Братья и сестры по вере из Детмольда поздравляют его с днем рождения и хотят пожелать. «Брат Виталий, сегодня позволь поздравить от души тебя. Да будет милость над тобой Господня. Живи и радуй Господа, любя. Не так уж много лет тебе, конечно, но день рождения – праздник личный твой. Мы поздравляем, дорогой, тебя сердечно. Да будет Дух Святой всегда с тобой. Года летят, как птицы, вереницей, и надо тебе многое успеть, чтоб в книге жизни чистые страницы заполнить лишь добром тебе суметь. Недолог путь земной, но ждет нас вечность, и там Отец Небесный ждет, и видит Иисус твою сердечность, тебе Он проявить себя дает. Служи Ему всем сердцем бескорыстно, ведь наш Господь так чуден и велик, а в небесах прекрасная Отчизна своих служителей ждет каждый миг.
1: Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
0: Послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. А сейчас для брата Виталия Кливер прозвучит стихотворение под названием «Мы самые счастливые на свете» и песня, которая называется «Дни летят и недели проходят». «Мы самые счастливые на свете, мы не одни, у нас есть Бог, Творец. По вере во Христа Его мы дети». Он вечный и нас любящий Отец. Он с нами неизменно вездесущий, куда бы ни пошли, повсюду Он. Защитник и целитель самый лучший, Он понимает душ уставших стон. Бог знает наши мысли и тревоги, Он ритмы различает у сердец. В Его руках положены все сроки, Он видит, где начало и конец. С Ним можно поделиться сокровенным. Он не предаст, Бог верен, как никто. С Ним можно быть предельно откровенным. С щедрот Его и милость, и добро. А если вдруг беда в пути настигнет, на выручку придет Отец благой. Где нужно, Он мосты для нас воздвигнет. Невидимой, надежной рукой. Мы самые счастливые на свете, нас любит неизменно чудный Бог. По вере во Христа, Его мы дети, ведет сквозь жизнь в небесный свой чертог.

0: Жительнице поселка Флекендорф в округе Варендорф Нине Янсен 6 июля исполняется 49 лет. Жительница Варендорфа Надя Эпп сердечно поздравляет сестру в Господе с днем ее рождения и от всей души желает своей подруге обильных Божьих благословений. И по ее просьбе сегодня для Нины Янсен прозвучат поздравительное стихотворение, слова из третьего стиха третьей главы книги притчей и песня под названием «Твой день рождения». «Тебя от всей души я поздравляю, возлюбленная Господом сестра, и в день рождения радости желаю, благословений, счастья и добра. Я рада, что ты есть на этом свете, я благодарна Богу за тебя, и нет такой, как ты, на всей планете, ведь ты неповторима у Творца. Моя сестра, возлюбленная Богом, ты уникальный Господа шедевр. Отец благословил тебя во многом, в своих дарах он милостив и щедр. Продумал все в тебе предельно точно, и каждый завиток твоих волос, и каждую веснушечку нарочно своею кистью он любя нанес. Бог даровал тебе большое сердце, любовь свою не мерою излил. Вблизи с тобой любой может согреться, Бог мудростью тебя благословил. Я знаю, драгоценная сестрица, минуты грусти есть и у тебя, но ты все ближе к Богу льнешь, как птица. Твоя печаль не скрыта от Христа. Благословляю именем Иисуса. Живи, свети, гори и не сгорай. Все для Него, вся жизнь, душа и чувства. Христу себя всецело посвящай. Я рада, что ты есть на этом свете. Я благодарна Богу за тебя. Благословением неба будь согрета. Еще раз с днем рождения, сестра!
1: Милость и истина, да не оставляй!

0: Дорогие радиослушатели, в эфире Христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Коллектив нашей «Волны надежды» выражает свои соболезнования нашей постоянной радиослушательнице Юлии Раймер из Хайден-Ольдендорфа по поводу смерти ее родной сестры Эрны Валь, проживавшей последнее время в Нойвиде. 28 июня Господь отозвал ее в свои вечные обители, освободил от всего, что мучило и тяготило ее здесь на земле.
1: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни».
0: Откровение Иоанна, 20 глава, стих 12. Стихотворение Анны Вельдейр «Вечность». «Она течет, как будто стороной, как та на небосводе темном млечность, но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то по дороге пробежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою для нас невидимую вечность. Об аде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше – бесконечность, что ожидает всех в конце пути святая и чудовищная вечность. Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно-загадочную вечность».

0: прославится наш Иисус. Катя Панчак. Совершенный Бог. Если Петр в любви мне клялся, троекратно отрекшись потом, пусть бы даже в ногах валялся, не впустила б его в свой дом. Если б Иуда лобзал ланиты, лицемерный предатель и лжец, я б сказала ему: иди ты, ненавижу тебя, подлец. Если б дьявол шептал мне в ухо: поклонись, я б ответила: гад, залепила б ему оплеуху, чтоб навеки убрался в ад. Если б крест на меня взвалили, скрежетала б нещадно зубами, вы в лицо мне плевали и били, на суде поквитаюсь с вами. Если б я пред Пилатом стояла, кто здесь царь, заявила бы вслух? Для наглядности вмиг бы позвала легионы небесных слуг. Я б вообще не пошла на распятие, не покинула б царский трон. И совсем не обязана, кстати, тут права я со всех сторон. Вот вся сущность моя человечья, я гнилая до мозга костей. Ну а ты мне в подарок вечность, статус избранных Божьих детей. Твой стандарт для меня невозможный, да и кто бы достиг? Вопрос. Ты один абсолютно надежный, драгоценнейший мой Христос. Может, вечность не зря бесконечна, каждый, чтобы успел и смог восхвалять за любовь твою вечно, совершенный великий Бог.
1: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
0: Послание Иакова, 1 глава, стих 12.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он будет записан на автоответчик, и мы его прослушаем при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мэри Джонс». Отец остановил свой станок, мать взяла вязание, а Мэри, усевшись поудобнее на стул, рассказала, не запинаясь, всю главу до конца таким голосом, по которому можно было судить, насколько глубоко она проникла в ее текст сердцем. «Милая моя жена», — сказал Джонс своей супруге, когда девочка пошла укладываться на ночь. «Я уверен, что наша дочь не умрет, не совершив чего-либо великого. Когда она произнесла стих «Просите, и дано будет вам», я видел, как блестели ее глаза и пылали щеки, и понял, что она приобрела из Библии великую веру. Я уверен, что она молится о приобретении своей Библии намного больше, чем мы предполагаем. И ее молитва будет услышана. Да, у нашей дочки будет своя Библия». Прошло 6 лет с тех пор, как Мэри положила в копилку первую копейку. 6 лет настойчивого труда, 6 лет усердных молитв и терпеливого ожидания. Мэри повзрослела. Однажды в субботу вечером, возвратившись с фермы, молодая девушка бросилась к своим родителям с такой радостью, которую едва могла сдержать. «Мама, папа, посмотрите! Госпожа Ивенс сосчитала, что она должна мне, и оказалась гораздо больше, чем я ожидала. И теперь у меня довольно денег, чтобы купить Библию. Я так счастлива, что мне просто не верится». Джонс, отец, оставил свою работу и протянул дочери обе руки. «Слава Богу! Это Он вложил тебе в сердце желание. Он же дал тебе терпение и мужество работать до тех пор, пока не осуществится твое заветное желание». Он ласково положил руку на голову дочери и добавил тихонько: «Ты будешь благословенна. Но скажи мне, папа, где я смогу купить Библию? Ни здесь, ни в Абергенальвине их нет». «Право не знаю, Мэри, но это тебе подскажет наш пастор. Ты можешь у него спросить завтра утром». На другой день Мэри пошла к пастору со своим вопросом. Тот ответил, что Библию нигде нельзя найти в переводе на их родное валлийское наречие, кроме как в Бали у пастора Чарльза. Это имя было знакомо многим. Пастор пользовался заслуженным авторитетом проповедника. Это известие было не самым утешительным, но Мэри все-таки не оставляла надежды. Она решила пойти в Балу и узнать, нет ли у пастора Чарльза Библии для нее. Идти надо было 9 миль. Дорога была незнакома. Да и пастора Чарльза она никогда не видела. Но никакие препятствия не поколебали твердого намерения Мэри. Родители сначала не хотели пускать ее одну пешком в такой далекий путь, но потом все же уступили ее просьбе. Это было весной 1800 года. День обещал быть прекрасным. Мэри встала рано, ведь день был долгожданный, полный радостной надежды. Она положила в свой дорожный мешок единственную пару башмаков. Надеть их, чтобы идти пешком 9 миль, она не решалась, ведь у нее не было больше обуви. Она собиралась надеть их при входе в город. Родители встали рано, чтобы позавтракать с ней вместе и проводить ее, поручив Божьему попечению. Подкрепленная и ободренная таким образом, Мэри обняла и поцеловала родителей, и вышла из дому с первыми лучами света. Едва касались земли ее босые ноги. Голова была высоко поднята, глаза блестели. Никогда окружающая природа не казалась ей такой приветливой. Само солнце, казалось, шлет с неба благословение и улыбается ей. К полудню Мэри остановилась, чтобы подкрепиться пищей, которую с любовью положила ей мама. Отдохнув немного, опять пустилась в путь. Дорога была пыльная, солнце заметно пекло, но Мэри шла, не обращая внимания на израненные ноги и усталость. По прибытии в Балу Мэри, по обрисованной ей дороге, направилась в дом методистского проповедника Давида Эдвардса. Он радушно принял ее, попросил рассказать о причине такого длинного путешествия. «Пастор Чарльз обычно рано идет спать. Он встает очень рано, поэтому мы сейчас уже к нему не пойдем», — сказал Эдвардс, выслушав рассказ, но, увидев разочарование на лице девушки, добавил: «Завтра мы с утра сразу пойдем к нему, как только увидим свет в его рабочей комнате. А сейчас ты останешься здесь и после такой трудной дороги отдохнешь». Это предложение Мэри приняла с радостью. После скромного ужина ее отвели в комнату, где она могла переночевать. Рассказав себе наизусть одну главу из Библии, Мэри помолилась и, утомленная, погрузилась в сладкий сон с верой, что Бог, который вел ее до сих пор, и дальше усмотрит горячее желание ее сердца. С первыми лучами солнца в дверь постучался приветливый хозяин дома. «Вставай, детка! Пастор Чарльз, должно быть, уже за работой!» Мэри вскочила, протерла глаза. Наконец-то наступил желанный час. Она рассказала 22-й псалом, и когда повторяла слова «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», почувствовала себя действительно под защитой пастыря, который преисполнен к ней любовью. Когда они подходили к дому пастора, проповедник Эдвард сказал: «У него в комнате горит свет. Наш пастор уже за работой. Едва ли есть ему подобный. И мир был бы лучше, чем он есть, если бы было побольше таких людей, как он». Мэри дрожала от волнения, когда он постучал в дверь. Ответа не последовало, но послышались шаги, и дверь отворилась. Перед ними стоял сам пастор Чарльз. «Доброе утро, мой друг Эдвардс! Что привело вас сюда в такой ранний час? Войдите, войдите!» — сказал он приятным голосом, который все так любили. Старый проповедник и пастор обменялись несколькими словами. Затем пригласили войти Мэри. «Ну, дитя мое, расскажи мне твою историю, не бойся. Что привело тебя сюда?» Мэри сначала оробела, но потом, собрав свое мужество, стала отвечать на вопросы Чарльза. Она говорила о своих родителях, о деревне и о желании иметь Библию. Говорила о долгих годах, когда она откладывала скудные заработки для покупки Библии. В заключение она сказала, что теперь у нее есть нужная сумма. Пастор Чарльз задал ей несколько вопросов, чтобы узнать, как далеко распространяются ее познания в Священном Писании, и был поражен ясностью ее ответов. Видно было, что она любила и изучала Библию. Мэри рассказала, как благодаря любезности доброго фермера и его жены она могла приготавливать уроки воскресной школы и как достигла того, что многие места Писания она знает наизусть. Чем дальше Мэри рассказывала, тем лучше мог понять пастор, как много мужества, терпения и энергии нужно было для того, чтобы так долго ожидать и добиваться возможности получить это благословенное сокровище. выражение лица Чарльза становилось серьезнее. Обращаясь к Эдвардсу, он грустно сказал: «Мне так жаль, что эта девочка преодолела такое длинное путешествие, а я не в состоянии дать ей желанную книгу. Библии на языке валлийцев, которые я получил в прошлом году из Лондона, давно проданы, а те малые экземпляры, что остались, твердо обещаны друзьям, и я не могу их отдать. Просто невероятно, как библейское общество, которое присылало Библии для Валлиса, отказывается их печатать. Я не знаю, что мы будем делать в будущем». Широко открытыми глазами Мэри наблюдала за пастором и Эдвардсом. И хотя не понимала их наречия, но по грустному выражению на лице Чарльза поняла, что заключалось в его словах. Она опустилась на стул, закрыла лицо руками и разразилась громким рыданием. «Все кончено! Все кончено! Напрасны были молитвы, упования, ожидания, работа и сбережения в течение долгих 6 лет, тяжелый и длинный путь босиком. Все оказалось ненужным как раз в ту минуту, когда я думала, что достигла цели. Все кончено, все напрасно». Ее маленькая головка наклонялась все ниже и ниже, а руки не могли уже скрыть слез, катившихся по щекам. В течение нескольких минут только рыдания бедной девушки нарушали тишину. Но эти рыдания были для Чарльза настоящей проповедью. Наконец он поднялся, положил руку на склоненную голову Мэри и взволнованно сказал: «Я вижу, дитя мое, что ты должна Библию иметь, как бы мне трудно не было достать ее. Твоей просьбе невозможно отказать». Эти слова произвели в Мэри такую перемену, что она не могла говорить. Она только подняла на пастора заплаканные глаза, и в них отразилось величайшее счастье. У почтенного пастора на глазах навернулись слезы. Он открыл шкаф и достал оттуда новую Библию. Вновь положив руку на голову девочки, он сказал: «Ты счастлива, получая эту драгоценность, а я не менее счастлив, потому что могу тебе ее вручить. Читай ее часто, размышляй о прочитанном и притворяй в жизнь евангельское учение». Пока Мэри проливала слезы радости и благодарности, пастор сказал старому проповеднику: «Разве это не растрогает самое жестокое сердце? Эта девушка такая молодая, бедная, так хорошо знающая Писание, пришла пешком в Балу, чтобы получить Библию. С сегодняшнего дня я не успокоюсь, пока не найду средств для удовлетворения нужд моей страны, которая взывает о Слове Божьем». Через полчаса Мэри направилась домой. Небо было пасмурно, но она этого не замечала. В ее сердце было солнечно. Встреченные люди удивлялись такому радостному выражению на ее лице, и она крепко прижимала к груди трудно доставшуюся ей книгу. В тот же вечер Яков Джонс и его жена с нетерпением ожидали Мэри к ужину. Как она дошла? Купила ли Библию? Эти вопросы занимали мысли госпожи Джонс весь день. Наконец послышались легкие шаги, и на пороге появилась усталая, запыленная Мэри с сияющим лицом. Отец радостно обнял любимую дочь. «Все ли благополучно, милая моя?» «Все хорошо, папа! У меня в руках моя собственная Библия! Слава Богу!» — ответила счастливая Мэри. С каждым днем Библия становилась ей все драгоценнее и дороже, ведь она столько работала, молилась, плакала и так долго ее ждала. Она не только старалась ее лучше изучать, но и вникала, стараясь осуществлять написанное. Святые истины проникали глубоко в ее сердце, падали на добрую почву, принося плоды. Юное сердце все больше отдавалось Господу. Все легче становились ей ежедневные обязанности, потому что она исполняла их ради Господа. А пастор Чарльз был сильно тронут этим событием. Посещение Мэри в его доме, ее старания в поисках Библии взволновали его до глубины души. И с тех пор он был занят мыслью, как бы снабдить Валис нужным количеством Библии. Зимой 1802 года он принял участие в лондонском совещании членов Общества по распространению Священного Писания. Он горячо говорил о нуждах Валиса, жаловался на недостаток Библии, который так остро ощущался, а в заключении рассказал историю девочки Мэри из Валиса. Слушатели были глубоко тронуты, а один из участников совещания, Иосиф Гук, воскликнул: «Несомненно, господин Чарльз, общество по распространению Священного Писания очень необходимо и должно быть основано, но если основать его для Валиса, то почему не основать его для всего мира?» Эта прекрасная мысль нашла отклик во многих сердцах. И после двухлетнего усердного приготовления в 1804 году было основано британское и иностранное библейское общество. Благодаря его существованию и при Господнем содействии Библия проникла почти во все страны, и мы с детства имеем возможность ею пользоваться. Будет ли это преувеличением, если мы скажем, что обязаны этим отчасти вере, терпению и мужеству простой девочки Мэри Джонс? Дай Бог нам всем такое искреннее желание и стремление к изучению Священного Писания, какое было у Мэри. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни». Притчи, 6 глава, 23 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

учитель, встань! Зачем ты спишь? Мы гибнем здесь в пучине волн. Учитель, встань!

Для начала мы прочтем из второго послания к Тимофею, 2 главы, с 1 по 15 стихи. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю, даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

Народы ждали, и евреи ждали. И многие, наверное, истомились в ожидании, как Давид. К удивлению ко всему, всему сказано, Малахи 3.1, «Внезапно придет Господь в храм свой». Ожидать, считать дни, и все же первое пришествие Христа или Его приход в храм был внезапным. В небесных обителях Отец наш Небесный готовил Сына Своего к величайшему служению. К Евреям 10.36 сказано, «Отец освятил Христа и послал в мир». Самим Богом, Отцом, Христос наречен первосвященником по чину Мелхиседека. Псалом 109, 3-4, Евреям 5, 10, 7-10, а 1-9 к Евреям о Христе сказано, «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Из этого стиха видно, что Христос помазан елеем самим Богом или рукоположен, как бы мы сказали в Новом Завете. Когда же, наконец, Христос входит в мир, то Он сам говорит Отцу Своему, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». К Евреям 10.5. Богу Отцу не угодны были жертвы и приношения, но тело приготовил для Христа, чтобы Он стал агнцем Бога. Вот почему Слово стало плотью, и оно обитало с нами. Иоанн 1.14. Вот о чем ангел с неба возвещал на полях Вифлеема, говоря, «Я возвещаю вам великую радость». Вот через кого Бог совершит выкуп избранных своих. Он явился во плоти, чтобы людям возвестить о приближении Царствия Небесного, возвестить людям мир, исполнить впервые всецело закон и тем самым положить ему конец, пострадать за людей и совершить спасение для всех верующих в Него. Христос сделал примерно так, как это сделал один миссионер на западноиндийских островах. Он долго пытался принести благую весть рабам, но они за трудовой день очень уставали, а вечерами они уже не способны были слушать проповедь. Наконец, миссионер задумался над стихом из послания к Римлянам 12.1, где сказано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Этот миссионер продал себя в рабство ради спасения порабощенных. Весь день он работал под знойным солнцем, используя всякую малую возможность благовествия мира и освобождения во Христе. Он дорожил временем. Он использовал время. Он счислял дни свои, благовествуя им мир во Христе. И пробуждение пришло. Люди поняли и приняли спасение во Христе. Он предоставил тело свое жертву живую. Нечто подобное совершил Христос. Много пророков были посланы Богом к Израилю. Одни были побиты камнями, других изгнали. Наконец, сам Сын Божий был послан на землю, чтобы принять образ человеческий во плоти и пострадать за людей. И вот Господь открывает свое служение. В Евангелии от Иоанна 2:14-16 сказано, как Он пришел в храм Иерусалимский, внезапно Он пришел. Что же он нашел после тысячелетних ожиданий человечества его пришествия? Христос нашел, что дом его Отца Небесного превращен в дом торговли. Я сказал бы, что дом, который должен был стать домом молитвы, стал ярмаркой или базаром. Христос уходит в свой город, город Назарет. Здесь он в одну из суббот входит в синагогу, где ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв ее, нашел место, где было написано следующее, что и читаю. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Закрыв книгу, он отдал ее служителю,
Заметим, что слово «лето» обозначает год. Глаза всех в синагоге были устремлены к нему. Во время проповеди Христа слушатели дивились словам благодати, исходившим из уст его. Когда же Христос стал их обличать, то они исполнились ярости. И тут же повели его на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Объявление о начале юбилейного года было отвержено. Сын Божий отвергнут и тут же приговорен к смерти путем низвержения с горы. Но Христос, прошедший среди их, удалился. Евреи в древности имели юбилейные годы, когда они отпускали на свободу рабов своих. Христос теперь объявил им, что отныне для человечества, прежде всего для евреев, для них настал год юбилейный. И они дивились, чувствовали и видели благодать, исходящую из уст Христа, но отвергли ее и исполнились ожесточением и неверием, и тут же попытались сделать самое жуткое преступление, которое только можно сделать людям. Теперь Иисус проповедует людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он предлагает людям очиститься и принять Божие прощение. Более 3 лет он, посланник неба, возвещал о спасении и божественном прощении. К концу своего жизненного служения он снова идет в Иерусалим. Этому городу он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Матфея 23:37-39. Этими словами Христос предсказал им, что дом Израилев, да и сам храм, останется отныне пустым, то есть без Христа. Под руководством тех, кто сел на седалище Моисеева, народ отвергнет Сына Божия и ожесточится до времени, пока не воскликнет: «Благословен гряды во имя Господне». Известно, что в прериях Америки осенью происходят очень часто пожары. Объясняется это тем, что осенью трава засыхает, и малейшая искра вызывает пожары на многие десятки и сотни километров длиной. Если учесть, что трава достигает большой высоты, то можно и представить себе силу пожара. Пожар всегда движется в сторону по направлению ветра. Деревни, которые лежат среди прерий или степи, окружены пожаром. К ним приезжают пожарники только после пожара, чтобы помочь оставшимся живых. После одного очередного пожара один из пожарников пнул на вид небольшую обгоревшую кочку, откуда во все стороны разбежались маленькие цыплята. Оказалось, мать-курица укрыла своими крыльями цыплят своих, а сама обгорела и погибла. Но цыплят своих она спасла. Крылья курицы оказались надежным местом спасения для цыплят. И Христос говорит, как уже ранее было прочитано: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелист Лука 19:41 и далее сообщает, как Христос, смотря на город, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, и хотя, всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Враги твои обложат тебя окопами, разорят тебя и побьют детей твоих тебе», и так далее. «И это за то, что ты не узнал времени посещения твоего». За то, что евреи не узнали времени посещения Христа, своего народа, они вскоре после слов Христа остались без храма, без столицы, без отечества почти на 19 веков. Самым дорогим, торжественным и важным было то время, когда Сын Божий посетил землю. Но не научились люди считать дни жизни и не приобрели сердце мудрое. Лета, то есть годы жизни Христа на земле, пришли как звук.
не пользовались евреи чудным временем посещения Христа на землю.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец — Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Нам нравится стремительный Давид, который прячется от Саула, или поклоняющийся Давид, который пишет псалмы. Мы не готовы встретиться с Давидом, который потерял над собой контроль и который грешит. Что с ним произошло? Все очень просто. Он заболел высотной болезнью. Он очень долго был на слишком большой высоте. Разреженный воздух смешал все его чувства. Он не слышит так же хорошо, как раньше. Он не слышит предупреждения своего слуги и не слышит голоса собственной совести. Он также не слышит своего Господа. Высота притупила его слух и ослепила его взор. Давид впал в грех. Интересно, что Давид приговорил воображаемого богача, взявшего овцу бедняка, к смерти. Он рассудил по справедливости. Но Бог милосерднее Давида. Он снимает с Давида его грех. Он не просто покрывает его, но полностью удаляет и избавляет от него свое чадо. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102. Изложи свою ошибку перед престолом благодати Господа. Пусть Он осудит ее, простит и снимет с тебя твой грех.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Нечестивое высокомерие». В тот момент Давид стоял на самой высокой ступеньке своей жизни, в самом высоком положении, в наивысшей позиции в царстве, на самом высоком месте в городе. Он стоял на балконе, обозревая город Иерусалим. Вдруг его взгляд упал на женщину, которая принимала ванну. Он стал расспрашивать о ней. Слуга вернулся и принес ему информацию. Это Версавия, дочь Илиама, жена Урии, хитиянина. Вторая книга царств, 18 глава. Слуга передает это сообщение с предупреждением. Он не просто называет женщину по имени, он говорит о ее замужнем положении и называет имя ее мужа. Зачем иначе говорить Давиду, что она замужем, если это не предупреждение? И зачем называть Давиду имя ее мужа, если Давид не знает, о ком идет речь? В этой истории Давид часто посылает. Он посылает Иоава на войну, он посылает слугу узнать о женщине, купавшейся у себя в саду, он посылает слуг привести ее к нему. Когда Давид узнает о ее беременности, он посылает сказать Иоаву, чтобы тот прислал к нему Урию. Урия возвращается в Иерусалим. И Давид посылает Урию к Версавии, чтобы тот отдохнул с женой. Но Урия слишком предан царю. Давид вынужден послать Урию обратно на поле битвы, где его должны убить. Полагая, что он покрыл свой грех, Давид посылает за Версавией и женится на ней. Нам не нравится такой Давид, который посылает и требует. Мы предпочитаем видеть Давида, который ухаживает и заботится об овцах. Слишком долгое пребывание на вершине сделает то же самое с тобой. Слишком долгое время, проведенное на ярком солнце и в разреженном воздухе, помешает тебе дышать и видеть отчетливо. Конечно, кто среди нас может взобраться так высоко, как взобрался Давид? История Давида и Версавии в меньшей степени история о похоти и в большей степени история о силе и власти. Это история человека, который вознесся слишком высоко ради собственных целей. Человек, которому следовало услышать такие слова: «Спускайся вниз, пока не упал». Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Книга притчей, 16 глава. Стремись к смирению. Смирение не означает, что ты видишь себя меньшим. Оно означает, что ты меньше о себе думаешь. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Послание Римлянам, 12 глава. У Бога есть лекарство от возвеличивания и превознесения, поэтому лучше спустись с горы сам. Ты удивишься тому, что ты услышишь и увидишь, и дышать тебе станет намного легче.

Сегодня наша тема – колоссальное падение. Сколько Ватикан готов заплатить за имя Папы? Роджес Кейдинхед хотел получить ответ на этот вопрос. После смерти Папы Иоанна Павла II этот тезавратор доменов зарегистрировал сайт с адресом www.benedict-16.com, прежде чем было объявлено новое имя Папы. Кейдинхед застраховал свой сайт еще до того, как он понадобился Риму. Правильное доменное имя может оказаться прибыльным. Цена другого названия www.popebenedict-16.com на интернет-аукционе превзошла 16 тысяч долларов. Кейдинхед, однако, не хотел денег. Будучи католиком, он радовался тому, что церковь приобрела право на это имя. «Я не хочу рассердить миллиард католиков и мою бабушку», — заявил он с насмешкой. Хотя он все же хочет получить кое-что взамен. В обмен за доменное имя Кейдинхед хочет: первое, одно из шапочек, которые носят римские папы; второе, бесплатное проживание в отделе Ватикана; третье, абсолютное отпущение грехов без исповедания, относящихся к третьей неделе марта 1987 года. Тебе, наверное, интересно, что же произошло на третьей неделе марта 1987 года, не так ли? Возможно, в связи с этим ты вспомнил о своей собственной неделе. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. Может, это то лето, когда было совершено столько глупостей. Месяц, когда все делалось не так, как надо. Дни, когда все дикое в тебе вырвалось наружу. Если бы существовал магнитофон, который записывал каждую секунду твоей жизни, что из этих записей бы ты стер? Есть ли в твоей жизни время, когда ты потакал себе, пропитывался скверной и вдыхал ее? У царя Давида было такое время. Разве могло быть более колоссальное падение, чем у него? Он соблазняет Версавию, зачинает с ней ребенка, убивает ее мужа, обманывает своего военачальника и воинов, затем женится на ней, она рожает ему сына. Кажется, все шито-крыто. Случайный наблюдатель не увидел бы никаких признаков для беспокойства. У Давида новая жена и счастливая жизнь. Все хорошо на царском престоле. Но в сердце Давида все не так прекрасно. В нем постепенно назревает чувство вины. Позже он образно и красочно опишет это время тайного греха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31. Душа Давида засохла, как канадский вяз зимой. Давид был опустошен. Он стал бесплодным, словно оделся в серый саван. Арфа Давида умолкла. Надежды угасли. Он стал ходячим трупом. Его третья неделя в марте преследует его, как стая голодных волков. Ему некуда бежать от них. Почему? Потому что Бог постоянно напоминает ему о прошлом. Подчеркни 27 стих в 11 главе 2 книги Царств. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Этими словами автор вводит новый персонаж в драму Давида и Версавии – Бога. До сих пор его не было в тексте, и в истории он не упоминался. Давид соблазняет Версавию, и о Боге здесь ни слова. Давид замышляет предательство, опять о Боге ни слова.
Урью похоронили, Давид женился на Версавии, ни слова о Боге. Давид не разговаривает с Богом, и Бог к нему не говорит. Первая часть 27 стиха сообщает читателю о счастливой концовке этой истории. Версавия сделалась его женою и родила ему сына. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – «Колоссальное падение». С начала той истории прошло 9 месяцев. Родился сын. И мы приходим к заключению, Давид избежал наказания. Ангелы сдали это дело в архив, качая головами и говоря, «Мальчики есть мальчики». Бог ничего не видел и не слышал. И в тот самый момент, когда так подумали мы и когда так подумал Давид, из-за занавеса выходит некто, встает на центральное место на сцене и говорит, «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Бог более молчать не намерен. Имя, которое умалчилось до последнего стиха 11 главы, в 12 главе занимает преобладающее положение. Давид, который все время всех посылал, теперь бездействует, в то время как Бог явным образом берет ситуацию под свой контроль. Бог посылает к Давиду Нафана. Нафан – это пророк и проповедник. Этот человек заслужил награду за то, что с таким дерзновением отправился к царю. Он знает, что произошло с Урией. Давид убил невинного воина. Что он сделает с проповедником, который осмелился ему перечить? И все же Нафан идет к Давиду. Он не обличает его в грехах, но рассказывает историю о бедном человеке с одной овечкой. Давид мгновенно включается в историю. Он сам пас множество овец, прежде чем стал лидером нации. Он знает, что такое бедность. Он был самым младшим сыном в семье, которая была слишком бедной, чтобы нанять пастуха. Нафан рассказывает Давиду, как бедняк любил свою единственную овечку. Брал ее к себе на колени и кормил в собственной тарелке. Кроме нее у него никого не было. Далее в рассказе появляется богач. У богача в доме останавливается путешественник. Поэтому там начинаются приготовления к пиру. Но богач не хочет брать овцу из собственного стада. Поэтому он посылает своих людей украсть овечку бедняка. Они врываются в дом бедняка, хватают овечку и делают из нее шашлык. Давид слушает, и в нем закипает гнев. Он хватается за подлокотники своего трона. Он излагает приговор без суда и следования и заглатывает наживку. Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Вторая книга Царств, 12 глава. О, Давид! Ты не заметил, как возмездие подступило к тебе, не так ли? Ты не видел, как Нафан приготовил виселицу и перекинул через нее веревку. Ты не почувствовал, как твои руки завели за спину и связали, и повели тебя вверх по ступенькам, и поставили прямо над люком и под петлей. И только когда петля затянулась на твоей шее, ты почувствовал дыхание смерти. И только тогда Нафан затянул веревку тремя короткими словами. «Ты тот человек». Давид побледнел, весь напрягся, на лбу выступили капли пота. Он откинулся в кресле.
Он не пытался защищаться. Он ничего не ответил. Ему нечего было сказать. Бог, однако, только начал говорить. Через Нафана он провозгласил: «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если это для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Вторая книга Царств, 12 глава. В словах Бога чувствуется боль, не ненависть, не замешательство, не уничижение. «Твои стада наполняют горы и долины. Зачем тебе красть? В твоем дворце красота и изобилие. Зачем тебе кто-то еще? Зачем богатому грабить других?» Нет оправданий Давиду. Затем Бог продолжает: «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, я сделаю это перед всем Израилем и пред солнцем». Начиная с этого дня в семье Давида происходят трагические и позорные вещи. Ребенок, рожденный от прелюбодеяния, умирает. Он должен был умереть. Теперь соседние народы вопрошают о святости Бога Давида. Давид опорочил репутацию Бога, нанес урон его чести. И Бог, который ревностно хранит свою славу, наказывает тайный грех Давида явным и очевидным образом. Царь Израиля на себе испытал суровую истину из книги Чисел, 32 глава, 23 стих. «Вы испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Ты уже убедился, что это правда? Тебя тоже преследует твоя неделя 1987 года. Она не дает тебе покоя. Колоссальное падение не дадут нам покоя. Они выделяются, как нарыв на теле. Неужели Бог будет безучастно наблюдать, как грех отравляет его чадо? У моего брата был нарыв, когда он учился в школе в средних классах. На шее вздулась шишка, наполненная гноем. Моя мама, медсестра по профессии, знала, что его нужно выдавить. Каждое утро она сдавливала нарыв двумя пальцами. Чем больше она сдавливала нарыв, тем больше мой брат кричал. Но она не прекращала, пока из нарыва не вылез корень. «Спасибо, Макс, за такую яркую картинку», — скажешь ты. «Извини за натуральную иллюстрацию, но мне нужно довести до твоего сознания суть вещей. Ты думаешь, моя мама была жестокой? Тогда попробуй руку Божью. Неисповеданный грех пускает корни в нашем сердце, как гнойный нарыв, отравляя весь организм, расширяясь и захватывая все новые области. И Бог своими милосердными руками все сильнее и сильнее сдавливает этот нарыв, чтобы спасти нас от его яда. Путь же беззаконных жесток». Притча, 13 глава. «Оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Книга Иова, 4 глава. «Бог забирает у тебя сон и ощущение мира.
Он отнимает у тебя покой. Хочешь знать, почему? Потому что он хочет забрать у тебя твой грех. Неужели ты думаешь, что мама будет спокойно наблюдать за тем, как яд распространяется в организме ее ребенка? Неужели Бог будет безучастно наблюдать, как грех отравляет его чадо? Он не успокоится до тех пор, пока мы не сделаем то, что сделал Давид, а именно, пока мы не раскаемся в грехах. И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Бог не успокоится до тех пор, пока мы не сделаем то, что сделал Давид, а именно, пока мы не раскаемся в грехах. Интересно следующее. Давид приговорил воображаемого богача, укравшего овцу бедняка, к смерти. Но Бог милосерднее Давида. Он снимает с Давида его грех. Он не просто покрывает его, но полностью удаляет и избавляет от него свое чадо. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102. Изложи свою ошибку перед престолом благодати Господа. Пусть он осудит ее, простит и снимет с тебя твой грех. Давиду понадобился год, чтобы раскаяться. За это время Версавия забеременела, за это время погиб воин, и за это время к Давиду пришел пророк. Бог не давал Давиду покоя, и, наконец, сердце Давида смягчилось, и он исповедал свой грех. «Согрешил я перед Господом». Бог сделал с его грехом то же, что он делает с твоими и моими грехами. Он удаляет их. Тебе пора отречься от третьей недели марта 87 года. Созови собрание из трех представителей. Пригласи Бога, себя и свою память. Изложи свою ошибку перед престолом благодати Господа. Пусть он осудит ее, простит и снимет с тебя твой грех. Он обязательно это сделает.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона вновь Виктор Серпевский. Я рад приветствовать вас словами Господа. Мир вам. Друзья мои, сегодня мы обращаем свое внимание на крещение Духом Святым в свете Слова Божия. Если вы помните, то первый раз мы говорили о непосредственном участии при сотворении мира Духа Святого в составе Святой Троицы. Второй раз мы говорили об излиянии Духа Святого как обетовании от Бога Отца. Мы читали из книги пророка Иоиля. Третий раз мы говорили о Духе Святом, о сошествии Его с великой силой в день еврейской Пятидесятницы. И сегодня мы будем говорить о крещении Духом Святым в свете Слова Божия, то есть так, как учит нас Святое Писание. Итак, первая мысль. Что означает истинное крещение Духом Святым в свете Слова Божия? Давайте обратим внимание на само слово «крещение». Крещение есть «баптистос». Это по-гречески, что означает «погружение». То есть крещение Духом Святым – это погружение в Дух Святой. Это означает войти в сферу влияния Духа Святого, быть под полным Его контролем. Конечно, мы знаем, люди искренне верующие, но по-разному воспитанные, традиционно воспринимающие учения своих отцов, но находящиеся под влиянием различных авторитетов, зачастую имеют серьезные разномыслия в этом вопросе. Надо отметить, что тема о крещении Духом Святым – это доктринальная тема, друзья мои, а потому должна основываться не на понимании различных толкователей, а только на авторитете Священного Писания. Я бы поставил на этом большой акцент. Тема о крещении Духом Святым, доктринальная, должна основываться на авторитете Библии. Я понимаю, что у каждого из нас свое мнение. Не будем переубеждать один другого, но давайте мы посмотрим, что само слово-то говорит об этом. У нас есть разномыслие, но будем ли мы спорить, потому что есть разномыслие? Ведь послание апостола Павла Коринфянам в 11 главе 19 стихом мы читаем: «Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Люди, которые больше других могут понять Святое Писание. А как Писание можно понимать без исследования? Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». Евангелие Иоанна 5:39. Мы знаем, что некоторые люди серьезно изучают Святое Писание, а другие от случая к случаю. Но часто люди, серьезно изучающие Слово Божие, глубоко понимающие истину, не имеют силы, или потому что их голос слаб, или потому что рядом слишком много шума, и потому их голос не слышен. А они утверждают, хотя сами того и не понимают, потому что сами они не исследуют так, как должно было бы. Я не хочу никого обидеть, но, дорогие друзья, в Деянии апостолов в 17 главе мы читаем: «Верийцы из города Верий, принявшие апостола Павла и силу, были благомысленнее фессалоникийских». Почему? Да потому что они приняли слово со всем усердием. Ежедневно, заметьте, не от случая к случаю, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Разбирая Писание, это значит глубоко изучая, от слова к слову, от понятия к понятию. Они слушали апостола Павла, это были верийцы, но и усердно, ежедневно разбирали, сравнивали. Правильно говорит апостол Павел? А ну-ка сверим.

ведение — это обязательство, которое должен принять каждый проповедующий. Вопрос к одному брату. «Крещен ты Духом Святым или нет?» — спрашивает один другого. Брат отвечает «Да». Когда на меня возложили руки, я был крещен Духом Святым. Можно было бы широко открыть глаза и спросить, брат, правда ты думаешь так или нет? А он бы сказал так. Когда Павел возложил руки на них, как написано в Деяниях апостолов 19 главе, когда он возложил руки на них, на учеников, которые были подвержены или были под влиянием учения Иоанна, то Дух Святой сошел на них, или написано, не сшел на них. Если это так, значит, при возложении рук только и может быть крещение Духом Святым. Если основываясь только на этом месте Святого Писания, то этот брат абсолютно прав. Ведь не только не сшел Дух Святой, но и они, то есть эти 12 ефесских учеников, стали говорить иными языками, да еще и пророчествовать. Но услышав, что при возложении рук после водного крещения Дух Святой крестит у верующих, человек другой уже возразил и сказал, а ты прочитай Деяния апостолов, 10 главу 44 стиха. Там написано, когда речь еще была у Петра. То есть, когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех слышавших Слово Божие, и что дар Духа Святого излился на язычников еще прежде, чем они приняли водное крещение, еще прежде, чем апостол Петр возложил рук, хотя об этом там ничего и не написано. Поэтому, считает брат, Дух Святой крестит не тогда, когда возлагаются руки, а во время проповеди. Смотрите, другая мысль. А что же утверждает третий брат, слышав первое мнение и второе мнение? Он говорит, вы, братья, не правы. Потому что в Деяниях святых апостолов написано, Филипп, хотя и проповедовал, и творил чудеса, и приводил людей к покаянию, все же не смог иметь силы, чтобы сошел на них Дух Святой. И лишь при апостоле Петре и Иоанне, когда было возложение рук, они были крещены Духом Святым. Но тут же добавляет, а иных языков там вообще не было, никто об этом ничего и не знал. А четвертый брат и с ними не соглашается со всеми тремя и говорит, что вы, братья, все-таки не правы. Я утверждаю, он говорит, что крещение Духом Святым – это дело самого Бога. И так как Филипп был только инструментом, когда проповедовал, то крестил Евнуха, и Дух сошел на Евнуха, когда он вышел из воды. Но о языках и возложении рук здесь ничего не сказано. Читайте об этом 8 главу Деяния апостолов с 26 по 40 стих. Какое разномыслие! Конечно, написано, что надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные, но не до тех же пор. А вот к ним подходит еще пятый человек и говорит, если бы мы прочитали вторую главу Деяния апостолов, то увидели бы другую картину. Там Дух Святой зашел на 120 учеников внезапно, когда они и не ожидали. Что же там было? Шум от несущегося сильного ветра, как бы, наполнил весь дом, где они находились. Языки, подобны пламени огня над головой каждого из них. И там написано, все исполнились Духа Святого. Другими словами, Дух Святой полностью овладел ими. И они начали говорить на иных языках. На таких языках, которые были понятны, которые были в разных странах Средиземноморья. И эти люди стали возвещать истину о великих делах Божьих, которые Дух Божий давал им провещевать, так написано. И брат обращает внимание на то, что там не было ни крещения, ни проповеди, ни возложения рук. Так где же истина, скажем мы с вами? А тот, кто чрезмерно защищает языки, скажет, в день Пятидесятницы Дух Святой крестил апостолов, хотя и не было крещения ни водного, ни проповеди, ни возложения, зато были языки.

Но заметим еще одно. Слышавшие первую проповедь апостола Петра в этот же день покаялись и крестились, и присоединились в этот день, и их было около 3000. Там не было ни огненных, ни иных каких-то языков. Но это не помешало апостолам признать всех их, покаявшихся, все 3000, своими братьями во Христе, так как они видели, и на них сошел Дух Святой. Согласимся, друзья мои, что это довольно-таки трудная тема, не правда ли? Крещение Духом Святым – это третья мысль. Погружение в Дух Святой стало рождением Церкви Господа нашего Иисуса Христа, Его невесты, Вселенской Церкви. Я бы хотел сказать, если день Пятидесятницы стал днем рождения Святой Церкви Христа, то следует признать факт, что все члены тела Христова, все возрожденные от воды и духа, вне зависимости от нации, от возраста, от дня Пятидесятницы до самого второго пришествия Христа, уже члены церкви, которые вошли в его тело, главой которой является он сам. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. И было бы абсурдным рассуждать, что Христу следовало бы пострадать еще раз на кресте, умирать за грехи каждого из нас, чтобы еще кому-то особое было крещение Духом Святым. Нет, Христос не умирал вторично и не воскресал вторично, и не посылал Пятидесятницы вторично. Он умер один раз за всех на Голгофском кресте. Он один раз крестил Духом Святым Церковь и один раз призвал нас всех по отдельности своими детьми. Когда это случилось? Когда мы стали детьми Божьими, когда Он признал нас, когда Дух Святой стал жить в нас, когда мы были возрождены от Духа и Слова Божия. Бог, мы читаем в Слове Божьем, назвал Авраама отцом всех верующих. Равно как и в Адаме, мы читаем у апостола Павла, все мы согрешили и лишены славы Божьей. И мы читаем, что всех нас Господь за этот проступок заключил в непослушание. Один раз согрешил Адам, и все люди заключены в непослушание. Даже тогда, когда они не родились, не существовали, но они уже были виновны. Почему? Потому что стали чадами гнева. Однако верующих во Христа Он называет детьми Божьими, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в отдел. Интересно, не правда ли? Третья мысль. Апостолы и первые 3000 уверовавших стали большой, поместной, то есть Иерусалимской церковью. Но только это была маленькая часть многомиллионной семьи детей Божьих, которую Бог признает как тело Христово. Не думали, наверное, ни апостол Петр, ни другие апостолы, что будет такое великое братство, миллионы-миллионы верных Богу людей. И однако же эти люди были уже крещены Духом Святым в тот день Пятидесятницы и были заключены в это святое божественное тело. Церковь, тело его было крещено. Церковь, тело его было исполнено, было помазано, было рождено, было запечатлено, было напоено Духом Святым. Разве это не так? Ясно всем, что Дух Святой совершил свой труд по воле Бога Отца и Сына Его. Эту же волю Дух Святой продолжает выполнять уже около 2000 лет, спасая, возрождая для неба уверовавших в жертву Христа. Это нас с вами. Эта тема, конечно, очень большая, вы это понимаете. Она требует серьезного рассмотрения, еще большего углубления. Мы, если Господь позволит, будем в будущем говорить и об исполнении Духом Святым. Что она означает? Что означает также и запечатление?
что означает также и залог, что означает напоение. И, может быть, кто-то будет не согласен. Я не настаиваю на своем мнении, но я так понимаю, как мне открыл Господь, верю Духом Святым, то, что я чувствую, в этом глубоко убежден. Эта святая тема, которой мы коснулись, даст нам Божие благословения, лишь бы только мы не настаивали на своем, потому что крещение Духом Святым – это многозначащее понятие, и поэтому нельзя выхватить один текст Святого Писания и толковать его, и тем более буквально. Нужно кое-что понимать и духовно. Ведь Слово Божие, оно настолько многообъемлющее, оно настолько многозначащее. И поэтому крещение Духом Святым, понятие многозначащее, может выражено многими словами в различном сравнении. Об этом, если Господь позволит, мы будем говорить в нашей с вами пятой встрече. А сегодня я хотел бы сказать, дорогие мои друзья, те, которые считают себя крещенными Духом Святым, не думайте, что вы имеете великие преимущества перед теми, которых вы не считаете крещенными Духом Святым. Бог оставил нам свое Евангелие, и Он сказал, чтобы нам всем нужно было обязательно родиться свыше, потому что когда Дух Божий и Слово Божие вмешивается в жизнь человека, рождается новая тварь. И с этой новой тварью Бог имеет непосредственное общение. И потому обижать один другого ни в коем случае мы не должны. Имеем мы разное мыслие. Пожалуйста, кто как понимает, дело каждого. Мы только хотим сказать на основании Святого Писания, чтобы при исполнении Святой воли Божьей мы не унижали один другого, чтобы не думали о себе больше, нежели мы можем думать. Не будем думать, что мы много понимаем, а эти мало понимают. А вдруг мы ошибаемся? А вдруг нам самим нужно глубоко, искренне покаяться в своем том понимании? Ведь каждый из нас может согласиться, что год назад, два или пять назад, может быть, 10 лет назад, может быть, больше, мы какое-то место Писания понимали совсем иначе. А теперь Господь открыл нам Духом Святым, и мы не настаиваем на своем мнении. Может быть, следует этой практике и придерживаться? Я хотел бы теперь обратиться к дорогому другу, который не понимает еще этой сути, кому еще не открылся Дух Святой в обильной мере, который вообще еще не знает, что такое Дух Святой и его работа. Дорогой друг, может быть, ты до конца и не поймешь этого. Каждый из нас, когда еще не обратился к Господу, не понимал очень и очень многого. Но потом Господь стал открывать. Он давал свои откровения, и кто больше углублялся в Святое Писание, тот больше понимал этих святых истин. Тем более, когда человек обратится к Господу, Господь даст ему возможность уразуметь Святое Писание. Он открывает это Духом Святым, только человеку нужно прийти ко Христу. И потому тебе призыв, дорогой друг, приди ко Христу, и Он научит, Он пошлет Духа Святого тебе, и действительно ты будешь рад принять это Его предложение и сделаться Детем Божьим, Богу нашему, который спас нас, который пролил кровь Сына Своего. За нас, грешных, принесем в своем служении и молитвах сердечную славу и благодарность Троице, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня с утра Павел, взяв отгулы на своей основной работе, вместе с Сережей и Петей отправились в молитвенный дом. Там шли отделочные работы уже внутри здания. А Ирина с девочками занялись консервацией овощей. В связи с прибавлением семейства надо было подумать и о зиме. Девочки Люда и Вера охотно и умело помогали ей. Оставленные же без присмотра старших малыши стали шалить и ссориться. Поэтому Ирина, хоть и немного устав, после окончания работы усадила их подле себя и включила кассету с детской христианской записью, состоящую из песен и рассказа. Максим и Илья слушали очень внимательно с самого начала, но непоседливый Юра то вертел головой, то что-то нашептывал рядом сидящему Илюше. И только под пристальным взглядом Ирины постепенно угомонился и он.
1: Иисус любит меня? Он любит меня? Да, он любит меня! Аминь, слава Богу, он любит меня!
2: Хорошо, будем все вместе прославлять Господа!

0: называется? Как оно называется?
1: Это славословие. Оно всегда проявляется, когда мы думаем про Иисуса и как Он нас любит.
0: Ва! Споем другую песню о любви Божьей.

0: просто чудесно! Почему мы раньше об этом не знали?
1: Вот почему я печальный. Мало кто думает прославлять Бога.
0: Что? Люди больше не поют?
1: О, нет. Они поют христианские песни, но не славят от сердца. Это есть простое пение, но не славословие. Поэтому я очень печальный.
0: Ничего, ничего. Иисус любит нас.
1: Спасибо за слово утешения. Ты, наверное, сказала это от сердца. Вот другая очень красивая песня.

0: Спасибо, Иисусу, такую красивую песню.
1: Вот видишь, даже так можно прославлять Бога.
0: Как?
1: Благодарением. В Библии сказано, входите во врата Его со славословием, во дворе Его с хвалою. И сказано, что все творение славит Бога. Когда птички поют, когда рыбки плывут, они славят Бога. Они славят Бога и благодарят Его за то, что Он сотворил их такими, как они есть. И вы все тоже должны благодарить Бога, что Он вас сотворил такими, как вы есть.
0: У меня нет ничего особенного.
1: Кто это сказал?
0: Я, только несчастный я.
1: Ты знаешь Иисуса?
0: Да.
1: Иисус живет в твоем сердце?
0: Ага.
1: Тогда ты Его особое дитя.
0: Я особое дитя?
1: Да.
0: Особое дитя. Да, я Божье дитя. Я особенный.
1: И ты не забывай это. Теперь и никогда.

0: люблю петь. Я бы могла всегда петь.
1: Но помни, что я вам говорил. Все любят петь. Но мы не только должны петь, а прославлять Иисуса. Самое важное, чтобы Иисус занимал первое место в нашей жизни. Мы должны прежде всего искать Царство Божье, как в следующей песне поется.

0: Я бы могла бесконечно петь.
1: Не беспокойся, у нас есть еще много песней.
2: Псаломщик, знаешь ли ты что-нибудь о небе?
1: О, да, Иисус там. И если Он там, тогда небо является чудесным местом.
2: Можем ли мы спеть песни о небе?
1: Конечно, спойте.

0: мальчик, когда я пою эти песни, мне хочется всех любить. Но иногда очень трудно всех любить.
1: Это правда. Нелегко любить всех. Своей силою это невозможно.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. В моей школе есть один мальчик, которого я терпеть не могу. И его очень трудно любить.
1: Об этом надо просить Бога, чтобы Он дал нам терпение. И Его любовь, чтобы любить всех людей. Божья любовь безграничная. Он любит нас безмерно. И потому что мы Божьи дети, мы можем любить других, как Бог любит нас.
2: Ты уверен, что Бог хочет, чтобы мы всех любили?
1: Да, я уверен. Написано в Библии, чтобы мы любили друг друга. Я знаю песню об этой любви.

0: дед Мавы, ты просто большой хулиган, я тебе так...
1: Ребята, мы только что пели о Божьей любви и как мы должны любить друг друга.
0: Да, но он хулиган.
1: Подождите минутку. Мы должны иметь правильное отношение друг к другу.
0: Как?
1: Взывать Иисусу.
0: Среди драки?
1: Это самое лучшее время, если не раньше. Верите или нет, но у меня даже есть песня об этом.

0: Не лучше ли петь, чем драться?
1: Да, я чувствую радостным.
0: Бог тоже радуется, когда мы поем ему о нашей любви к нему.

0: Прекрасно. Время так быстро прошло. Вам, деткам, пора идти домой. Но прежде чем вы пойдете, у меня есть еще одна просьба.
1: Да, конечно.
2: Что же ты хочешь, чтобы мы тебе сделали?
0: Песни, которые вы научились от меня, пойте всем людям и всему миру.
3: Ты хочешь, чтобы мы пели эти песни нашим друзьям, родителям и всему миру?
0: Ага, конечно.
2: Но мы же только дети.
4: Да, так говорят. Дети не должны мешать.
0: Что? Это не так. Правда, вы дети, но вы же и люди. И кроме того, вы имеете Иисуса в вашем сердце, и вы знаете, как его прославлять. Еще одна вещь. Мы все дети. Дети Божьи. От самого малого до самого пожилого. И мы все обязаны бороться с грехом. Хотя мы и дети, в то же время мы и солдаты. Не всегда легко выполнить, что Бог от нас требует, но если мы возовем Иисусу и будем прославлять Его имя, мы увидим, что битва уже совершена и победа наша. Хорошо?
1: Да!

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Из глубины». Текст взят из книги Псалмов, 39 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня, Господи, поспеши на помощь мне». Возможно, сегодня среди наших радиослушателей есть такие, которые в этот вечер находятся в таком же состоянии. Если это так, то дело это далеко не шуточное. Мы оказываемся здесь перед лицом суровой реальности. И только один Бог неким великим актом своей благодати может освободить вашу бедную душу. Вы не первый, кто оказался в таком бедственном положении, и вряд ли вы будете последним. Эта часть дороги исхожена ногами великого множества странников, путешествующих пределом града Сионского. Наш стих описывает человека, которому впервые открылось бесчисленное множество его грехов. До этого он никогда не знал о них столь многого. Он говорил, что он грешник, и не кривил при этом душой. Но раньше он писал это слово очень маленькими буквами. Теперь же ему дарована большая просвещенность. Дух обличения и осуждения пришел, чтобы производить в нем свое действие. И теперь он пишет эту фразу «Я грешник» настолько огромными буквами, что ему требуется целое небо, а также и все море, чтобы образовать из них страницу, на которой могли бы поместиться эти ужасные слова. Но, друг мой, для тебя есть обетование Божие. Кто сознается в преступлениях и оставляет их, тот будет помилован. «Увы», — отвечает он, — «для меня все это уже слишком поздно, и здесь говорится не обо мне». Но ты пойми, ведь это полное заблуждение. Господь готов принять тебя, мой дорогой слушатель, какими бы ужасными ни были твои прегрешения. Даже если ты по уши погряз в богохульстве и беззакониях, Христос может в один миг сделать тебя чистым. Он обладает такой суверенной властью, что одним только словом может простить тебя. И более того, одним только словом Он может изменить твою природу и сделать из грешника святого, а из самого дьявола в человеческом облике – ангела. Такова сила, которой располагает Христос, чтобы спасти даже наихудшего из злодеев. То, что Он сделал для нас, Он может сделать и для вас, потому что на некоторых из нас, как и в свое время на Павле, показал он все свое долготерпение в пример всем тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Желаю вам хорошей слышимости. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне». Псалом 39, 13 и 14 стихи. Как вы помните, это были слова человека Божьего, человека, которому благоволило сердце Бога, человека, который без всякого сомнения располагал благодатью Божьей. Это были также слова проповедника, такого, кто мог с полным правом сказать о себе: «Я проповедовал правду в собрании великом, я возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим». Слова эти учат нас тому, что Божьего человека, какой бы исключительной благодатью он ни был наделен, постигают иногда состояния, когда осознание им своей греховности начинает преобладать над его верой. Бывают периоды, когда Господь как бы дает рабам своим новый старт, возвращая их к началу их пути. Это не второе обращение, но нечто весьма подобное ему. Он заставляет их еще раз воочию убедиться в безобразности их естества, в испорченности их природы и во внутренней греховности их сердец, чтобы они с большей, чем прежде, силой могли оценить значение очищающего потока искупительной крови и чудесной, освящающей силы Святого Духа. Я говорю это для того, чтобы те из вас, кого постигли жестокие бедствия, подобные описанным в нашем стихе, могли утешиться, осознав, что на этом мрачном участке пути, который вам надлежит пройти, есть следы ваших братьев по вере. До вас здесь уже были другие, те, кто, несомненно, были людьми Божьими, те, кто были спасены спасением вечным в Господе. Вы принуждены вести счет горьким фактам, свидетельствующим против вас, но и другие делали то же самое. Вам иногда кажется, что грех так окружил вас, что вы не можете видеть. Вы не первый, кто оказался в таком бедственном положении, и вряд ли вы будете последним. Эта часть дороги исхожена ногами великого множества странников, путешествующих к пределам града Сионского. Не весь народ Божий прошел этим маршрутом. Есть разные пути, ведущие к небесам, но некоторым из подлинных святых Божьих выпало пройти этой тернистой тропой. И я говорю об этом для того, чтобы ни одно страждущее сердце, которое проходит сейчас через мучительное испытание, не впало из-за этого в отчаяние. Описывая состояние души, о котором повествует наш стих, я должен прежде всего сказать, что мы ясно видим перед собой душу запнувшегося, то есть осажденную со всех сторон. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу, их более чем волнуют».

эти ужасные слова. С силой, о которой он ничего не знал ранее, называет он теперь себя грешником, потому что грехи, о которых он давно забыл, предстали сейчас перед его памятью. Теперь он видит, что в каждом отдельном грехе таится великое множество других грехов, подобно тому, как внутри одной китайской шкатулки помещается множество других. Кроме того, ему открылось теперь, что даже то, что он раньше не считал грешным, относится к числу наиболее страшных беззаконий. Он понимает, что злые помыслы — это грех, что грех — это любой изъян, любое несоответствие совершенству Божию. Теперь ему кажется, что он буквально кишит грехами, хотя совсем недавно он считал себя чистым и безупречным в глазах Бога. Удивительно, что может сотворить луч света. Стоит солнцу проникнуть в комнату, как весь воздух в ней оказывается заполненным бесчисленными мириадами прыгающих в столбе света пылинок. Свет не наполняет комнату пылью, он только показывает нам то, что было в ней всегда, но чего мы не могли увидеть, пока сюда не заглянуло солнце. И если бы луч истинного божественного света проник в сердца некоторых из вас, вы бы стали думать о себе совершенно иначе, чем когда-либо до этого думали. Я задаюсь вопросом, смог бы кто-нибудь из нас вынести зрелище, которое бы ему открылось, если бы он увидел себя таким, каким видит его Бог? Я нахожу весьма вероятным, что если бы любой из нас увидел свое сердце таким, какое оно есть на самом деле, то он сошел бы от этого с ума. Открывшееся зрелище было бы слишком ужасающим для пробудившейся совести и чувствительного рассудка. И когда Господь, приступая к кому-нибудь из рабов своих, обнажает перед ним грех в его истинной природе, то это повергает человека, если он лишен при этом соответствующего откровения об очищающей крови, в весьма ужасное душевное состояние. Он говорит, что грехов у него более, нежели волос на голове. Он понимает, что это весьма убогое сравнение, и поэтому добавляет, что они неисчислимы, их невозможно сосчитать. Пытаясь их сосчитать, мы согрешили бы снова, и притом неизвестно, сколько раз согрешили бы в самих суждениях о наших грехах. Наши мысли о наших грехах только бы умножили их число, и это не бред больного воображения. Это правдивая и совершенно точная констатация печального факта. Никто из нас не способен представить себе ту степень порочности, которой мы действительно располагаем с точки зрения Бога. Попытки приглушить в себе чувство греховности не дают утешения. Оно приходит благодаря лучшему и более эффективному способу, что я и попытаюсь вам сейчас показать. Итак, этого человека терзает обилие его грехов. Как видно, его также приводит в большое смятение некая вездесущность греха, потому что он говорит «окружили меня беды неисчислимые». Он смотрит в одну сторону и говорит сам себе «здесь обязательно должна быть какая-нибудь брешь, ведь я не грешил в этом направлении». Но нет, и здесь одни грехи. Резко повернувшись, он устремляет взор в другую сторону. «Может быть, здесь я найду проход, через который смогу выбраться? Надеюсь, на этом пути я не грешил». Но, внимательно присмотревшись, он убеждается, что согрешил и здесь. Эти неисчислимые беды окружили его. Давид как-то выразился о своих врагах: «окружили меня, как пчелы». Они были повсюду. Когда на человека нападает рой пчел, они вьются, окружая его со всех сторон. Сверху, снизу, с боков, жаля куда попало, все вместе и каждая в отдельности. Пока ему не начинает казаться, что у него на теле уже не осталось неужаленного места. Так же и когда совесть пробуждает улей наших грехов, мы обнаруживаем, что окружены бедами неисчислимыми. Грехи за столом, грехи на ложе, грехи на работе и грехи в церкви, грехи на суше и грехи на море, грехи тела, грехи души и духа, грехи очей, уст, рук, ног, грехи везде, везде.

0: где грехи. Это ужасающее открытие, когда человеку кажется, что грех для него стал почти таким же вездесущим, как Бог. Но на самом же деле это невозможно, потому что грех не может пребывать везде, как Бог. Но как только совесть становится чувствительной ко греху, трудно определить, где его нет. Вся наша жизнь от первого осознанного нами шага и до сего часа представляется нам оскверненной. Даже в наших святых делах присутствует грех. Лишь половина сердца возлагается нами на жертвенник Божий, и сам хлеб при чищении оскверняется, входя в наши уста. О, страшно, когда наше пробужденное сердце видит, что все это так! Окружили меня беды неисчислимые. Но это еще не все. Грех настолько обложил этого человека, что кажется, будто он держит его в ужасных тисках.
1: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Из глубины». Текст взят из книги Псалмов, 39 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне».
0: Прочтите эти слова. «Постигли», или, иначе говоря, «схватили меня беззакония мои». Как будто говорится о грифонах, то есть чудовищах из древних сказок. Они набрасываются на него, впиваясь в него когтями, они его настигают. Испытал ли кто-нибудь из вас на себе хватку одного единственного греха? Надеюсь, что да. Потому что если вы не ощущали на себе его хватку, то это значит, что вы никогда от него по-настоящему не избавились. Я знал одного юношу, у которого не было истинного осознания своей греховности. Он считал себя грешником, но не пережил подлинного сокрушения о грехе. Это был рабочий человек, надежный и честный, и он гордился своей воздержанностью и трудолюбием. Однажды во время какой-то шалости он опрокинул канистру с маслом, но когда пришел хозяин и спросил, кто это сделал, ответил, что не он. Никто так никогда и не выяснил, кто перевернул канистру, но он-то знал, что сделал это он. В том, что канистра была опрокинута, само по себе не было никакого преступления. Но он чувствовал себя последним подлецом из-за того, что солгал. И эта ложь так впилась ему в сердце и так нещадно его терзала, что он не знал, куда деваться от ее жестоких лап. Он ходил по субботним дням в дом молитвы, стараясь избавиться от постигшего его беззакония. Но оно держало его месяц за месяцем, шипя ему в ухо, «Ты оказался лжецом». Никто, кроме него, не знал об этом, и тем не менее у этого единственного греха оказалось достаточно сил для того, чтобы настичь его и сжать своей ужасной хваткой. Именно в этом доме получил он избавление от своего греха через драгоценную кровь Христову. И я, услышав всю эту историю, мысленно сказал себе, «Ну что ж, я рад, что этот грех постиг этого юношу, потому что, кроме этого греха, у него было множество других, о которых он впоследствии вспомнил со слезами на глазах, исповедавшись в них пред Богом. Но все они прошли незамеченными и никогда не овладели им так, как этот. Позволь же мне сказать тебе, друг, что если у тебя есть множество грехов, и если они в один из дней постигнут тебя, ты будешь как олень, на которого напала целая свора собак, и шея, бока, и каждая кость которого чувствуют, как в них вгрызаются собачьи клыки. Я говорю о том, что мне доподлинно известно. Я сам чувствовал на себе этих собак, и мне приходилось взывать к Богу, моля Его об избавлении. И, возможно, сейчас мои слова слушает душа, которая в этот вечер находится в таком же состоянии. Если это так, то дело это далеко не шуточное. Мы оказываемся здесь перед лицом суровой реальности, и только один Бог неким великим актом своей благодати может освободить бедную душу, запнувшуюся таким безжалостным образом. Итак, вы видите, что наш несчастный осознает бесчисленность своих грехов. Он признает их почти вездесущность. Он ощущает на себе ужасную хватку этих грехов, терзающих его совесть, осуждающих его, обличающих и дышащих на него проклятиями. О, если вам знакомы такие переживания, вы можете последовать за мной, пока я подвинусь чуть дальше, идя по этой темной, страшной дороге. Во-вторых, перед нами душа метущаяся, душа, охваченная смятением. Постигли меня беззакония мои, так, что видеть не могу. Вы слышите? Видеть не могу. Единственная надежда, которая еще остается у человека, когда он придавлен чувством греха, единственный его выход — это поднять свой взор ввысь, увидеть. Но псалмопевец говорит «видеть не могу». Не означает ли это прежде всего то, что он не осмеливается взглянуть своим грехам в лицо? Он так себя винил и так себя осуждал, что, подобно тому, как судья, выносящий смертный приговор, покрывает свою голову черным колпаком, так и этот преступник чувствовал, что должен спрятать свое лицо. Он хочет, чтобы его глаза были завязаны платком, потому что он потрясен зрелищем, открывшимся его взору. Он не смеет видеть, или, другими словами, он не может взглянуть на свой грех. Это означает также, что он абсолютно не в состоянии оправдаться. Когда-то он был большим хвостуном, как и любой другой из его круга. Одно время мог так же бойко, как и другие, рассуждать о том, что Бога нет и ада нет. Но теперь речи такого рода бесследно улетучились от него. Господь может быстро выбить из человека подобную глупость. Только один укол совести, и хвостун уже на коленях, и даже не пытается хоть на какой-нибудь миг поднять свои глаза, чтобы оправдаться. Все, что он может теперь делать, это, опустив голову, бормотать «грешен, грешен, грешен». Он постиг таким образом смысл строк доктора Уатта. «Когда б ты сокрушил меня, карая, ты прав, я бы промолвил, умирая. Когда б моя душа попала в ад, я б не посмел молить «пусти назад». Я сам могу сказать вам то же самое, но вы можете и не почувствовать силу моих слов. Но если на вас окажет воздействие Бог, все будет совсем по-иному. Вы окажетесь ввергнуты в такое смятение, что вы не сможете ни взглянуть на ваш грех, ни оправдаться. Вы даже не осмелитесь подумать об этом, одна такая мысль покажется слишком ужасной для вас. Человек, оказавшийся в таком состоянии замешательства, не смеет поднять глаза, чтобы прочесть обетование Божие. Я подхожу к нему и говорю: «Друг, разве ты не знаешь, что Библия полна обетований для таких, как ты?» «Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Я кладу ему на плечо руку и говорю: «Взгляни же на это обетование». Но нет, он не может видеть, не может смотреть. В 107-м псалме говорится о людях, которые были настолько больны, что когда им приносили самые изысканные блюда, они только качали головой, потому что не могли притронуться ни к какой еде. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Так вот, этот человек находится точно в таком же состоянии. «Ну тогда, дорогой друг, — скажет ему кто-то из вас, — взгляни вот на эти строки. Всякий грех и хула простятся человеком. Кто сознается в преступлениях и оставляет их, тот будет помилован». «Увы, — отвечает он, — для меня все это уже слишком поздно, и здесь говорится не обо мне». «Но, друг, пойми, ведь это полное заблуждение. Господь готов принять тебя, мой дорогой слушатель, какими бы ужасными ни были твои прегрешения. Даже если ты по уши погряз в богохульстве и беззакониях, Христос может в один миг сделать тебя чистым. Он обладает такой суверенной властью, что одним только словом может простить тебя. И более того, одним только словом Он может изменить твою природу и сделать из грешника святого, а из самого дьявола в человеческом облике ангела. Такова сила, которой располагает Христос, чтобы спасти даже наихудшего из злодеев. И поэтому мы говорим, бедняги, дорогой друг, подними голову, посмотри на обетование Божье. Возможно, далее мы испытаем, какое действие произведет на него свидетельство других людей. Мы станем перед ним и скажем: «Взгляни же на нас хоть на один миг». На молитве перед служением я слышал, как один дорогой брат, я уверен, он находится где-то здесь, произнес такие слова: «Господи, спаси закоренелых грешников. Поскольку Ты спас меня, то я верю, что Ты можешь спасти любого». Это была достойная просьба, и я могу произнести те же слова. Многие из присутствующих здесь скажут вам: «Ко Христу обратили мы свой взор и были просвещены. Со всеми нашими грехами, которые тяжким бременем лежали на нас, пришли мы, но стоило нам взглянуть на Иисуса, как мы тут же обрели мир и покой, новое сердце и измененную жизнь. То, что Он сделал для нас, Он может сделать и для вас, потому что на некоторых из нас, как в свое время на Павле, показал Он все свое долготерпение и пример всем тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Но человек по-прежнему не может видеть, не может поднять взор. Грехи настолько придавили его, чувство вины так затуманило его бедный разум, что он не смеет поднять глаза. Но однако он должен это сделать. Если бы я страдал от какой-нибудь болезни, и ко мне пришли бы люди, говоря: «Мы мучились точно так же, как ты, но мы обратились к такому-то доктору, и он почти мгновенно излечил нас», то, думаю, я тоже обратился бы к этому доктору и попробовал бы лечиться лекарством, которое уже исцелило других. О, как я хочу, чтобы хоть кто-нибудь из вас попробовал обратиться к моему Спасителю. Дай Бог, чтобы вы, юные, познали Его в юности. Я молюсь, чтобы вы, старшие, пришли к Иисусу сейчас, даже если грехи ваши высятся, как гора, ибо Он всегда может прощать и спасать всех, кто приходит к Богу через Него.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Из глубины». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Обратить поражение в победу нелегко, но возможно. Однако герой нашего рассказа не верил в это. В течение долгого времени он находился в плену бессмысленной боли, которой, казалось, не будет конца. И все-таки человек избавился от жестоких страданий, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дети, идемте. Папа пришел с работы. Привет, Деннис.
1: Привет, милая. Ну как вы тут без меня?
0: Они так ждали тебя. Они хотят еще поплавать до ужина.
1: Ну и прекрасно. А где Эндрю?
0: Он только что был здесь с другими детьми. Не знаю. Эндрю! Эндрю!
1: Надо найти его. Я надеюсь, он не свалился опять с лестницы. Он такой же неловкий, как и я в его возрасте.
0: Дети, давайте искать его. Эндрю!
2: Эндрю!
1: Эндрю, где ты? Папа пришел.
2: Эндрю!
0: О, боже! Он упал в бассейн! Вытащи его, Скотт, вытащи его скорее!

Это была обычная американская семья. Они только что переехали в свой новый дом в пригороде Лонг-Айленда. У них все было просто идеально. Отец работал, а мать занималась дома детьми. Все было хорошо до того рокового дня в июне, когда их любимый трехлетний сын не упал в бассейн. Сейчас в программе «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Деннисе Кеннеди и его близких.

0: Меня зовут Деннис Кеннеди. Когда мне было 6 лет, мой отец умер от рака, оставив маму одну с 5 детьми на руках. Через несколько лет она снова вышла замуж за мужчину, который потерял жену. У него было 2 дочери. Отчим к нам относился хорошо. Я же был самым шаловливым из всех детей и доставлял ему массу неприятностей. В школе я учился из рук вон плохо, и меня отдали в коммерческое училище, которое закончил в 1965 году едва ли не лучшим учеником класса. Через несколько месяцев я пошел на флот. После начальной военной подготовки меня направили в Шотландию. Там я познакомился с Перл.
1: Эй, откуда ты, желторотик?
0: Ну-ну, полегче, что за выражение?
1: Ну, если ты собираешься жить у нас, то должен привыкать к нашим манерам. Откуда ты?
0: Я из Нью-Йорка. Зовут меня Деннис, а тебя как?
1: Перл, наверное, скучно же тебе здесь в Холли Лодж после такого большого города.
0: Да, в принципе, нет. Вас так же, как и в Америке, любят выпить и повеселиться. Вначале мы здесь с приятелями тоже кутили. А потом мне надоело каждое утро просыпаться с головной болью. Я завязал с пирушками.
1: А чем ты занимаешься на службе?
0: Я механик на атомной подводной лодке.
1: Классно. Так ты был здесь, когда борцы за мир пытались подняться на американские корабли?
0: Да. Тогда чуть не дошло до международного конфликта. Но тем не менее, мне нравятся шотландцы. И особенно ты, Перл. Я еще никогда не встречал такой красивой девушки.
1: Честно?
0: Честно.
1: Ну, тогда, если хочешь, можем зайти ко мне в гости. Я познакомлю тебя с родителями.
0: С удовольствием. Отец и мать Перл отнеслись ко мне очень доброжелательно. И даже предложили поселиться в свободной комнате. Мне кажется, они заметили, что я чувствовал себя одиноко. Я полюбил их, как если бы они были частью моей семьи. И когда я попросил у отца девушки ее руки, он дал согласие.
1: Деннис, ну пожалуйста, не расстраивайся ты.
0: Я никогда бы не подумал, что будет так трудно оформить наш брак.
1: В твоей церкви ответили, что сделают это через 6 месяцев.
0: Но я не хочу ждать так долго. Зачем нам нужно какое-то разрешение, когда мы все равно любим друг друга?
1: Но мы не можем венчаться в моей церкви. Потому что ты иностранец.
0: У нас в Штатах достаточно получить разрешение на вступление в брак. И после этого сразу можно идти и оформлять документы.
1: А твоя мама не будет против?
0: О чем ты говоришь? И стоит только увидеть тебя, и она согласится.
1: Ай, Деннис, ну, в конце концов, мы всегда можем расписаться в ЗАГСе в Гринокке.
0: Может, так и сделаем?
1: Я люблю тебя. И это для меня самое главное.
0: Ну, так идем. После свадьбы мы некоторое время жили с родителями Перл и были очень счастливы. Но после того, как у нас родилась дочь Даяна, появились проблемы.
1: Ну что опять случилось? Я не понимаю.
2: Да твоя мать уже просто достала со своими вопросами. А где вы будете жить в Штатах? А где будете работать?
1: Она переживает за нас, Деннис. Она говорит, что многие американцы бросают своих жен после возвращения в Америку.
2: Перл, послушай, я люблю тебя и очень люблю нашу дочь. Не может быть и речи о том, чтобы когда-нибудь я бросил вас. Я всегда буду с вами рядом и буду заботиться о вас.
1: Я верю тебе, Деннис, верю, верю.
2: Тогда хватит слушать свою мать. Сколько можно вбивать тебе в голову эту всякую чушь? Я думаю, что нам нужно немедленно уехать и жить отдельно.
0: Я не понимал ее родителей, их страх остаться без дочери и внучки. Поэтому, когда мы уезжали, был целый скандал. Позже нам удалось как-то наладить отношения, но так, как прежде, уже не было никогда. Мы сняли домик за городом. Там было очень тихо и спокойно. Каждое утро привозили на лошади свежее парное молоко. Как-то раз в воскресенье дядя Перл пригласил нас с собой в Лох-Ломонд. По дороге мы остановились на пикник.
2: Ты посмотри, Даяна совершенно равнодушна к соленым огурцам.
1: Она еще совсем глупышка. А ведь после кислого сладкое кажется особенно сладким.
2: Здесь так красиво, правда?
1: Да, мне тоже очень нравится. Мне по душе тишина.
0: А для человека, который всю жизнь был в Нью-Йорке, это просто рай.
3: Я как раз хотела поговорить с тобой об этом, Деннис. Ты познал Господа Иисуса?
0: Да, я получил религиозное воспитание.
3: Но это еще не означает познать Господа Иисуса. Ты должен принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Тебе нужно родиться заново, чтобы быть уверенным, что попадешь на небеса. Перл, тебе бы следовало рассказать Деннису о Христе.
1: Я как-то не думала об этом, тетя.
3: Ну, святая обязанность каждого верующего свидетельствовать заблудшим о Спасителе. Позволь мне рассказать тебе о нем, Деннис.
0: Я так толком и не разобрал, что она мне хотела сказать. Да и вообще не понимал, зачем мне нужен Иисус. В 1970 году, за 3 недели до окончания службы, у нас родился сын, Скотт. Мы уехали в США. Пока я работал и накопил достаточно денег для того, чтобы снять собственную квартиру в Квинс, мы жили с моими родителями. Там у нас появилось много друзей, с которыми мы весело проводили время. Потом у нас родился 3-й ребенок, Гизер, потом Эндрю, а в 1978-м Шон. Мы были в дружеских отношениях с одной шотландской парой, которые пели в барах и ресторанах. И однажды вечером Перл пошла в клуб с ними без меня. Когда она вернулась домой, я просто накинулся на нее.
1: Слушай, Деннис, как ты мог выкинуть все мои вещи?
2: А как ты посмела пойти на вечер без меня? Ты же знаешь, что я не люблю этого.
1: Знаю. Ты тоже уходишь со своими друзьями без меня.
2: Это совсем другое дело. В основном мы ездим на рыбалку.
1: А потом идете развлекаться.
2: Мне нужно как-то расслабиться, Перл. Ведь чтобы обеспечить семью, я работаю на 2 работах.
1: Мне тоже нужно как-то расслабиться. Тоже нужно. Ты думаешь, мне интересно все время сидеть дома и нянчиться с детьми? Ты почти совсем не даешь мне денег на хозяйство. Мы не можем ни минуты побыть вместе, одни спим в разных комнатах. Как мне все это надоело!
2: Прекрасно! Прекрасно! Тогда, может быть, тебе лучше поехать домой, в Шотландию?
1: Да, и поеду.
0: Мы вспомнили, как хорошо мы жили там первое время после свадьбы. И я подал документы на получение визы на постоянное место жительства в Шотландии. Перл с детьми поехала первой. Она должна была узнать, найдется ли там для меня работа. А я остался с братом и работал, откладывая сколько мог на будущий переезд. Работы для меня в Шотландии не нашлось. Я купил дом недалеко от Лонг-Айленда. А когда Перл с детьми вернулись, мы сняли на 3 недели маленький домик, чтобы жить в нем, пока наш дом будет готов для новоселья. И у нас снова все пошло хорошо.
1: Мне здесь очень нравится, Деннис, но я все же жду и не дождусь, когда мы, наконец, уже переедем в свой дом. Только подумать, 4 спальни, 3 душевых.
0: И собственный бассейн.
1: Да.
0: Хорошо, что нам удалось получить этот кредит на льготных условиях. А то мы бы никогда не смогли бы себе купить такой шикарный особняк.
1: Да, здесь почти как в Шотландии. Тебе не кажется?
0: Да. Детям так нравится плескаться в воде, ловить рыбу, брызгаться.
1: Они ждут, не дождутся лета, чтобы поплавать в бассейне.
0: Перл, смотри. Смотри, какой Эндрю у нас молодец, а? Смотри, как он помогает, Шон.
1: Он у нас просто золотой ребенок.
0: А ты слышал, как он меня сегодня утром будил?
1: Нет.
0: Папа уже утла. Давай играй в мячик.
1: Только подумать, ему уже 3 года.
0: Мне было так тоскливо без вас, Перл. Я так скучал по тебе и детям. Мы должны быть вместе.
1: Ты прав. Давай больше никогда не расставаться.
0: Немного времени спустя, после того, как мы перебрались в наш новый дом, Эндрю упал в бассейн. Когда Скотт вытащил его из воды, он был весь синий и не дышал. Я тотчас же начал делать сыну искусственное дыхание, а Перл вызвала скорую помощь. Врачи всю ночь боролись за жизнь моего сына. На следующий день Эндрю умер у меня на руках. Мое сердце разрывалось от нестерпимой боли. Меня воспитывали быть настоящим мужчиной, никогда не терять спокойствие и самообладание. Но я ничего не соображал и был совершенно подавлен. Как мне больно, Перл.
1: Я знаю, Деннис.
0: Я должен держать себя в руках, чтобы заботиться о вас. Но как мне не хватает нашего сына. Чтобы я только не отдал, чтобы вернуть его.
1: Знаешь, я оборачиваюсь, и мне кажется, что вижу его. Как он играет и смеется.
0: Почему это случилось? Вот что я не могу понять. Почему? Это же совершенно бессмысленно.
1: Я тоже этого не понимаю. Не понимаю.
0: Говорят, время — это самое лучшее лекарство. Не верьте этому. 2 года я ходил на работу и все время плакал. У меня было еще 4 детей, о которых я должен был заботиться. Но я знал, что жизнь уже никогда не будет прежней. По выходным я находил какое-то успокоение, уезжая с приятелями на рыбалку и выпивая с ними. Спиртное притупляло мучительную боль. Жена же пыталась найти успокоение иначе.
1: Ты помнишь, я говорила тебе об учительнице Даяна, Сандре? О том, как она помогала дочери пережить наше несчастье.
0: Да, помню.
1: Знаешь, оказывается, ее муж тоже получил 2-е рождение. Он незрячий, но они работают музыкантами. Записали несколько альбомов.
0: Да, это хорошо. Ты не могла бы мне налить чашку кофе?
1: Да, конечно. Деннис, они мне очень нравятся. Они пригласили нас прийти завтра в церковь, которая здесь, неподалеку от нас.
0: Ну, это очень хорошо.
1: Ты не хотел бы пойти? Я хотела бы взять с собой детей.
0: У меня завтра рыбалка, дорогая. Идите без меня. Меня вполне устраивало, что Перл с детьми ходила в церковь. В это время я мог спокойно идти на рыбалку. Несколько времени спустя учительница моей дочери и ее муж пригласили нас к себе в гости. Мы слушали их музыку. Этот мужчина рассказал мне, как он пришел к Христу, преодолев свою болезнь, боль и слепоту.
4: Вы знаете, Деннис, я страдал не только от физической слепоты, но и от слепоты духовной. Я не видел того, что Бог сделал для меня. Как Он не только создал меня, но и дал мне искупление грехов крестной смертью Христа. Вы помните историю слепого в Евангелии от Иоанна?
0: Нет.
4: Иисус восстановил ему зрение. И этот человек говорил всем: «Раньше я был слеп, а сейчас вижу». И вы знаете, Деннис, это как раз про меня. Он избавил меня от ожесточения, пробудил во мне любовь к Нему и к другим людям. Да, физически я слеп, но Иисус излечил меня от слепоты духовной. Вот почему мы поем Ему хвалу в наших песнях.
0: Это чудесно.
4: Деннис, послушайте меня. Если вы поверите благой вести и откроете свое сердце Иисусу и позволите Ему стать Господом вашей жизни, вы сможете превратить вашу трагедию в великую победу ради Христа.
0: Вы просто не понимаете, что говорите. Как я могу открыть свое сердце, если оно совершенно разбито? Потеря моего сына никогда не сможет стать победой.
1: Деннис!
0: Я не желаю больше это слушать, Перл. Я ухожу. Ты можешь остаться, если хочешь. Как он мог говорить такие глупости?
1: Деннис, он просто пытался хоть как-то помочь тебе. Как ты этого не понимаешь?
0: Я не понимаю, какая может быть победа в том, что утонул мальчик.
1: Я не могу ответить тебе словами. Но что-то в глубине души мне говорит, что Бог знает о нашем несчастье. И он хочет нам помочь.
2: Он не должен был забирать нашего сына.
1: Мы не можем винить Бога, Деннис.
2: Но он же Бог. Он же Бог, он же всемогущий и всезнающий, не так ли? Я бы хотел, чтобы он ответил мне, почему это все случилось.
0: Перл чрезвычайно изменилась за то время, пока она регулярно, каждую неделю, посещала церковь. Один за другим дети приходили домой и говорили мне, что они спасены. Я не понимал, что это означало, но я видел, как благотворно это сказывалось на них. Я спросил Перл, что значит быть спасенным? И она ответила, а почему бы тебе самому не пойти в церковь и не узнать об этом? Пасхальным утром мы пошли в церковь все вместе.
5: Сегодня, в день Пасхи, мы празднуем воскрешение Христа, Его победу над грехом и смертью. Его победа может быть также и вашей, если Он живет в вашем сердце. Библия говорит в Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Именно любовь послала Иисуса на крест, любовь к нам. В Иоанна, глава 3, стих 17, Иисус сказал, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Давайте сделаем сегодняшний день днем вашего воскресения из мертвого прошлого. Позвольте Иисусу войти в ваше сердце прямо сейчас.
1: Ну как тебе в церкви, Деннис?
0: Там все были очень дружелюбны.
1: Да, здесь не так, как было в моей церкви в Шотландии.
0: Перл, ты раньше не говорила обо мне с пастором?
1: Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?
0: Мне показалось, когда он говорил, то обращался именно ко мне.
1: Иногда и я чувствую то же самое.
0: Ты знаешь, когда пастор попросил поднять руку тех, кто готов принять в сердце Иисуса и получить спасение...
1: И что тогда?
0: Ну, тогда я понял, что хотел бы это сделать. Но не смог поднять руку. Следующие несколько недель оказались самыми трудными в нашей супружеской жизни. К тому времени мы жили вместе уже 15 лет, и у нас никогда не возникало споров из-за религии.
1: Деннис!
2: Все, хватит! Я больше не пойду с тобой в церковь, и давай больше не будем говорить об этом.
1: Да что с тобой? Объясни толком.
2: Я не собираюсь менять свою религию, вот что.
1: Хорошо, хорошо. Но пойми, речь идет не о том, чтобы изменить религию, а о том, чтобы изменить свое сердце.
2: Я не хочу больше об этом слышать. Хватит, Пэр!
1: Но тебе становится легче от того, что бросаешь Библию.
2: Нет!
1: Единственный, Деннис, кто может помочь залечить сердечную боль, это Иисус. Он преобразит твою жизнь. Пойми.
0: Я осознавал, что мне нужен кто-то или что-то для того, чтобы унять нестерпимую боль утраты. Через неделю Перл сказала, что пастор нашей церкви хотел прийти и поговорить со мной. Я согласился.
5: Когда-нибудь мы поедем вместе на рыбалку, Деннис. Я люблю рыбачить.
0: Прекрасно.
5: Но я все же пришел не для того, чтобы говорить о рыбалке. Прости. Я пришел поговорить о смерти твоего сына. Я знаю, это очень больно. Мне кажется, нет в мире тяжелее утраты, чем смерть ребенка.
0: Да, вы правы.
5: Я думаю, вы знаете, что Бог тоже потерял сына. Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Я могу понять чувство Господа, потерявшего Своего Сына.
5: Деннис, если вы спасетесь, то точно узнаете, где сейчас находится ваш сын. И также сможете узнать, куда попадете после смерти. Вы навсегда будете со своим сыном и с Иисусом на небесах. И все, что для этого требуется, принять благую весть. Весть о том, что Бог воплотился в человека Иисуса Христа. Иисус умер за грехи всего мира. Он был похоронен и на третий день воскрес, победив грех и смерть. Вы слушаете меня, Деннис?
0: Да, конечно.
5: Все, что необходимо сделать, это раскаяться в своих грехах, признать, что вы грешник и не способны себя спасти ценой своих собственных усилий. Иисус сказал в Иоанна, глава 11, стих 25 и 26, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Открой свое сердце и попроси Иисуса спасти тебя, Деннис. Ты будешь сейчас молиться вместе со мной?
0: Я знал, что мне оставалось или отвергнуть Иисуса, или принять Его, как моего Господа и Спасителя. Слезы ручьем текли у меня по щекам. Я молился, чтобы принять Его. Я знал, что Христос спас меня для вечности.
1: О, Господи, я так счастлива, Деннис.
0: Я тоже, любимая.
5: Вы только что приняли самое важное решение в своей жизни. Вы должны были многое пережить, прежде чем стали способны прислушиваться. В Псалме 34, стих 18 сказано, «Я прославляю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхваляю Тебя».
0: Вы знаете, сейчас мне впервые не так тяжело при мысли об Эндрю. Я теперь точно знаю, что ему хорошо с Иисусом, и когда-нибудь мы снова будем вместе. Христос вошел в мою жизнь в апреле 1982 года. Я по-прежнему люблю своего сына и очень скучаю по нему. Но любовь к Иисусу превыше всего. Служение Господу наполняет мою душу радостью и счастьем. Мы с женой уже в течение 10 лет работаем с молодыми ребятами, в том числе и в библейской школе, которая организуется во время школьных каникул. Для нас нет большей радости, чем вести людей к познанию Христа. Я молюсь, чтобы мой рассказ затронул сердца слушателей и направил их к Иисусу. Если вы откроете Ему свое сердце, Он может превратить неудачи и поражения в торжество любви и спасения, как сказано в книге пророка Аввакума, глава 3, стих 18. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
6: Друзья, что бы с вами ни случилось, с какими бы несчастьями вы ни столкнулись, ничто не должно помешать вам прийти к Спасителю. Сами вы не сможете сделать ничего, чтобы помогло вам заслужить этот бесценный дар прощения и вечной жизни. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, ясно говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите четвертый вопрос –

В нашей предыдущей передаче мы говорили о милостивом сердце и обновленном сознании. Когда обязанности такого человека высоки, его сердце находится в смирении. Таким образом, верующий, когда он выполняет много обязанностей и занимает высокое положение, должен умоляться, то есть возрастать в смирении. Обязанности наполняют гордость лицемера, но верующий смирен. Почему? Потому что лицемер не видит Бога. Он видит только свои дары и участие, и это возвышает его. Но верующий устремляет свой взор на Бога, наслаждается общением с Богом, и это смиряет его. Общение с Богом животворит, но оно также и уничижает, смиряет творение. Итак, если я горжусь своими обязанностями и превозношусь при их исполнении, тогда я не вижу перед собой Бога. Но если я делаю многое со смирением, если при возвышении духа сердце мое наиболее смиренно, если, выполняя все обязанности, я могу сохранить чувство того, что я недостоин этого, тогда это значит, что я вижу Бога и имею общение с Ним. Тогда исполнение обязанностей исходит из обновленного сознания. Невозрожденный человек придерживается обрядов для своей собственной славы. Он никогда не проходил через основательную работу благодати, и никогда его «я» не было истинно изгнано из него. Он никогда не отвергал себя и поэтому не может подняться выше себя во всем, что он делает. Он никогда не был нищ духом и поэтому не жил кем-то другим, чтобы выполнять все свои обязанности для Иисуса Христа. Но верующий отдает славу всего своего служения Богу. В чем бы ни заключались его обязанности, Бог получит всю славу. Такой человек по милости отложил собственное «я» и поэтому не видит совершенства в себе, или что он достоин чего-либо сам по себе. «Но я более всех их потрудился», — сказал апостол, — «а славу воздает не себе. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам 15:10. «Но если святость в моей жизни пропорциональна моему исповеданию, если я не только слушатель слова, но и его исполнитель, если благодать возрастает с исполнением обязанностей, тогда я принимаю участие в делах Божьих, основываясь на обновленном сознании».

0: Вопрос четвертый. Как может быть так, что люди являются только почти христианами, если они прошли так много? В чем причина?
1: Я могу по-разному ответить на этот вопрос, но приведу только две причины, которые считаю наиболее существенными. Первая причина. Из-за недостатка правильного и крепкого убеждения. Если человек не облечен в грехе, и его сердце по-настоящему не сокрушено, то, как бы ни было его исповедание, все же он наверняка потерпит неудачу. Не всякое обличение является основательным. Существует так называемое естественное или рациональное, которое не исходит от могущественной работы Духа Святого. Существует также и обличение Духа, и это уже работа Божьего Духа над сердцем грешника. И обличение Слова, с помощью которого вина и мерзость греха полностью обнаруживаются, а горе и нищета невозрожденного состояния четко укладывается в сознание к страху и ужасу грешника, когда он пребывает в том состоянии. Такое обличение является основательной и крепкой работой. Многие обличены, но это не всегда обличение духа.
0: Вопрос. Теперь вы скажете, предположим, я переживаю обличение, но как мне узнать, что эти обличения невозрожденного сознания или результат работы Духа Божьего?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы слишком далеко уйти в сторону. Поэтому в 5 основных пунктах я изложу самую значительную разницу между первым и вторым видами обличений. Первый пункт. Невозрожденное сознание достигает главным образом открытых и постыдных грехов. Грехов, явно направленных против света природы, ибо обличение невозрожденного сознания не может достичь дальше, чем природный свет. Откровение, данное человеку от сотворения, это совокупность знаний и совести, не сверхъестественное откровение Священного Писания и Духа Святого. Но обличение Духа достигает самых сокровенных, внутренних и неразличимых грехов, таких как лицемерие, формализм, равнодушие, безразличие, жестокосердие и другие. Обратите внимание, обеспокоены ли вы внутренними тайными грехами так же, как и внешними? И касается ли ваша обеспокоенность как открытых грехов, так и внутренних тайных похотей? И если так, тогда это, конечно же, признак работы Духа, потому что такое беспокойство несет в себе непосредственную связь со святостью Бога, кого единственного оскорбляют эти грехи, так как никто другой не может видеть их. Второй пункт. Обличение невозрожденного сознания связаны только с внешней стороной, с жизнью человека, но не с его внутренним состоянием и положением, с грехами, действующими в нас, а не с первородными. Но обличение Духа достигает всех грехов, грехов сердца так же, как и грехов жизни, грехов нашей природы так же, как и грехов практики, грехов, которые рождаются в нас, так же, как грехов, которые совершаются нами. Там,

пониматься как грех действительный, но как грех первородный. Я бы не знал о загрязнении человеческой природы, о фонтане греха, который внутри нее, если бы не закон. И действительно, к такому открытию невозрожденное сознание не может прийти. Истинно, философ может сказать, что похоть – первый и главный из всех грехов. Но я не думаю, что он имел в виду первородный грех. В первую очередь он говорил о неумеренности аппетита и желаний, ибо самые мудрые философы не имели представления о первородном грехе. Послушайте Сенеку. «Грех не рождается с вами, но приносится в жизнь сразу после рождения». Или Квинтилиан сказал: «Гораздо прекраснее то, что люди грешат, чем если бы все люди жили честно, ибо грех так сильно противоречит природе человека». Насколько слепы они были в этом вопросе? Таким был и Павел, пока Дух Божий не открыл ему это через Слово. И действительно, такое откровение может сделать только Дух Божий. Именно он заставляет грешника увидеть все уродство и мерзость, которые находятся внутри него. Именно он снимает лохмотья с грешника и открывает ему всю его наготу и жалкое состояние. Именно он показывает нам слепоту нашего разума, упрямство нашей воли, беспорядочность желаний, увядание сознания, греховную болезнь нашего сердца и грех нашей природы. И во всем этом безрассудство нашего состояния. Третий пункт. Обличение невозрожденного сознания больше показывают душе зло, которое приходит через грех, чем зло, которое находится в самом грехе. Поэтому, когда душа находится под воздействием такого обличения, она больше обеспокоена ужасом ада, гневом и погибелью, которые ожидают ее, чем подлой и отвратительной природой греха. Но обличение духа ведет душу к более глубокому осознанию того зла, что находится в грехе, чем в зле, которое приходит через грех. Оскорбление, нанесенное Богу тем, что человек поступает против его воли, раны, которые в сердце Христа, печаль, которую испытывает Дух Святой, это ранит возрожденную душу больше, чем картина ада.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин».

Четвертый пункт. Обличение невозрожденного сознания недлительно. Оно быстро проходит. Это подобно небольшому порезу на коже, который немного кровоточит и нарывает, но вскоре рана заживает, и через несколько дней не видно ничего, кроме небольшого шрама. Но обличия духа длительны. Они не проходят. Они пребывают в душе до тех пор, пока не достигнут конечной цели, то есть изменения грешника. Обличения духа подобны глубокой ране в теле, которая доходит до кости. Кажется даже, что она угрожает жизни пациента. Излечивается рана только с помощью большого.

большого мастерства. В конечном итоге остается шрам. Так что пациент, когда выздоровеет, может сказать: «Вот знак от моей раны, который никогда не исчезнет». Так же и душа, находясь под воздействием обличения духа, страдает от глубокой раны и может быть исцелена только благодаря великому мастерству небесного доктора. После исцеления в душе останутся знаки, которые никогда не исчезнут. Человек может сказать: «Вот, отметенные знаки от обличений все еще живут в моей душе». Пятый пункт. Обличения невозрожденного сознания делают душу боязливой по отношению к Богу. Вина производит страх, а страх ведет к отпадению от Бога. Так было с Адамом. Увидев свою наготу, он убежал и спрятался от Господа. Но обличения духа не отдаляют душу от Бога, но приближают к Нему. Ефреем был обличаем духом, и он взывал к Богу: «Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь, Бог мой». Иеремия 31:18. Итак, вы видите, что существует великая разница между обличием и обращением, между тем, что не является возрождением, и тем, что духовно, между тем, что обычно, и тем, что спасает. Это значит, что хотя человек никогда не имел много от первого, то есть от обличения, все же, когда он имеет последнее, то есть обращение, он только почти христианин. Поэтому у нас есть веская причина больше интересоваться обличениями духа. Обличение духа является существенной частью здорового обращения. Обращение начинается здесь. Истинное обращение начинается с обличения, и истинные обличения заканчиваются обращением. Пока грешник не будет обличен во грехе, он никогда не сможет отвратиться от греха. Суть пришествия Христа как Спасителя заключалась в том, что он должен был умереть за грешников, а цель сошествия Духа Святого – заключалась в том, чтобы убедить нас, как грешников, что мы можем соприкоснуться с Христом как Спасителем. Пока грех не будет основательно открыт нам, интерес к крови Христа не может возникнуть в нас. Более того, до тех пор, пока грех не будет выявлен, мы не будем искать Христа. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. От Матфея 9:12. Слабые обличения невозрожденного сознания, когда это только неглубокий порез кожи, во многом являются причиной лицемерия. Слабые обличения могут привести душу к тому, что она только обнимет Христа и тут же отпустит, не перейдет к близким взаимоотношениям со Христом. Это личина лицемерия. Я не знаю никакого другого источника возникновения лицемерия, как только слабые обличения. Они заполнили церковь лицемерием. Более того, это не только источник лицемерия, но также и источник отступничества. Почему было сказано, что семя засохнет? Это было сказано потому, что оно не углубилось в землю. Там, где обличения основательны, там есть глубина земли в сердце, и там семя слова растет. Где обличения слабы, там семя высыхает из-за недостатка глубины. Итак, на этом одном примере вы можете ясно увидеть, почему так много людей являются только почти христианами, хотя они прошли так много. Вся причина в недостатке основательного обличения.
Вторая причина в том, что это тесно связано с вышесказанным об обличении. Недостаток тщательной работы благодати в сердце в самом начале. Там, где этого нет, все дальнейшее исповедание человека ни к чему не приведет. Школьник никогда не научится читать хорошо, что будет отражаться и на его грамматике, пока не пройдет букварь. Ткань, которая плохо выделана на ткацком станке, никогда не будет носиться долго и хорошо. Она долго не послужит. Христианин, который плохо выделан на ткацком станке, который не прошел через тщательную работу благодати в своем сердце, никогда не будет хорошим христианином. Попав под поток воды, он сожмется, не сможет прилежно служить Богу. Не подрезание заставит плохое дерево приносить хорошие плоды. Дерево должно быть приведено в порядок до того, как появятся плоды, чтобы они, то есть эти плоды, были хорошими. Тот, кто берется за исповедание веры с несокрушенным сердцем, никогда не сможет служить Христу всем сердцем. Если в человеческом сердце нет истинного изменения, а человек все же идет дальше и делает много на путях Божьих, будьте уверены, что он умрет либо лицемером, либо отступником. Тому примером сама природа. Если человек не рожден здоровым, но кривым и уродливым, он будет кривым, пока живет. Вы можете поддерживать его или подогнать его одежду, чтобы скрыть недостаток, но скрюченность и уродство останутся, несмотря ни на что. Вы можете прятать уродство, но вы не можете устранить его или вылечить. Так же и в этом случае. Если человек приходит к исповеданию веры, но он не рожден свыше, не рожден от Бога и Духа, если нет тщательной работы благодати в его сердце, исповедание веры не поможет ему. Он может продолжать исполнять обязанности, но в итоге окажется только лицемером из-за недостатка тщательной работы в начале. Вид благочестия может прикрыть его скрюченность, но никогда не излечит болезнь. Человек никогда не сможет стать истинным христианином, не будет принятым Богом без тщательной работы благодати, как бы ревностно он не исповедовал бы веру. Бог принимает такое сердце, которому знакомо чувство ответственности в отношении обязанностей, исполняемых им. Дух и желание внутри человека должны быть пропорциональны его внешнему исповеданию. Молитвы без веры, послушание данному закону без страха и святого благоговения перед законодателем противны Богу. Внутреннее поклонение должно соответствовать внешнему. Итак, там, где нет благодати, действующей в сердце, там не может быть никакой пропорции ответственности по отношению к исполняемым обязанностям. Бог принимает то, что выполняется искренне. Бог не считает наши обязанности и не оценивает нас согласно частоте исполнения нами обязанностей. Его критерий – искренность нашего сердца при их выполнении. Именно она освещает и исполнителя, и саму обязанность. С искренностью Бог принимает и самое незначительное, что мы делаем. Без искренности – Он отвергает и самое большое, что мы можем сделать. Мерзость пред Господом коварные сердцем, но благоугодны Ему непорочные в пути. Притчи 11:20. Апостол использует отличный эпитет в тексте второго послания к Коринфянам в 1 главе 12 стихом.
богоугодная искренность. Такая искренность является результатом его особой работы над душой. Эта работа располагает сердце к честности и справедливости перед ним во всех путях. Это венец всякой благодати и одобрение всех наших обязанностей. Из-за недостатка искренности в сердце перед Богом тысячи погибают и отправляются в ад, выполняя при этом множество обязанностей. Итак, там, где нет изменения состояния, то есть работы благодати в сердце, там не может быть искренности перед Богом. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Иеремия 17:9. То есть далеко от искренности. Испорченные вещи сильно отличаются от того, какими они были, будучи новыми. Бог сотворил человека правым. Екклесиаст 7:29. Но человек потерял это качество, стал более непохожим на себя. Никакое другое создание, которое ниже его, не изменилось до такой степени. Поэтому невозможно найти искренность в какой-либо душе, пока благодать не произведет работу Духом Божиим. И до тех пор человек является только почти христианином, хотя он уже исполнил все. Почему так много людей не идут далее в исповедании веры, но остаются только почти христианами? На этот вопрос вы найдете ответ в наших следующих передачах. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрленбуш, звукооператор Петр Гам, у микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых».

Позднее утро. Ирочка только что проснулась. Через открытое окно она увидела позолоченные лучами солнца верхушки деревьев на склоне невысокой горы, расположенной километрах в двух от городка, в котором она гостила у своей тети Вали.

0: Тетя Валя, давай сегодня поднимемся вон на ту гору. Мне очень хотелось бы забраться на самый верх.
1: Ну что ж, мне нравится твое предложение. Давай собирайся. Отправимся в поход, не откладывая, пока еще не жарко. Пойдем вон по этой тропинке, Ирочка.
0: А почему не по той? Она короче и скорее приведет нас на вершину.
1: Эта тропинка удобнее, потому что она пологая, а прямая тропинка крутая. Нам придется хвататься за деревья и кусты, чтобы не скатиться вниз. Так можно легко повредить молодые растения.
0: Ой, тетя Валя, пожалуйста, погоди. Я увидела ящерицу. Постой, постой, ящерица. Дай-ка я тебя рассмотрю хорошенько. Не убегай.
2: Здравствуйте. Пожалуйста, пропустите меня. Мне срочно нужно взобраться вон на то дерево.
0: А не могла бы ты немного задержаться и рассказать нам о себе, пожалуйста?
2: Я с удовольствием это сделаю, но сначала...
1: Не успела Ирочка и глаза моргнуть, как ящерица шмыгнула в сторону и с молниеносной быстротой вскарабкалась на дерево. Потом так же быстро она возвратилась к своим новым знакомым.
2: Теперь я готова для интервью.
0: Ну тогда скажи, пожалуйста, зачем тебе нужно было так срочно карабкаться на это дерево?
2: Я спешила, потому что на дереве я увидела насекомых.
0: Ты охотишься на насекомых?
2: Да, насекомые – это основная пища для нас, ящериц.
0: Позволь спросить, а чем еще питаются ящерицы?
2: Большинство из существующих видов ящериц поедает вредных насекомых. С самого раннего утра, как только солнышко пригреет землю, мы выходим охотиться за жуками, кузнечиками, гусеницами, червями, слизнями, пауками и прочими мелкими беспозвоночными.
0: Ах, так вы приносите пользу, сохраняя растения от вредителей? Это хорошо. А чем ты питаешься, когда становится холодно и нет насекомых и разных беспозвоночных?
2: Подобно другим пресмыкающимся, я способна длительное время оставаться без пищи. И тогда я расходую запасы питательных веществ, отложившихся в хвосте.
0: Ах, вот как! Наверное, поэтому у тебя такой длинный хвост.
2: Нет, не поэтому. Мой длинный хвост играет роль балансира, а также руля для поворотов на бегу. И еще служит мне опорой, когда я стою на задних ногах.
0: Да, хвост у тебя замечательный. Вижу, что он играет важную роль в твоей жизни. А скажи, пожалуйста, ящерица, как ты переносишь холод?
2: Хорошо переношу, потому что в конце осени, когда температура падает и становится холодно, я ухожу на зимовку.
0: Понятно, ты просто прячешься от холода. А жары ты не боишься?
2: Нет, насытившись после утренней охоты, я люблю полежать на солнечном припеке. И когда мое тело сильно нагревается, я убегаю в тень. И потом снова греюсь на солнышке. В полдень, когда становится очень жарко, я укрываюсь в своем убежище.
0: И потом ты снова выходишь на охоту?
2: Да, обязательно.
0: И когда же кончается твой день?
2: Мой день кончается заходом солнца.
0: И ты уходишь к себе в норку?
2: Да.
0: А скажи, все ящерицы ведут себя одинаково?
2: Существует множество различных видов, и у каждого свой образ жизни.
0: А сколько же всего видов ящериц существует в мире?
2: Существует 3500 видов.
0: 3500 видов? Это и вправду много.
2: Ученые говорят, что ящерицы наиболее многочисленная, широко распространенная группа современных пресмыкающихся. Причем каждой части света присущи свои группы ящериц. Так для Европы характерно семейство под названием настоящие ящерицы. А по системе Линнея они называются лацертиды. В это семейство входит род лацерта, включающий вид лацерта аджилис, которому принадлежу я.
0: Значит, ты лацерта аджилис?
2: Совершенно верно. Или ящерица обыкновенная, или прыткая.
0: Ах, вот как! Ты ящерица прыткая. Тебе очень подходит это название. Так ты говоришь, что в разных частях света живут разные виды ящериц.
2: Да, и среди этих видов одни ящерицы ведут ночной образ жизни, а другие дневной.
0: Ты-то дневная, иначе сейчас бы ты спала.
2: Верно ты определила.
0: Прытка, скажи, пожалуйста, ты живешь на этой горе?
2: Да, мое жилище на склоне этого холма, у самой его вершины. У меня там очень уютная норка.
0: Далековато ты забралась. А не боишься ли ты заблудиться?
2: Нет, Творец наделил меня хорошей топографической памятью. Так что я безошибочно нахожу свое убежище, даже удалившись от него на значительное расстояние.
0: Каким образом?
2: Я ориентируюсь, определяя направление по солнцу, наподобие птиц и некоторых других животных. И помимо основного убежища у меня есть еще несколько временных.
0: Вот как? Где же находятся твои временные убежища?
2: Они расположены в различных местах участка, на котором я обитаю. Например, я нашла себе уютное убежище вон под той грудой хвороста. А другое – мое временное убежище в дупле этого дерева. И еще одно – под кучей опавшей листвы, и есть еще несколько. Но в этих местах я не скажу. Они останутся у меня в секрете.
0: В секрете так в секрете. Ну скажи, пожалуйста, ящерица, зачем тебе столько убежищ?
2: Потому что у меня чрезвычайно много врагов.
0: Неужели? Кто же твои враги?
2: Это всевозможные птицы, цапли, аисты, орлы, ястребы, совы, филины, вороны, сороки и многие другие.
0: Но если птицы поедают ящериц, то, наверное, и некоторые животные любят полакомиться вами, не так ли?
2: К сожалению, так и есть. Тут только гляди в оба, чтобы уберечься от барсуков, лисиц, ежей и разных других млекопитающих.
0: Но учитывая твою способность быстро бегать и множество твоих убежищ, я думаю, им приходится немало потрудиться, чтобы поймать тебя прыткая.
2: Это уж точно. Кроме того, у меня есть один трюк, который я применяю, чтобы спастись от врага.
0: Что же это за трюк?
2: Пока это секрет.
0: Ладно, я подожду, пока ты сама захочешь открыть мне свой секрет.
2: Я обязательно тебе о нем расскажу, а может быть и покажу.
0: Мне интересно узнать, что это за трюк. Но раз ты не хочешь сейчас говорить о нем, то скажи, пожалуйста, есть ли у тебя детки?
2: Есть.
0: Где они сейчас?
2: Одни уже совершенно самостоятельные, а другие скоро появятся на свет.
0: У тебя, наверное, будет много хлопот с новорожденными.
2: Нет. Создатель позаботился о моем потомстве. Так что у них нет нужды в моей опеке.
0: Неужели ты совсем не ухаживаешь за своими детенышами?
2: Ящерицы не ухаживают за своими детенышами. Отложив яйца, редко какой вид ящериц заботится о них. Но есть такие, которые обвиваются вокруг отложенных ими яиц, время от времени переворачивают их и помогают новорожденным освободиться от оболочки яйца. Однако в большинстве своем, отложив яйца, самка уже никогда к ним не возвращается.
0: Вот как! Интересные вы животные!
1: Ирочка протянула руку, чтобы потрогать ящерицу, но... юркая ящерица скрылась из виду.
0: Смотри, тетя Валя, ящерица оставила у меня в руке свой хвост, а сама убежала.
1: Это как раз и есть тот трюк, о котором говорила ящерица. Сработал инстинкт самосохранения. Ящерицы пугливы. Несмотря на то, что хвост в жизни ящерицы играет важную роль, она все же оставила его, спасая свою жизнь.
0: Вот какая хитрая!
1: Нет, не хитрая, а мудрая. Это мудрость. Бог вложил мудрость во всякое свое творение.
0: А, тетя Валя, я понимаю, о чем ты говоришь. Мудрость животных – это их инстинкты. А как это получается у ящерицы, что она отбрасывает свой хвост?
1: Это происходит в результате резкого сокращения мускулов. Разлом происходит по линии особо не окостеневшей прослойки, поперек одного из позвонков, а не между позвонками, где соединение более прочное. Зачастую только хвост достается врагу. Оставляя в зубах хищника свой хвост, ящерица таким образом спасает свою жизнь.
0: Разве ящерица может жить без хвоста?
1: Конечно, нет. Вскоре хвост отрастает заново. Но позвонки не восстанавливаются, а заменяются хрящевым стержнем, из-за чего новый отрыв возможен лишь выше предыдущего.
0: Значит, ящерица не жалеет хвоста, чтобы спасти свою жизнь? Вот какая мудрая! Тетя Валя, а у человека есть инстинкты?
1: И у человека есть инстинкт самосохранения.
0: И мудрость у человека есть, потому что Бог дал человеку ум.
1: Верно, Ирочка, ты правильно рассуждаешь. человек способен мыслить. Но в отличие от животных, человек обладает волей. Так сотворил его Господь Бог.
0: Тетя Валя, а при чем тут воля? Разве недостаточно человеку ума, чтобы поступать мудро?
1: Нет, не всегда. Есть случаи, когда человеку нужно употребить свою волю, чтобы поступить мудро. Можешь ли ты, Ирочка, сама вспомнить такой случай из своей жизни?
0: Конечно, тетя Валя. Я, например, не могу отказаться от конфет, хотя доктор сказал, что от сладкого, особенно от леденцов, портятся зубы. Я понимаю это, но не могу заставить себя не есть конфеты.
1: Отличный пример, Ирочка. Как видишь, чтобы понять, что неправильно и вредно, или что правильно и полезно, человек пользуется своим умом. А чтобы поступить соответственно этому понятию, человек должен употребить свою волю.
0: Тетя Валя, я понимаю, нужно заставить себя поступать правильно.
1: Верно. Заставлять себя поступать правильно – это и есть проявление воли. Бог наделил человека свободной волей.
0: Что же это значит, тетя Валя?
1: Это значит, что всякий раз, когда нам предстоит принять какое-то решение и привести его в действие, мы свободны в своем выборе. И вот тут-то важную роль играет мудрость.
0: Мудрость нужна для того, чтобы поступать мудро.
1: Ну, моя хорошая, быть тебе учительницей, ведь точнее и не сформулировать. А теперь постарайся привести пример, как это обычно делают учителя.
0: Ну, например, отказаться от просмотра какой-то телевизионной программы, чтобы почитать Библию, выучить какой-нибудь библейский стих наизусть.
1: Прекрасный пример. Ведь Библия – это Слово Божие, неисчерпаемый источник мудрости. Библия учит, что есть два рода мудрости. Мудрость века сего и мудрость Божья. Как ты думаешь, Ирочка, а какая из этих двух мудростей принесет человеку больше пользы?
0: Конечно, мудрость Божья.
1: А почему ты так думаешь?
0: Потому что Бог мудрый, и мудрее Бога нет никого на свете.
1: Совершенно верно. В Библии написано, мы проповедуем не мудрость века сего, но мудрость Божию. Апостол Иаков написал, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Бог дает человеку свою Божью мудрость.
0: И я буду просить Бога, чтобы он дал мне свою мудрость.
1: Хорошо сделаешь, Ирочка. И затем нужно применять мудрость Божью на деле, в своей жизни.
0: А что это значит, тетя Валя?
1: Это значит, что если человек покаялся и принял Христа своим Господом и Спасителем, то ему нужна Божья мудрость, чтобы жить жизнью, достойной Бога. Апостол Павел написал, «Мы молимся о вас, о тех, кто принял Господа Иисуса, чтобы вы поступали достойно Бога». Поступать достойно Бога значит любить Господа Бога и Его Слово, Библию, читать ее, заучивать библейские стихи на память, как ты сказала, а также молиться, говорить с Богом. И, конечно, любить родителей, уважать старших и быть послушной, не обижать своих друзей.
0: А если человек, мальчик или девочка, еще не покаялись, что тогда они должны делать?
1: Господь Иисус призывает, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Услышав обращение Бога, человек становится перед фактом выбора. Прийти или не прийти. То есть отозваться или не отзываться на призыв Божий.
0: И тут человеку нужно употребить свою волю, чтобы сделать правильный выбор.
1: Верно, чтобы достичь спасения своей души, отказаться от грешной жизни и начать новую жизнь в Господе. Бог любит людей и всегда готов принять каждого. Он ждет, чтобы люди обратились к Нему, но Он не заставляет их делать это. Бог дал человеку свободную волю и великое благо для того, кто по собственной воле сделает мудрый шаг навстречу Господу и Спасителю Иисусу Христу. И сегодня Иисус призывает: «Придите ко мне, придите ко мне, придите ко мне».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

«Дом мой или дом ваш?» Видя храм и его украшения, видя блеск его в красках зари, ученик возгласил с восхищением, обращаясь к Христу: «Посмотри!» Но учитель не выразил радости, удивляло другое Христа. Дом молитвы при пышной обрядности продолжением улицы стал. Там верхушка священников правила, из людей далеко не святых, приносящую выгоду правила, выше Библии были для них. Удивительно, там беззаконники продолжали закон толковать, и, толкуя, они узаконили торг при храме и право менять. Все меняли, и деньги, и мнения, Божью заповедь там, например, на небожие постановления поменял не один лицемер. Знал Иисус, в этот дом, к сожалению, и предатель придет на совет, и под звуки чудесного пения зазвенят в храме 30 монет. Дом Господень, но грех в этом здании протаранил громадный пролом, и Господь изменяет название, оставляется пуст ваш дом.

обвенчанная молодость. Благословенье пусть на ваши головы падет росой и теплыми дождями, чтобы Христом обвенчанная молодость светила миру добрыми лучами. Растают ледники, и реки высохнут, сотрутся гор высокие вершины, но пусть любовь в зените солнцем высится, собою освещая жизнь отныне. Мир постареет, стихнут и пророчества, язык умолкнет, знание упразднится. Любовь живее всех, и очень хочется, чтоб к вам она могла навек вселиться. Цена ее превыше лучших жемчугов, все обветшает, силы ослабеют. Сравниться с нею в мире просто нечему. Блажен, кто до конца любовь имеет.

только себя обманул. Фальшивым богатством тешась, советы другим даря, ты сам не встречался с воскресшим и к небу не шел горя. Случайно ты в Божьем стаде, среди избранных неотличим, душой уж за тысячи стадий живешь, себя отлучив. Греховной припав отраве, святыню подняв на смех, когда облачишься ты в траур, оплакав падение и грех? Когда осознаешь причину, принесшую столько вреда, и к славной Голгофской вершине пойдешь с покаянием, когда...

вопреки желанию, много дней, ни жены не видеть, ни детей, забывая об удобствах личных. Подвязаться значит быть объектом вражьих стрел, но в истине стоять, вовремя опасность замечать и народу говорить об этом. Помнить о велениях Господних, и не только помнить, исполнять, в трудный час не обращаться вспять. Верность перед Богом — это подвиг. Бог — источник мудрости и сил, пусть не истощатся силы ваши, чтобы натиск фарисейской фальши, как и явный враг, вас не сломил.

Факел истины. Трудно жить, когда не видно света. Трудно жить, когда вокруг темно. Трудно жить, когда заря рассвета в чье-нибудь не глянуло окно. Если ложь царицей восседает, если зло вокруг руководит, и неправда правду побеждает, трудно жить и верить, и любить. Но средь зла, пропитанного ложью, в темноте, сгустившейся ночной, был зажжен однажды Сыном Божьим яркий факел истины святой. И нести его во все народы, истомленным гибнущим сердцам, через все преграды и невзгоды, повелел Христос ученикам. Было их тогда совсем немного на суровом жизненном пути, облаченных силою от Бога, чтобы факел истины нести. Шли они, апостолы Христовы, по деревням, селам, городам, рушились греховные оковы, умножалась церковь христиан. Поднимаясь из греховной тины, брали факел истины они. В Риме, в Македонии, в Афинах разгорались яркие огни. Тьма повсюду поднималась, чтоб своей нечистой рукой потушить во что бы то ни стало яркий факел истины святой. И когда Стефанов побивали, думая заставить замолчать, это место Савлы занимали, чтоб святое дело продолжать. Так и множилась семья Христова с ярким факелом, горящим впереди, пробуждая многих к жизни новой, трудности встречая на пути. Сколько им скорбей, гонений, пыток испытать пришлось за этот срок, сколько крови праведной пролито, кто бы все измерить это смог? Кто бы счел все тропы и дороги, города и селы разных стран, тюрьмы, каторги, остроги, где ступали ноги христиан? Разрывались вражеские сети, разгоралось пламя горячей, и теплее стало на планете от его живительных лучей. Нет, не тщетны были все страдания, не напрасен был тернистый путь, и сегодня с радостным сознанием можем мы на прошлое взглянуть. Яркий факел истины Господней ныне нам поручено нести. Перед нами тот же путь сегодня, и другого нет для нас пути. И Господь от нас сегодня хочет той же веры, преданной святой. И чтоб в наше время сумрак ночи не царил над всей землей, но чтоб дружной, радостной семьёю мы несли во все греховные места с чистым сердцем, пламенной душою чудный свет учения Христа.

страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

Говорит сущий: «Я Бог твой и твой спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души, истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

у Средиземного моря. Город Приморье, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал импиатор, решая, — «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

уточни. Если ты получил приглашение в неизвестную местность прибыть, путь и станцию назначения постараешься ты уточнить. Но вопросу важнейшему, кажется, ты внимания не уделял. В час назначенный где окажешься, перейдя гробовой перевал? Вот идешь ты дорогой опасною в мир иной, ничего не узнав. И не верь им, как плотной повязкою, крепко очи души завязав. Смотришь вечность с беспечной улыбкою, будто и не покинешь земли. И как муху приманка липкая держит грех тебя, вырвешься ли? Правда Божья тобой унижена, но хотя ты к земле и прирос, высшей волей телесная хижина предназначена, слышишь, на снос. Остается все меньше времени, дни бегут, как с вершины вода. На земле ты прописан временно, а потом уточни, куда?

у обрыва. Шел человек по тропе у обрыва, самоуверенно и горделиво, но вдруг оступился и камнем во враг, где смерть к нему вышла, как тайный враг. Как пух одуванчика жизнь отлетела, в грязи распласталось бездушное тело. Рукою зажал он соломы пучок, сорвавшись, хватался за что только мог. О чем говорит этот горестный случай? Вся жизнь наша — это дорога над кручей. За что ж ухватиться надеждой рукой на жизненном склоне в момент роковой? За безнадежность схватиться надежно ль? За отчаяние держаться возможно ль? Или за неверье соломинку? Нет, нужен несчастному лучший совет. Христос приходил в этот мир, чтоб могли мы над пропастью зла, у обрыва могилы, над бездной соблазна, в опасных местах держаться покрепче за руку Христа.

Не спеши, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был в начале. О тебе скорблю я каждый день, возвращенья жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудностей, усталости не зная. Только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что соединяла нас когда-то. Охлаждение можно ли терпеть? Будет горьким для тебя прощанье. Может быть, последний раз к тебе я сегодня тихо обращаюсь. Осознай, себя останови. Не тебе прозвучало веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефесской.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

отмахнулись. В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Иов, 12 глава, 10 стих. Отмахнулись, опять отмахнулись. И без Бога, мол, знаем, как жить. Снова бедные души уснули, быть глухими себе разрешив. Отмахнулись от Божьего слова, на призывы ответили «нет». Отмахнулись от крови Христовой, снова в пучину сует. Отмахнулись. Взывать бесполезно, и стучать не услышится стук. Мы болеем тяжелой болезнью и лелеем свой тяжкий недуг. Зависть правит сердцами, как хочет, и друзей превращает в врагов. Над слезами людскими хохочет тот, кто хочет, чтоб мир был таков. Сатанинским оскалом наполнен дом, в котором забыли Христа. В суете, словно в омуте, тонем, и опоры для душ — пустота. Мы взбираемся, лезем, толкаясь, богатеем, скудея душой, и вот так, на бегу, не покаясь, завершаем мы путь свой земной. И, представ пред величием Бога, мы поймем, только поздно поймем, что в последнюю нашу дорогу столько грязи греховной несем. Будет суд справедливый и строгий. Если жил ты от света таясь над прощеньем, подаренным Богом, и над кровью Христовой глумясь, мы увидим, для гордых замкнули в царство Господа светлую дверь. И все то, от чего отмахнулись, нас осудит на вечную смерть. Галина Вольф.

Наши не писатели. Цветы при дороге. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам 11:9. В Индии носильщик воды носил на плечах длинную палку. На ней было подвешено 2 больших глиняных горшка. Один горшок был пробит и протекал. К концу долгой дороги от реки до господского дома в этом сосуде оставалась только половина воды. Другой был целым и сохранял всю воду. 2 года ежедневно повторялась одна и та же история. Носильщик приносил только 1,5 нормы воды домой. Естественно, неповрежденный сосуд гордился результатами своей работы, ведь он был прекрасно приспособлен именно к той деятельности, которую выполнял.

ты, и она вытекает по дороге. Ты должен больше работать, а получаешь меньше денег за свои труды. И все это из-за моего недостатка, — отвечал горшок. Носильщик пожалел старый сосуд и сочувственно сказал: «Когда мы будем возвращаться к дому моего господина, обрати внимание на красивые, пышные цветы, растущие по краю дороги». И действительно, когда водонос взбирался на холм, дырявый горшок заметил освещенные солнцем великолепные цветы у дороги. Это зрелище обрадовало его, но, оказавшись у дома, горшок снова ощутил глубокое огорчение, ведь он снова принес только половину воды, а другая половина вытекла по дороге, и он опять стал извиняться перед водоносом за свою несостоятельность. Носильщик ответил горюющему сосуду: «Заметил ли ты, что цветы были только с одной стороны дороги? Со стороны целого сосуда цветы не растут. С самого начала я знал твой недостаток и использовал его. Я посеял цветы вдоль дороги только с твоей стороны. Каждый день, идя с реки назад к дому моего господина, я поливал их с помощью твоей дырочки в боку. Уже 2 года подряд я срываю чудесные цветы и украшаю букетами столы в комнатах моего хозяина. Если бы ты не был именно таким, какой ты есть, дом моего хозяина не был бы так красив. Мы все имеем свои недостатки, но если мы не противимся Христу, то Он использует и их, чтобы украсить дом Небесного Отца». Автор неизвестен. Перевод Анны Шаф.

Не кончается милость. Когда я получила сообщение о том, что сестра Лидия Т. подарила моей семье подписку на журнал «Сестра», слезы благодарности и радости потекли из моих глаз. Это самый дорогой подарок моей семье. Еще я хочу поблагодарить всех братьев и сестер, кто молится о моей семье и помогает. Господь да воздаст им во сто крат за их любовь к ближнему, за их сострадание и милость. На этом Божьи милости для нас не закончились. 4 июня 2010 года две мои дочери, Екатерина и Людмила, решили заключить завет с Богом, завет через водное крещение по вере. Благодарю Бога и за эту милость ко мне. Теперь в моей семье 4 человека, заключивших завет с Богом. В мае этого года мы с семьей переехали жить в город Волковыск. Это еще один из подарков нашего Господа. Сейчас мы проживаем в 2-3-комнатных квартирах. Молю Бога, чтобы найти работу в городе. Заканчиваю свое письмо. Еще раз благодарю Господа, подарившего моей семье общение с вами. Татьяна Пущякова, Беларусь.

Я тоже прошла через это. В 1988 году в апреле умер мой муж. На руках трое детей. 11 лет, 9 лет и 7 лет. Руки опустились. В доме ни копейки. В магазине пустые прилавки. И вдобавок самое страшное – незнание Бога. Это теперь я знаю, что Господь был всегда рядом, ведь Он – заступник вдов и сирот. Господь давал силы для заботы о детях, да и хозяйство держали, без Него в деревне никак нельзя. Почти через 3 года после смерти мужа встретила своего нынешнего мужа Андрюшу. Для него решилась родить дитя. Переносила беременность хорошо. При схватках увезли, как полагается, в райцентр. Это было перед новым 1992 годом. Там оказалось, что свет в больнице бывал только утром с 9 до 12 часов дня и вечером, чтобы приготовить пищу для больных. Лекарств не было. Вдобавок ко всему у меня начало подниматься давление до 200. Так пролежала неделю. «Ждут», — сказали. «Рожать будешь сама». В середине 2-й недели у меня начались судороги ног и рук. Мне запретили ходить. Вызвали анестезиолога из города Кокчетава, чтобы везти меня в город и в пути кесарить. Но по прибытии, как он сказал, меня обследовав, да как читава, мы ее не довезем. У нее плывет тело, надо бороться за ребенка. Это слышала своими ушами. А дома 3 детей, муж, который так радовался этому дитю. А тут такое заключение, отказали почки. Не знаю, чем и какими лекарствами меня поддерживали. Но за сутки привезли лекарства с другого района, чтобы мне на месте сделать кесарево сечение. Время выбрали утром, когда давление было 150 на 90. И вот все позади. Но со мной дела были плохи. Не помню ничего. Говорили, что врачи чудеса творили. Все сделали, чтобы и меня не потерять, и дитя. Дочка моя прожила 12 часов. Пошли поменять ей кислородную подушку. А кислород у них кончился, будет только следующим утром. И дочка моя отошла к Господу. Мне ее не показывали. Еще после этого сутки не говорили. Нельзя было тревожить. Почки потихоньку начали работать. 15 января мои домочадцы дочку похоронили. И вот прочла стихотворение Галины Вольф. «Я придумаю 100 дорожек». Это просто разорвалась тоска камнем, лежавшая внутри. Я наплакалась. Как мы, женщины, не одиноки в своем горе. Но слава Господу, что Он есть у нас, наш Господь Христос. Ольга Беккер.

строго наказал меня Господь. Псалом 117, стих 18. Я придумаю 100 дорожек для твоих неходивших ножек. Мой мальчик, проживший 12 часов. Я придумаю 100 сказок для твоих не проснувшихся глазок. Мой мальчик, проживший 12 часов. И над жаркой твоей постелькой превращу я секунды в недельки. Мой мальчик, проживший 12 часов. Как мне вымолить эту милость, что с тобой ничего не случилось? Мой мальчик, навеки ушедший в меня. Наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Послание к евреям, 12 глава, 11 стих. Благодарю тебя, Господь, за ту печаль весной, когда мой маленький сынок покинул мир земной. Благодарю тебя, Господь, мне не хватало сил, но ты меня к молитве звал и силой наделил. Благодарю тебя, Господь, в страдании моем ты дал прозрение душе, и мы теперь вдвоем. Благодарю тебя, Господь, достойно я страдать, все испытания приму, какие хочешь дать. Благодарю, благодарю за радость и за боль. За все тебя благодарю, Господь, Спаситель мой. Галина Вольф.

слышать и слушать. После страшного землетрясения на Гаити часто слышу из уст людей, далеких от Бога, такую фразу: «Бог изливает гнев на землян». Но если это так, подумала я, то почему же земляне ничего не предпринимают, чтобы Бог гнев свой сменил на милость? Ведь и в древние века не всегда Бог гневался на народ израильский. Когда израильтяне начинали искать Бога, Он являл им свою милость. Придя снова на землю, найдет ли Он веру на земле? Многие считают себя верующими, как когда-то и евреи считали себя детьми Авраама. Но Иоанн Креститель говорил им: «Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Сколько детей с чистым сердцем и устами, прославляющих Его за великую милость, сотворил себе Господь из камней, лежащих при дороге. Господь употребляет и сидящих во тьме, которые, увидев свет, пошли за Ним. И сидящий во тьме увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Матфея 4:16. В наше последнее, такое беспокойное и смутное время люди смотрят, но не видят истины по причине греховной слепоты, которую навел на них князь тьмы, расливающий мир в похотях. Слушают, но не слышат, так как не по сердцу говорится им, не ласкает им слух обличения во грехах, а сердце человека крайне испорчено. Как же Господу достучаться до глухих? Как разбудить от греховного сна? И Бог принимает спасательные меры. Нам иногда кажется, что крайние, допускает неизлечимые болезни, бедствия, катастрофы. Пробудиться, очиститься и осветиться, искать пути Божьи, которые проведут мимо рва погибели, зовет нас Господь. Конец Его пути – Царствие Божие, приготовленное для нас. Одна из пожилых дам, моя пациентка, сказала мне: «С наступлением войны я потеряла веру в Бога. Для меня Он больше не существует. Пытаюсь объяснить ей, что раны, нанесенные войной, лечит тоже Бог. Сейчас люди покидают церкви, тем самым показывают свое недоверие ей, ее духовенству. После нашумевших скандалов о моральном разложении священников в католической церкви авторитет ее упал. Следующий удар получила и Евангелическая лютеранская церковь, где представитель высшего духовенства позволила себе вести автомобиль в нетрезвом состоянии. Люди ничего не хотят слышать о праведном суде, о Боге. Люди потеряли веру, потеряли себя. Один из моих пациентов, ушедший уже в мир иной, лежа на смертном одре, на мой вопрос, хочет ли он примириться с Богом, ответил: «Я разочарован в Боге, в вере, в церкви. Я подростком служил в церкви и видел, что творилось за ее кулисами. И когда его жена все-таки пригласила пастора, умирающий выставил его за дверь». В Австралии, в городе Сидней, собралось свыше 5200 морально разложившихся людей, гомосексуалов и лесбиянок, для того, чтобы сделать совместное фото на ступеньках знаменитого оперного театра. Эта фотография обошла весь мир. На вопрос корреспондента, почему они здесь собрались, одна персона с гордостью заявила: «Не каждый день имеется такая возможность». Но и таких любит Бог, а таких плачет Господь. Одна пожилая старица воскликнула на служение: «Доколе, Боже, будешь терпеть беззаконие?» Как же мы должны благодарить Господа за долготерпение, за то, что рука Его не сократилась миловать и ухо не отяжелело слышать. Ведь и мы плачем о наследии нашем, о блуждающих, заблудшихся, отвернувшихся. Бог не желает их гибели. Будем просить милости Его, пока не спасутся те, кто может спастись. Будем молить о мире во всем мире, об Израиле и гонимой церкви. В молитве мы можем умолять Господа о милости для погибающих грешников. Людмила Франц.

Что пожинать будем? Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. Исход 23:16. Еще издревле Бог дал закон соблюдать и праздник жатвы, чтобы люди были благодарными и понимали, что добрый урожай – это не только результат человеческих знаний и усилий, но и все приходит свыше, от Бога. Он дает знания и силу, Он же дает лето, дождь, солнце и свое отцовское благословение. И как мы, родители, желаем, чтобы дети были благодарными за нашу любовь к ним, так и Бог желает, чтобы мы были Ему благодарны за дарованный урожай, за насущный хлеб и за Его Божью любовь к нам. То, что дает нам Бог, несравненно больше того, что мы можем сделать для наших детей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог готов дать нам не только урожай, но и жизнь с избытком. Полное благословение Божие состоит из небесных и земных даров. И когда мы это сознаем, то наши уста наполняются хвалою. И мы готовы вторить псалмопевцу, прославляющего Господа. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Ты приготовляешь хлеб, венчаешь лето благости твоей. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом. Псалом 64. Чтобы наследовать благословение, нужно жить по Писанию, благословляя, а не проклиная других. В притче о безрассудном богаче Иисус рассказывает, что у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: «Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой. И скажу душе моей: много добра лежит у тебя на многие годы. Покайся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». Луки, глава 12. Жизнь без Бога – это потерянная жизнь. Для того, чтобы нам достичь Царствия Божьего, нужно быть верным Господу. Без веры Богу угодить невозможно. А Он велик и в небесах на троне, и в былинке на земле. Как для хорошего урожая нужно теплое, дождливое лето, так и для нашего спасения нужно лето Господне, благоприятное. Господь в любви Своей дает нам и то, и другое. Наряду с ежегодными урожаями Бог во Христе дал нам Спасителя, а также лето благоприятное, полное благодати и истины, когда каждый может спастись, приняв Христа. Бог один достоин хвалы за все земные дары, которые мы в основном получаем через ежегодный урожай. Тем более Он достоин принять и славу, и честь, и силу за небесные дары, ибо Он все сотворил, и все по Его воле существует. Воздадим Ему честь и славу, ибо наступает час суда Его, и кто устоит, кто будет пожинать? Да сохранит нас Господь до пришествия Своего, чтобы с нами не случилось так, что пришла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Якоб Вибе.

Коль доживу, то будет скоро мне 75 уже. И с молодости я не спорю, она прошла, как рик во сне. Пора весны, как ты прекрасна, не замечаешь трудных дней, но сколько было дел напрасных, бесплодных, ветреных затей. Не знала Бога, не хотела идти под благодать Его, невзгоды жизни претерпела, сама казалась без Него. Но сколько раз своей рукою беду и горе отводил, ведь Он меня даже такою великой грешницей любил. И лето жизни миновало, оставив боли след в душе, хотя и было дел немало, работа, хлопоты в семье. Осень в пути не задержалась, время уборки всех плодов, и на колени я упала, и в небо устремился зов. Зов о пощаде, о прощении моих бесчисленных грехов, и в Иисусе я спасение нашла, омыла Его кровь. Все бури в прошлом, ну а ныне, когда лишь в моде белый цвет, когда как плуга свет морщины, на все вопросы есть ответ, ответы из святого слова. И жизнь, как тихий ручеек, течет и славит имя Бога, что мир и радость мне дает. Ирна Гольцова.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Очень одобряю. Считаю газету очень нужной. Алтарь показывает людям путь к Господу, а значит и путь к спасению. Люди путаются в религиях, традициях, ищут Бога там, где Его нет, и хотят своими делами заслужить себе вечную жизнь. Важно, что газета состоит из рассказов людей, а значит, из реальной жизни. Свидетельства из тюрьм – это доказательство того, что у Бога границ нет, и что Его любовь действует и там, и что Бог дает свободу от тяжести греха, от смерти и дарит надежду. И также мы видим, что и верующие люди проходят через всякие преграды, страдания, боль, но Бог всегда рядом с ними и помогает все преодолевать. Я приняла Господа в свое сердце в 1992 году, и на моем пути тоже были все возможные преграды. Поэтому очень понимаю людей, которым нелегко. Хелене Н.

из путевых заметок. Это я у вас украл. Геннадий мечтал бежать из этой проклятой тюрьмы. Он знал, что этого еще никому не удавалось сделать. Высокий забор, колючая проволока, а по углам вышки с автоматчиками. Он был уверен, что 10 лет заключения дали ему несправедливо. Ведь никого он не убил. Ну, подумаешь, воровал. Кто в наше время не ворует? Да и не пришлось попользоваться ворованным. Украденную машину пришлось утопить, чтобы буквально скрыть концы в воду. С тоской вспоминал Геннадий о свободе и строил планы побега. Однажды в зоне выбило электричество. Гена, недолго думая, бросил на колючую проволоку фуфайку, перелез через забор, и вот она, свобода. Через несколько дней он пришел домой, в родную деревню, а тут его уже ждали. Пришлось возвращаться в тюрьму. Конечно, и срок добавили в наказание за побег. Кончилась свобода. В тюрьме свои особые законы. Как-то Геннадий выиграл в нарды некоторую сумму денег. Проигравший не хотел соглашаться с проигрышем и со своими дружками стал открыто угрожать. Гена не знал, как поступить, ведь дело было не только в деньгах. На душе от этого становилось все тоскливей. В тюрьму уже несколько раз приезжали верующие. Геннадий же считал себя православным и не хотел идти к баптистам. Теперь же, когда ему стало совсем плохо от угроз, он решил: «Пойду, послушаю, о чем там говорят». И в первый же вечер покаялся. Теперь он пошел к заключенному, с которым играл в нарды, и сказал ему: «Прости меня, и я тебе все прощаю от всего сердца, потому что Христос меня тоже простил». Так, оставаясь в тюрьме, Гена обрел свободу. Выйдя на волю, он пришел к тем людям, у которых украл машину, и сказал: «Это я у вас украл машину. Я стал христианином и хочу возместить ущерб. Отработаю или у вас, или на предприятии, и верну долг». Они ответили: «Мы прощаем тебе, иди и больше не воруй». Тогда он вспомнил слова Христа, сказанные грешнице: «Иди и впредь не греши». Когда мы приезжаем в какое-нибудь село на благовестие, то приглашаем людей на собрание. И если идем по селу,

селе очень трудно устоять в вере. Будем молиться и за пробуждение среди цыган, и за Геннадия и его семью. Чуден наш Господь! Он, казалось бы, из самых ничтожных избирает себе тружеников, которые несут весь спасение погибающим людям. Эмиль Монтау.

у калитки. Идем по селу, приглашаем на служение в клуб. Подхожу к одному дому и слышу шум, крики, брань. Из дома выбегает женщина и бежит, не замечая меня, мимо. Следом мчится, видимо, муж женщины. Увидев меня, он остановился как вкопанный. «Разве можно так обращаться с женой?» — спросил я его. «Бог призывает нас любить жен, а не ругать, гнать и бить». Следом произошло то, чего в этот момент я никак не ожидал. «А где мне можно покаяться?» — спросил он. Я ответил: «Все равно. Можешь покаяться прямо здесь. Для меня

Действительно, это было как чудо. Мужчина тут же у калитки своего дома обратился с покаянием к Богу. Как хочется верить, что покаяние было искренним, и что его отношение к Богу, жене, семье, да и к самому себе изменятся. Молюсь о нем. Эмиль Монтау.

и за меня молятся. Очень благодарна, что в конверт с забытым алтарем был вложен «Vergessene Altar», газета на немецком языке. Сразу сделала подписку на немецкую газету, себе в подарок на Рождество. Очень люблю читать ваши издания. Поддерживаю молитвы на всех, кто просит молиться о нуждах. И для себя получаю поддержку, ведь за меня тоже кто-то молится. Амалия К.

0: Неожиданный разговор. Тамара Каширина, Санкт-Петербург. Полина молилась открыть ей эту премудрость. Итак, сердце. Полина принялась изучать указанные пастором псалмы. «Блажен человек, у которого в сердце стези направлены к тебе». Или вот еще. «Всем сердцем ищу тебя». О чем это? Человек, принявший веру и Бога в свое сердце, испытывает горячее стремление приблизиться к Нему, чувствует абсолютную потребность в Нем. Почему? Потому что в его сердце начинает царствовать и господствовать Бог, и он явственно ощущает благоговейный трепет в сердце, особенно когда молится. Если же оно, сердце, глухо, скажем, при разговоре с Богом, то беда. Такой человек в сущности далек от своего повелителя, равнодушен к нему. Соблюдает лишь формальность, ну, мол, так надо. А раз надо, вот и молюсь, без чувств, не прислушиваясь к сердцу. О, убереги же, Боже, от формализма и от беззаловки, от эгоистического желания лишь получать, ничего не отдавая. Теперь о душе. Жаждет душа моя к Богу. Какие бесподобные слова! Удивительное определение. Вот ведь не хочу, не желаю, а жажду. И никак иначе. Ёмкое слово и весьма многозначительное. В чем же заключается эта значительность? Да в том, что любящий Бога человек стремится к общению с Ним. И уже с раннего утра. Ищет встречи, испытывая подлинную тоску по нему. Разлука с ним повергает в уныние. Душа вянет, засыхает и может атрофироваться, то есть притупиться, не ощущая его присутствия. Возможно, наступает такое состояние, как у желающего пить. Организм буквально изнывает без воды. Все думы и мечтания лишь о ней. Хотя бы пару глотков драгоценной влаги. В сию секунду. В противном случае неминуемая гибель. Как это точно? Один из поэтов, вспомнила Полина, так и сказал. «Моя душа — пустыня без тебя». Вот именно. Сухая, безводная, безжизненная, мрачная пустыня. Бессмысленная жизнь. А потому... И жаждет душа моя к Богу. Без удовлетворения этой жажды — пустота, безысходность. О разумении. Апостол Павел советовал иметь Бога в разуме, чтобы избежать ошибочных шагов, ибо в таком случае Бог предаст человека превратному уму делать непотребство. Думать надо и крепко, со Словом Божиим в руках. Прежде чем предпринять что-либо, и молиться, колено преклоненно просить мудрости для осмысления ситуации и для своих поступков. К концу недели Полина почувствовала себя достаточно подготовленной. Ей теперь есть что сказать незнакомцу, и она ждала с ним встречи. Она любила с кем-нибудь порассуждать о Слове Божьем, окунуться в глубины Божьих истин, а потом нести их людям, чтобы они тоже научились любить и ценить своего Создателя. Однако шли недели и месяцы, а молодой человек в церкви так и не появлялся. Видимо, он тогда случайно забрел в церковь. Может быть, он еще не верующий, но Библией все же интересуется. Возможно, он только еще ищет Бога, но не так жадно, как она сама. А как же в таком случае он собирается научить кого-то, если не посещает церковь, не впитывает мудрых советов, содержащихся в проповедях? Впрочем, зачем она, Полина, судит его, абсолютно ничего не зная о нем? Нехорошо это, неправильно. Прости, Господи. В тот день... Полина с самого раннего утра ощущала в себе необыкновенно высокий душевный подъем. Ей было легко и радостно. Отчего? да потому что предстояла евангелизационная работа. Труд, который она очень любила, за то, что там удавалось рассказать об Иисусе Христе, о беспредельной милости Господа к ищущим Его, о любви Божией, рассказать слушателям о знаменательных случаях встречи человека с Богом. В церковь она всегда приходила заранее, почти за час до начала служения, подолгу молилась, чтобы отвлечься от всех земных забот и суеты, предстать пред Господом в чистоте и святости своих чувств. Готовилась внимательно выслушать в проповедях все то, что скажет Он ей лично. Ведь Он говорит каждому сердцу по-особенному, индивидуально, научая, поддерживая, ободряя, обличая, кому что нужно. Каждый должен получить свое, только то, что именно его волнует, беспокоит и радует. В заключении собрания хор исполнил чудный гимн «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?». Полина, напоенная Божью благодатью, удовлетворенно заскользила по залу благодарным взглядом. Какие же они все родные и близкие, ее братья и сестры! Если бы они только знали, как ей хорошо вместе с ними, как высоко она ценит это общение, где Господь Бог всегда впереди избранных своих. А вот и он, знакомый юноша, чуть-чуть впереди нее, наискосок, сидит у окна. Солнце золотит копну его льняных волос. Рассыпавшиеся огненные лучики весело скачут по кольцам кудрей при каждом повороте головы. Полина залюбовалась, наблюдая эту ослепительную игру желтого блеска на его густой шевелюре. Она сразу узнала его. Пришел все-таки. Значит, Господь влечет его своей любовью. Это замечательно. Во дворе она вновь увидела его в окружении молодых братьев. Сама же подойти к нему постеснялась. Тут подкатила машина. Евангелизационная группа уже рассаживается по своим местам. Ей надо ехать. А как же диалог, незаконченный? А что, если она его больше никогда не встретит? Ну что ж, как угодно будет Господу. Полина заняла кресло на переднем сиденье, вытащила блокноты со стихами. Повторить. Машинально заучивая строки, она поймала себя на мысли, что все время думает о нем. И устыдилась. Неожиданно над ее головой прозвучал знакомый негромкий мягкий голос. Полина, вздрогнув, чуть не выронила блокнот. Юноша выразил сожаление, что в прошлый раз они не успели обсудить вопрос до конца. Потом, доверительно глядя на нее, сказал, что надеется на продолжение беседы. Спросил, как ее зовут, и, протянув руку, произнес: «Дима». Через несколько минут он покинул микроавтобус. Теперь Полина видела его постоянно. Он регулярно посещал церковь, непременно бывал на занятиях по разбору Библии, тесно общался с молодежью. Они стали часто встречаться на самых различных мероприятиях. Но он не делал ни малейшей попытки приблизиться к Полине, заговорить. Было такое впечатление, что ее вовсе не существует в его поле зрения, и никакого интереса к продолжению разговора по затронутой теме. Странно, как будто бы они уже знакомы, а отношение к ней как к незнакомой. Что с ним происходит? Лицо чаще всего напряженное, чем-то весьма озабоченное, даже как будто бы печальное иногда. О чем это он так сосредоточенно думает? Что-то случилось? Нет, не угадать ей. Она ведь его совершенно не знает. Куда там ей понять его состояние? Наступило светлое, радостное пасхальное воскресенье. Погода выдалась отменная. Солнечно, безветренно, тепло. Настроение приподнятое, улыбки, поздравления, счастливые добрые лица, подарки, прославление Господа, обильные пожертвования, молитвенный дом украшен.
1: Полина вместе с молодежью готовилась к участию в программе праздничного выступления. Потом читала стихи «Приди ко мне, грехом обремененной, усталой и измученной нуждой. Я жду тебя, со мною примиренной ты обретешь и радость, и покой». Когда она дочитала до слов «Приди ко мне, пока еще есть время», то увидела взволнованного Диму, спешащего через весь зал кафедры. Она услышала его краткую, искреннюю, покаянную молитву. И сердце ее почему-то бурно и счастливо забилось. Слезы безотчетной радости заструились по щекам. «Слава Господу!» — мысленно произнесла Полина. Блудный сын возвратился. Его все горячо поздравляли. Она тоже подошла, застенчиво что-то пролепетала и, подняв глаза, увидела его ласковый, полный глубокой нежности взгляд. Она и вовсе смутилась, разволновалась и, буквально вырвав свою руку из его крепкой ладони, чуть ли не бегом помчалась из молитвенного дома. Лицо ее пылало, сердце готово было выскочить из груди, земля горела под ногами. Полина пыталась успокоиться и не могла. Неизведанные до сих пор чувства объяли все ее существо —

Господи Боже, успокой, образуй, охлади этот пыл. Возможно, я все неправильно, искаженно понимаю, а потому стыд-то какой. Помоги мне, да от тебя ли все это? Пусть будет только по воле твоей, по твоему благословению. После крещения Дима вошел в молодежную евангелизационную группу. Теперь они всегда были вместе и в то же время совершенно раздельно. Вместе участвовали в декламациях, вместе со всеми посещали дома престарелых и инвалидов, детские приюты, школы, тюрьмы, больницы. Летом вместе со всеми работали в христианских лагерях, но виделись лишь издали. Дима начал свидетельствовать об Иисусе Христе в евангелизационной миссии. На собрании говорить первые проповеди. Вначале робко, неуверенно, однако они всегда отличались продуманностью, глубоким содержанием. Однажды при посещении молодежью детской больницы для трудноизлечимых и безнадежно больных детей Дима буквально всех потряс своей горячей, почти исступленной молитвой. Когда обходили палату, вручая гостинцы беспомощным крохам, Дима неожиданно встал на колени посреди палаты и воззвал Господу, прося его принять прямое, непосредственное участие в судьбе этих невинных малышей. И здесь, на земле и в вечности. Многие плакали от страстных Диминых слов, за которыми чувствовалось буквально рыдание души и сердца. Взволнованная молодежь поддержала этот зов о помощи. Потом молились старшие по возрасту дети. Верующие обнимали деток, и кто-то снова и снова молился о них. Врачи, сгрудившиеся у входа в палату, притихли, пораженные искренностью чувств молящихся, их добротой и явным желанием обратить на больных детей внимание Творца, для которого нет ничего невозможного. Время шло быстро и незаметно. Под Новый год молодежь устраивала праздничный вечер после богослужения. Старицы и сестры напекли горы пирожков и пирожных, торты, искусно украшенные кремом и фруктами, заставили стол различными напитками, соки фруктовые и овощные, компоты из сухофруктов. В разгар этого чудного вечера Дима попросил тишины. Смело, никого не стесняясь, он подошел к Полине и при всех сказал ей о своей любви и сделал предложение стать его женой. Полина, покраснев до корней волос, опустила голову и молчала. Она была ошеломлена, не знала, как себя вести. В зале все радостно зашумели, но Дима прервал всплеск веселья. Он ждал ответа от своей избранницы. Полина же онемела, язык отяжелел. Стоявшая рядом сестричка тихо прошептала: «Полиночка, отвечай, а то как-то неловко получается». Полина собралась, попросив помощи у отца, подняла на Диму счастливые, полные слез глаза и ответила согласием. И тут же грянул гимн: «Любовь есть чудесный подарок от Бога, ценней всех сокровищ, ценней всех подарков, где весть о любви достигает до слуха, пустыня становится краем цветов». Через месяц состоялась помолвка, начались приятные хлопоты, приготовление к свадьбе. Дима уведомил родителей. Теперь он каждый день спешил после работы в библиотеку, где работала Полина, и провожал ее домой. Полина в результате этих свиданий почти все уже знала о Диме. Приехал он в город по распределению, по окончании строительного института. Работает на стройке жилого массива. Комнату дали в общежитии, как молодому специалисту. Родители и сестры в Оренбурге. В детстве он очень долго болел, но сумел победить хвори, усиленно занимаясь физкультурой и спортом.
мастер спорта по гимнастике. Врачи, наконец, успокоились, но советовали время от времени проходить полное медицинское обследование. На работе познакомился с Вальтером, верующим парнем, который впервые приоткрыл ему совершенно другой мир, объяснил по Библии смысл существования на земле, рассказал о вечности, они много и подолгу беседовали о Боге. Но после очередного отпуска Дима не застал его, он переехал в другой город. Но посеянное в сердце Димы семя любви к Господу прорастало, интерес к Библии не угас. Поэтому стал искать церковь и верующих, рад, что пришел к Господу, что встретил лучшую девушку на свете. Они были бесконечно счастливы и не скрывали этого. Но вдруг Полина заметила в нем неожиданную перемену, признаки какого-то беспокойства, объяснений никаких, упорная замкнутость, потом исчез и долго не подавал о себе никаких вестей. Полина не на шутку встревожилась. Ну вот, наконец, появился. Непонятная горечь в глазах, лицо печальное. Полина со страхом смотрела на него. В чем дело? Разлюбил? Раздумал жениться? Беда какая-то приключилась. Что? Говори же, не молчи. Ему явно трудно было говорить. Надо ехать в родной город. Зачем? Что-нибудь с родственниками? Нет, собрать надо бумаги, многолетние наблюдения, разобраться, выяснить все до конца. Они долго прощались на перроне. Расставались ненадолго, надо только прояснить ситуацию. Дима держал ее ладошку и нежно гладил тоненькие пальчики, успокаивал, а выражение лица безотрадное. Он многого не договаривал, а надо было бы рассказать все как есть, и не только невесте, а всей церкви. Но он решил сам, все сам, не хотел расстраивать душу ей и себе. Ах, неопытность, молодо зелено, все брал на свои плечи, надеялся на лучшее. Все-таки еще до конца ничего не известно, возможно, ошибка. Нужны дополнительные медицинские обследования. Да так, и все ж надо было бы больше времени проводить в горячей молитве обоим и внимательно прислушиваться к своему сердцу, что к нему говорит Господь. Перед отправлением поезда они молились, но нервозность мешала их прочному соединению с Богом. В этой встрече и в этом прощании все было не так, как прежде. Чувствовалось невероятное напряжение, ощущалась невыразимая тоска. Дима вскочил на подножку вагона уже тронувшегося поезда и неожиданно для себя самого в отчаянии крикнул: «Линочка, любимая моя, прощай!» Полина обливалась слезами. «Отчего так-то? Почему прощай, а не до свидания?» Писем не было, время шло медленно. Томительное ожидание расшатывало, расстраивало нервы. Полина не знала, что и думать обо всем этом. Прошло полгода. Как понимать? Что ж, наверное, пришлась не ко двору. Но все в руке Божьей. И вот однажды она услышала радостный крик. Ее звала молодая сестричка, мчавшаяся к ней со всех ног через весь двор молитвенного дома, размахивая руками. В высоко поднятой руке она держала письмо. Полина бросилась к ней, так же и вся молодежь, убиравшая двор. Взволнованная Полина буквально выхватила драгоценный конверт и, быстро распечатав, начала читать. «Вслух читай, Полиночка, мы же тут все свои, читай вслух. Мы тоже переживаем, хотим знать. Читай». Полина прочла. «Лина, Линочка, девочка моя милая и самая нежная, единственная, бесценная любовь моя,
Я благодарен Господу, что Он дал мне такую замечательную невесту, которую я обожал, которая сумела сделать меня необыкновенно счастливым человеком. Я долго не писал, прости. Все это время я молился и надеялся на встречу, на блаженство в совместной жизни с тобою. Я мечтал об этой встрече, грезил ею во сне и наяву. Горячо желал видеть тебя, слышать твой мелодичный дивный голос. Одним словом, жил все эти месяцы в надежде и любви. Увы, наш Отец Небесный распорядился иначе. Мы его дети, будем ему послушны, так как он не делает ничего нам во вред, не совершает ошибок, но только все для нашего же блага. Мы, безусловно, встретимся, но позже, не сейчас, не так скоро, как хотелось бы. Но обязательно увидимся, моя любимая. Как это будет чудно! Я сам измучился от разлуки. Она меня изнурила, иссушила. Я не находил себе места. Но теперь все уже позади. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет здесь, на земле. Полина зашаталась, как будто удар молнии пронзило все ее тело. Что это значит? Не будет, не будет. А я? Как же я? Я ведь не смогу жить без тебя. Неужели не будет? Мне невыносима эта мысль. Она еще что-то тихо шептала. Листок выскользнул из ослабевшей руки, проскочил между задрожавшими пальцами и, качаясь на воздушных волнах, начал медленно оседать на землю. Сестры едва успели подхватить потерявшую сознание Полину, усадили на скамью. Она не плакала, ее била дрожь, взгляд совершенно отсутствующий, остановившийся. В нем замерла жизнь. Никакой мысли, лишь горькая печаль, тяжелейшее страдание, печать огромного, непоправимого несчастья и острая, пронзительная боль в разрывающемся от горя сердце. Все вокруг плакали. Они любили и Диму, и Полину, ждали их свадьбы, готовились к ней. Одна из сестер подняла письмо и дочитала его вслух до конца. «Линочка, счастье мое, не унывай, прошу тебя. Прими свою судьбу кротко, как и я, то воля Божия. Думай о будущей встрече у ног Отца Небесного, а я буду тебя ждать, и мы уже никогда, слышишь, никогда не расстанемся. Не переживай, оставайся верной Господу, служи Ему от всего сердца, выходи замуж, живи долго и счастливо». А я твой, только твой навсегда, навеки, Дима.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, дорогие наши друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе – новая тварь. Тот, кто во Христе – перешел от смерти в жизнь.

Дорогие радиослушатели, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня я хочу поделиться с вами Словом Господним, которое записано в книге «Деяния апостолов». Читаем главу 15, стихи 36 по 41. «Деяния апостолов», глава 15, стихи 36 по 41. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых им проповедовали Слово Господне, как они живут“. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божьей, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». Разногласия в деле Божьем. Правдивость и подлинность Библии видны в честности, с которой передаются все события как Ветхого, так и Нового Заветов. В Библии мы читаем не только об успехах народа Божия, но также о его неверности и поражениях. Ветхий Завет не скрывает грехи царя Давида. Новый Завет не умалчивает о трудностях, которые переживала Первая Церковь в Иерусалиме, и о расхождении мнений среди первых христиан. Хотя Бог поручил нам возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, мы понимаем, что это поручение не делает нас совершенными. Мы остаемся грешниками, несовершенными. Мы часто по нашей неосторожности даем место дьяволу, который имеет пользоваться нашими похотями, чтобы уязвить нас и таким образом причинить вред всему делу Божью. Чем дольше мы ходим со Христом, тем больше мы соглашаемся со свидетельством апостола Павла и относим его к себе. В послании к Тимофею, в первом послании, в первой главе, в стихе 15 Павел пишет такие слова: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый», то есть самый великий грешник. Так он видел себя пред Богом. Ввиду того, что мы люди, всего не знаем и не понимаем как следует, не будем удивляться, если и у нас подчас будут расхождения во мнениях. Разногласия среди христиан были и будут. Но важно, чтобы разногласия среди народа Божия не препятствовали в исполнении поручения, данного нам Богом. Даже при разногласии можно трудиться и успевать в деле Божьем. Об этом напоминает нам прочитанный текст. Мы хотим рассмотреть его более подробно. Прежде всего, наш текст открывает нам заботу Павла о всех церквах. Апостол Павел предлагает Варнаве снова посетить те места, где они проповедовали Евангелие, чтобы укрепить веру тех, кто обратился ко Христу. Мы не знаем, сколько времени они находились в Антиохии после своего возвращения с этой первой миссионерской поездки. Некоторые предполагают, что прошло около года с того времени, как они вернулись в Антиохию. Апостол Павел хотел посетить все те города, в которых они свидетельствовали о Христе, город за городом. Все те, которые обратились ко Христу,
через их свидетельство стали Павлу дороги, потому что они были их духовными детьми. Их духовная семья включала не только уверовавших евреев, но также и массу уверовавших язычников. Хотя сам апостол Павел был евреем и очень скорбел о духовной нищете своего народа, он был озабочен спасением всех народов, всего человечества. Как сердце Бога, так и сердце апостола Павла вмещало в себя весь мир. Апостол Павел заботился о всех церквах, потому что он отдал им свою душу. Сердце каждого христианина должно быть озабочено спасением всего рода человеческого. Эта забота должна проявиться прежде всего в старании достичь свой народ проповедью Евангелия. Христианин не ограничивается любовью лишь к своему народу. Дух Божий, живущий в нем, побуждает его любить все человечество от чистого сердца. Чувство апостола Павла – это чувство подлинного христианина. Если мы, дети Божьи, испытали на себе его благодать, мы не сможем не любить и не заботиться о спасении всего человечества. Дальше в этом отрывке мы читаем о возникновении разногласия между Павлом и Варнавою. Варнава одобрил план Павла, но у них получился неожиданный конфликт. Причиной разногласия был Иоанн, называемый Марком. Марк был племянником Варнавы, и Варнава хотел взять молодого Марка, чтобы он сопутствовал ему и Павлу в их втором миссионерском путешествии. Но апостол Павел не захотел взять Марка. Причина заключалась в том, что в начале первого миссионерского путешествия Марк оставил их в Памфилии и вернулся домой. Это мы читаем в 13 главе Деяния апостолов в 13 стихе. Апостол Павел считал Марка изменником и не считал, что будет мудро взять его вторично. Марк не оправдал доверия церкви, которая послала их для свидетельства о Христе. На этой почве между Варнавой и Павлом произошло острое разногласие. Слово «огорчение» в нашем тексте говорит о возбужденных чувствах. Как бы внезапно усиление длительной проказы. Имеется в виду также и гнев, человеческий гнев. Тот же глагол говорит о возмущении духа, а также об умственном раздражении. Дело было очень серьезное, и это дело могло бы кончиться очень плохо и повлиять на развитие дела Божьего в Антиохии и в других городах. Но дело Божье было дорого Варнаве также, не только Павлу. И сказано, что Варнава решил взять Марка и возвращается теперь с Марком на остров Кипр. Варнава не только хотел сохранить единство церкви, но в то же самое время он хотел помочь Марку, своему племяннику, восстановить чувство собственного достоинства. Варнава помог Павлу после его обращения, когда верующие не доверяли новообращенному Савлу. А теперь Варнава думает о том, как восстановить молодого Марка и сделать его стойким в деле Божьем. Нет сомнения, что, будучи его дядей, Варнава любил его и хотел восстановить его авторитет среди верующих. И тут мы видим, что Павел едет в одну сторону, а Варнава берет Марка и отправляется в Кипр. Кипр – это место рождения
Варнавы. И там он, по-видимому, трудился до конца своих дней. Оставив Антиохию, Варнава дал апостолу Павлу и церкви возможность избрать себе другого помощника, чтобы дело Божие не пострадало от их разногласия. Своим поступком Варнава дает нам пример, как нам действовать, если среди нас вдруг происходит разногласие.

с благословением церкви отправляется в свои родные края, где он продолжает проповедовать Слово Божье. И вот здесь мы читаем о восстановлении его духовного авторитета. Имеется в виду авторитета Марка. Апостол Павел, как мы знаем, даже после их разногласия с Варнавой, уважал и ценил Варнаву. Это мы знаем из того, что он пишет в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 6 стихе. Мы также узнаем из других посланий апостола Павла, что Марк снова завоевал доверие Павла. Как пример, в послании Колоссянам в 4 главе, стихи 10-11, Павел пишет: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Вот здесь Павел рекомендует Марка верующим в Колоссах во время своего первого заключения. Апостол Павел пишет Тимофею и просит его, чтобы он привез с собой Марка, который теперь оказался нужным апостолу Павлу. Об этом мы читаем во втором послании к Тимофею, глава 4, стих 11. И также Павел пишет в послании к Филимону, в 24 стихе: «Бог употребил и Варнаву, и Павла восстановлением Марка к служению. Любовь и снисхождение его дяди удержали Марка на пути веры. А строгость Павла дала Марку понять, что христианин не имеет права бросать свои задачи на полупути. Любовь Варнавы и строгость Павла помогли Марку понять его ответственность пред Богом. Для восстановления духовно ослабевших требуется и любовь, и строгость. Если источник любви и строгости является у нас, мы также можем и другим помочь, чтобы они снова вернулись на место своего служения. И как это важно в деле Божьем. Да поможет нам Господь никогда не искать своего, а только того, что служит ко благу всей церкви и ко благу дела Божьего. Разногласия даже среди христиан были и будут, но мы не должны дать возможности дьяволу употребить их для своих целей. Нам всегда нужно просить Господа указать нам выход из трудного положения, и Он нам поможет. Дело Божье не должно страдать от наших разногласий. Книга Деяний апостолов, глава 16, первых 5 стихов. Дошел он до Дерви и Листри. Здесь имеется в виду апостол Павел. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом. Наследник апостола Павла. Дело Божье в мире делается людьми, обыкновенно немногими людьми, которые посвящают себя всецело

0: служению Богу и своим ближним. Одним из самых выдающихся служителей в Церкви Иисуса Христа был апостол Павел, особенно среди язычников. Он не думал о себе, но думал лишь о том, как приобрести души Господу, как убедить и евреев, и язычников в том, что Иисус Христос был Спасителем мира, обещанным еще в Ветхом Завете. На протяжении всей истории мы встречаемся с подобными людьми, которые живут не для себя, но для других. Я встретил подобного служителя в Южной Америке, даже не одного, но многих. Никогда не забуду мое посещение брата Василия Цимбалисты и его супруги в городе Консепсьон-де-ла-Серра в Северной Аргентине. Для брата Цимбалисты жизнь – это свидетельство о Христе. Это его единственная мечта, его самое большое желание. Он далеко не путешествовал, но поселился в отдаленном местечке, и этому району он посвятил всю свою жизнь. Апостол Павел много путешествовал. Я встречал также и в Южной Аргентине, и в других местах этого мира людей, которые постоянно разъезжают, чтобы благовествовать Евангелие другим. У апостола Павла было широкое знакомство со многими в различных местах, как об этом свидетельствует послание к Римлянам, 16 глава. Но человек вечно не живет, и апостолу Павлу нужна была смена. Он со многими сотрудничал, но не находил того, кто мог бы его заместить и продолжать его служение. Это должно быть нашей главной заботой, потому что придет время, когда и мы не сможем больше трудиться. Кому же мы сдадим наше служение? Кто будет его продолжать? Апостол Павел совершает свое второе миссионерское путешествие. Прошло уже 5 лет с того времени, как он был в этих местах. Теперь он снова посещает Деревью и Листру, два города, которые всегда вместе упоминались в римских книгах, потому что они находились в одном и том же районе. Тут апостол Павел встречается с тем, кто был приготовлен Богом, чтобы помочь Павлу и впоследствии продолжить его служение. Здесь говорится немного о семье Тимофея. Имя Тимофей означает «тот, кто чтит Бога». И Тимофей был сыном мешанного брака. Его мать была еврейка, а отец был елленом или греком. Как мы знаем из книги Ездры, глава 10, стих 2, что подобные браки запрещались евреям. По закону евреев, тот, кто женился или выходил замуж за язычника, считался мертвым. Евреи всегда имели чувство отвращения к мешанным бракам, вплоть до наших дней. Это является нам постоянным напоминанием, что верующий человек не может иметь тесной связи с мирскими людьми. Хотя знакомых нужно иметь, если мы желаем привести других ко Христу. Второе, мы здесь имеем также свидетельство Павла о Тимофее. Бог постепенно поручает нам более ответственный труд. Христос ясно учил, что верные в малом будут поставлены над многим. Внимание апостола Павла было привлечено к Тимофею свидетельством местных братьев о нем. Они засвидетельствовали о ревности и верности Тимофея в деле Божьем. Часто мы поручаем дело членам церкви, которые не проявили никакого интереса к делу Божью. Мы вынуждены делать это иногда недостатком работников и работниц на Неве Божьей, но это неправильно. апостол Павел берет человека, о котором церковь могла дать хорошее свидетельство. И он решил взять этого молодого человека с собой. Слово «взять» имеет в виду, что апостол Павел взял Тимофея для миссионерского труда. Верность и ревность Тимофея в местной церкви выдвинула его на более обширный и ответственный труд. Кстати, Тимофей был духовным плодом первого миссионерского путешествия апостола Павла. Он посеял семя, которое взошло и дало плод. Часто мы даже не подозреваем, что мы сеем для себя. Свидетельство братьев о Тимофее было подлинным и точным. Впоследствии апостол Павел говорил лишь хорошее о Тимофее. Вот как пример мы читаем послание к филиппийцам, 2 глава, стихи 19 по 22, где апостол Павел пишет следующие слова. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Вот такое свидетельство апостол Павел дал о Тимофее. И дальше мы читаем в этом отрывке о снисхождении апостола Павла к евреям. Он никогда не забыл свой народ. Он всегда старался привлечь его ко Христу. И здесь, пригласив Тимофея идти с ним, апостол Павел сразу же его обрезал. На первый взгляд, этот поступок может показаться странным. Ведь только что мы читали в 15 главе, как апостол Павел боролся с уверовавшими евреями в Иерусалиме, чтобы они не затрудняли обращающихся к Богу язычников исполнением закона Моисеева. Но дело заключалось в том, что мать Тимофея была еврейкой, и по закону евреев Тимофей считался евреем. Другими словами, в очах евреев Тимофей считался евреем, и неуверовавшие евреи были бы очень соблазнены тем, что он не был обрезан. Придерживаясь принципа «для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых», пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 22. Апостол Павел решил, что так будет лучше для дела Божия, которое он совершал среди своего еврейского народа. Обрезание не было совершено для спасения Тимофея, для того, чтобы он принят Богом, но ради служения, которое он должен был совершить среди своего народа, среди евреев. В случае Тита, например, апостол Павел не обрезывал его, потому что Тит был греческого происхождения. И это говорит о последовательности апостола Павла к его же учению. И здесь мы видим, что служение апостола Павла благословлялось Богом. Апостол Павел и Тимофей посещали церкви, основанные Павлом во время своего первого миссионерского путешествия. И они утверждали верующих в вере. Они проявили полное единство с апостолами в Иерусалиме, поощряя верующих придерживаться постановлений апостолов. Апостол Павел не строил свою церковь или какую-то религиозную организацию. Он строил церковь Иисуса Христа. И здесь сказано, что церкви ежедневно увеличивались числом. Это было доказательство Божьего одобрения поступка апостола Павла в принятии Тимофея на служение и также о его обрезании. Нет большей радости, как иметь возможность передать свой труд более молодым. И это наша задача сегодня. Постепенно передавать наш труд нашей молодежи. Это требует много молитвы и посвящения с нашей стороны. Мы должны побудить их и убедить их нашим примером в том, что служение Христу важнее всего прочего в этом мире. Видят ли молодые это в нас? Будем просить Господа, чтобы Он дал нам, наследников, готовых служить своим ближним, так как некогда апостол Павел нашел Тимофея, которому со временем он передал то служение, которому Господь его призвал. Да поможет нам Господь в этой важной и трудной задаче. Аминь.
1: Дорогие друзья, наступил час прощаться с вами. Вы только что прослушали программу «Новая жизнь» радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Слушайте нас вновь через неделю в это же время. Письма ваши и отзывы направляйте нам по адресу этой радиостанции. А сейчас говорим всем до свидания. Храни и благослови вас.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Иисус призывает и тебя стать Его посланником в этом мире зла и греха. Он хочет через тебя нести в мир свое спасение. Не пытайся своими ограниченными силами свидетельствовать о Нем окружающим, а пребывай в общении с Господом, подобно тому, как и послы государств поддерживают регулярную связь со своими президентами, чтобы узнавать о новых решениях, вынесенных ими, и получать от них инструкции на каждый день. Ты не маленький, независимый божок, а раб Господень. Через тебя Господь хочет спасать людей. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваших, говорит Бог. Будьте открыты умом и совестью, чтобы Дух Святой мог сделать вас свидетелями Христа, бесстрашными, смиренными и мудрыми. Молитва. Господь Иисус Христос, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров моего дома. Но Ты Сам проговорил ко мне и дал мне Святого Духа, посвятил и оживил меня и послал меня в мир как своего свидетеля. Благодарю Тебя за то, что Твоя сила проявляется в моей немощи. Сохрани меня в смирении, избавь от лицемерия, очисти от эгоистичных желаний, чтобы я всегда мог жить в согласии с Твоей волей. И пусть многие обретут Твой мир через меня. Вопрос 126. Кто есть Дух Святой? И что Он совершает через Твое свидетельство о Христе? 3. Явление Иисуса Фоме. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 24 и 25 стихи. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».
0: Ошибочно считать, что каждый скептик противится Святому Духу. Не думай, что каждый, отвергающий твое свидетельство, обречен на погибель. Среди многих событий, тех 40 дней до Вознесения Христа, Иоанн особо выделяет один случай, в котором видно, как благодать Иисуса рождает веру в душе человека. Эта вера зависит не от дел, умственных способностей или логики человека, а только от милости Божией. Фома был пессимистом, пытавшимся тщательно исследовать все происшедшее, прежде чем сделать соответствующие выводы. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих и 14 глава, 5 стих. Это был мыслитель, решавший вопросы с помощью разума. Для него смерть Христа означала собственную смерть, ибо без Христа его жизнь не имела смысла. Поэтому он даже не пошел на встречу с учениками. И когда Иисус в тот воскресный вечер явился им, Фомы среди них не было. Возможно, Фома опасался, что это было не явление Христа, а сатанинское обольщение. Неудивительно, что он настаивал на неоспоримом доказательстве того, что им в самом деле явился Иисус. Убедить его могли только раны Христа. Он должен был сам прикоснуться к ним. Таким образом, Фома ставил перед Богом условие. Он хотел увидеть, прежде чем поверит. Фома вернулся к ученикам, радующимся встрече со Христом. Но сам был опечален, рассуждая в своем сердце о том, что Иисус явился другим, а не ему, Фоме. Он признавал свою вину. что ему не следовало удаляться от церкви, Фома каялся и уповал на Бога в своем душевном смятении.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 26 по 28 стихи. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам!“ Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и положи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“».
0: Неделю спустя Иисус снова явился ученикам. Они все еще прятались от иудеев за запертыми дверями. Но Христос бесшумно прошел в своем воскресшем теле сквозь стены и предстал перед ними. Он приветствовал их миром, свидетельствуя о прощении упавших духом учеников. Иисус не был призраком. Он был воплощенный Божьей любовью. Фома с восторгом глядел на Господа, широко раскрыв глаза. Он собственными ушами слышал его голос. Господь посмотрел на Фому божественным взглядом, проникшим до глубины его души и читавшим все его сомнения. И вот он повелевает Фоме полную противоположность тому, что незадолго до этого велел Марии Магдалине: «Прикоснись ко мне и убедись в том, что я настоящий человек. Я телом нахожусь среди вас». Иисус хотел, чтобы Фома не только увидел его раны от гвоздей, но и подошел к нему, прикоснулся к ним рукой и поверил. Он хотел, чтобы его ученик-скептик преодолел все свои сомнения. Иисус требует от нас полного доверия ему, ведь это он возвестил нам о своем кресте и воскресении, о том, что воссел рядом с Отцом и что явится во второй раз. Отвергающий все эти истины делает Христа лжецом. Любовь Господа сокрушила сердце Фомы. Как бы подводя итог своим молитвам и размышлениям, он, прерывающимся от волнения голосом, произнес свое величайшее свидетельство об Иисусе: «Господь мой и Бог мой». Божий Сын не существует независимо от Отца. Он сам Господь, в нем обитает вся полнота божества телесно. Бог един, и нет двух богов. Фома назвал Иисуса Богом. Он знал, что святой не осуждает его за неверие, а явившись ему, проявляет к нему величайшую милость. Фома назвал Иисуса своим Господом, отдав Иисусу все свое прошлое и будущее. Он твердо верил в единство Иисуса с Богом, о котором Христос говорил в своей прощальной речи перед смертью. А что скажешь ты, дорогой брат? Разделяешь ли ты исповедание Фомы? Явился ли тебе воскресший из мертвых? Сокрушил ли он твое сердце своим величием? Развеял ли все твои сомнения, неверие и упорство? Предайся всецело его благодати и с благодарностью исповедай перед Иисусом: «Господь мой и Бог мой». Молитва. Мы благодарны тебе, Господь Иисус Христос, за то, что ты не отверг скептика Фому и явился ему, чтобы сокрушить его неверие. Прими же и нашу жизнь и распоряжайся ею, как тебе угодно. Очисти наш язык от всякой неправды. Вопрос 127. Какой смысл сокрыт в исповедании Фомы?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».
0: Мы не знаем, прикоснулся ли Фома к ранам Иисуса, или же ему достаточно было одного взгляда на них. Возможно, он устыдился своего неверия и скептицизма. Иисус назвал веру Фомы утверждением на основании виденного. Но Господь желает взрастить в нас веру, превосходящую эту веру, чтобы мы полагались на Его слова, не видя Его самого. Кто требует снов, видений и явлений для своего утверждения в вере, тот более подобен неутвержденному младенцу, чем зрелому верующему. Иисус несколько раз являлся ученикам, чтобы укрепить их веру в критические моменты. Иисус называет блаженными тех, кто поверил в Него, не видя Его. Живая вера производит в человеке силу, превосходящую силу любых видений. Уверенность человека в Слове Божьем воздает величайшую хвалу невидимому автору этого слова. О том, что Христос несколько раз являлся своим ученикам, евангелисты и апостолы сообщают нам в своих Евангелиях и посланиях. Воскресение Иисуса положило начало новой эпохи, когда Божия жизнь излилась в сердца верующих. Наша вера — не просто учение или идея. Она — живая связь с воскресшим Христом. Миллионы людей в наше время верят в Иисуса. Они верят, не видевши Его, так как испытали на себе силу Его вечной жизни. Ради этой веры многим христианам пришлось пожертвовать имуществом, семьей и даже собственной жизнью. Они утвердились в истинной вере в Иисуса, и их вера превзошла всякую логику. В награду за такую веру Иисус дает верующему свое слово и сам входит в его жизнь. Наша вера пронизывает все наше естество и связывает нас с нашим Спасителем Иисусом Христом. Молитва. Господь Иисус, Ты начальник и совершитель нашей веры. Ты любишь нас, и Твоя истина приходит к нам через Твое Слово. Я верю, что Ты спасешь меня и моих друзей. Ты возродишь их и утвердишь в живой вере во имя Твое, чтобы они обрели вечную жизнь и великую радость. Вопрос 128. Почему Иисус называет блаженными верующих, не видевших Его?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Блажение давать, нежели принимать. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и повествовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блажение давать, нежели принимать». Деяния 20, стихи с 33 по 35. Эти слова апостол Павел произнес в городе Милине при прощании с пресвитерами, которых он призвал из многих мест. В другом месте он сказал: «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел мог сказать такие слова. Слово «блажение» или «блажен» – это счастливее, счастлив. Это такое возвышенное чувство удовлетворенности. Во всех местах, где Иисус Христос преподает свое новое учение, звучит призыв к постоянному самоотречению. Но это может понять только возрожденный от Слова Божьего и Духа Святого человек по мере возраста Христова. Духовный человек судит обо всем, и истина, провозглашенная Иисусом Христом через Слово, жизнь и Голгофскую жертву, постигается нами по мере роста духовного. Пророк Исаия в своем пророческом слове писал: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Исаия 58, стихи 7 и 8. И в этом истинное блаженство и истинная воля Божия. Притчи 11:25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 19:17. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. И те, кто много жертвуют для Господа, всегда испытывают чувство блаженства, даже если сами живут, как македоняне. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. 2 Коринфянам 8, стихи с 1 по 3. Да благословит нас Господь и даст нам мудрость благотворить только бедным и по силам и сверх сил. Только по воле Его. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Псалом 40, стихи со 2 по 4. И в конце этой статьи мне хочется привести один пример одной очень незаметной сестры. Она была женой местного пресвитера, была второй его женой, так как первая умерла. Я с ней, можно сказать, была незнакома и познакомилась ближе, лишь когда она появилась у нас в доме после ряда тяжелых событий в нашей семье. Она пришла к нам, хотя муж ее был пресвитер зарегистрированной церкви, а мы были всеми отвержены. И вдруг она, как ангел, посланный от Бога, появилась в нашем доме. Причем вид у нее был очень даже простой. Может быть, это была конспирация. Как будто она была из далекой глухой деревни. Возраста ее я не спросила, но то, что она была значительно старше меня, это точно. И когда она стала доставать деньги из множества своих широких юбок, то вызвала у меня какие-то неопределенные чувства. Я подумала: такая бедная, да еще и из другого города приехала мне помочь. Я была в шоке и не успела прийти в себя, как она тихонько ушла на поезд. Я была ошеломлена, так как близкие друзья и даже родственники нас забыли и не подумали о помощи. И можно было бы окончить эту историю, но она снова и снова появлялась в нашем доме, то с небольшой суммой денег, то с вещами. И я могла делиться с теми, кто нуждался больше меня. И поэтому, когда мне сообщили о ее смерти, а это было вскоре, то я поехала на похороны, где увидела и услышала то, что меня еще раз потрясло. Я узнала, что за 3 дня до смерти Господь открыл ей, что она уйдет с этой скорбной земли в лучший мир. И, видимо, ей стало известно, когда. Поэтому она нашла в себе силы пойти на рынок и купить продукты для своего поминального обеда. Но, видимо, этого Господь ей не поручал, потому что на рынке она потеряла сознание, и в больницу ее доставили уже мертвой. И еще я узнала, что она была очень хорошая мачеха, своих детей она не имела. На похоронах присутствовали 2 дочери ее мужа и 2 внуков. Они все очень плакали, и особенно одна из дочерей. Она все время теряла сознание, и ее не могли оттянуть от гроба. И тогда я подумала, что же это была за сестра, такая добрая и самоотверженная, что смогла оставить такие следы в своей жизни. Она все отдала для других. Она делала все и по силам, и сверх сил. Слава Господу, что есть его свидетели, которые и по смерти говорят еще. Тамара Бондаренко. Коварный недуг. Апостол Иаков написал послание к 12 коленам, находящимся в рассеянии. В 3 главе он обращает внимание на грехи языка, которые, подобно огню, воспаляют круг жизни и оскверняют все тело. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей» — стих 9. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда» — стих 8. Апостол знает, что эта болезнь распространена во всем человечестве и прежде всего обращается к своему народу. И если язык укротить никто не может, то это может сделать Бог, возродив человеческое сердце. «Чтобы обуздать коня, — пишет апостол, — влагает ему в рот удила, и тогда управляют им». Когда Александр Македонский был юношей и участвовал в военных походах со своим отцом Филиппом, ему привели очень красивого коня, но конь был своенравным, и никто не мог управлять им. Что же делает Александр? Он смело подошел к коню, взял его за узду и резко повернул его головой к солнцу. В это мгновение, когда конь был ослеплен солнечным лучом, Александр моментально вскочил на него, и конь был побежден. Он почувствовал волю и смелость своего хозяина. Конь был назван Буцефалом, и Александр не расставался с ним до конца жизни. А жизнь завоевателя была короткой. Умер он в 323 году до Рождества Христова, прожив всего 33 года. У пророка Малахии в 4 главе 2 стихе читаем: «А для вас, благоговеющих пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Когда божественный луч этого солнца озаряет человека, Дух Святой возрождает его ум и сердце, он не согрешает в слове и идет путем освящения. Наибольший грех языка – это сплетни. Существует предание, что в минувшие века в Японии наказывали сплетника тем, что обрезывали ему уши. Почему же уши, а не язык? Да потому, что сплетник вначале слушает, значит, и слушать нельзя. А что же было делать израильскому стану, когда единоборец Голиаф поносил народ Божий? Они не хотели слушать, но этот филистимский великан из города Гефа, который был 3 метра 24 сантиметра ростом, кричал, поносил, оскорблял и срамил. Он выступал утром и вечером в течение 40 дней. Израильтяне в страхе убегали и весьма боялись. Первое царство, 17:24. По японским законам надо было всем обрезать уши, но ведь народ не был виновен. У поэта Ивана Савича Никитина есть очень хорошее стихотворение «Сплетня». «Живи, как отшельник, гуляй или плачь, найдет тебя сплетня, придет твой палач. Ограда мешает, сквозь камень пройдет, коль дверь не отворят, под дверь подползет. В чем грешен, не грешен, в набат прогудит, навек обесчестит, по гроб осрамит. И в грязь тебя втопчет, и недруг, и друг, проклятая сплетня, проклятый недуг». Как же надо было больно ранить душу поэта-христианина, чтобы родилось такое меткое стихотворение. Значит, кто-то из зависти к его таланту наносил ему раны. Вначале сплетник завидует, потом хочет унизить, обесчестить другого, торжествуя победу, но не понимает, что сам себе причиняет зло, опустошая свою душу. Сплетня и клевета – пища для людей ограниченных и бездушных. Представьте себе дерево с твердыми плодами, ореховое или с кедровыми шишками. Кто не может залезть на дерево и сорвать, тот бросает палки или камни, чтобы сбить плод. Вот так сплетники бросают камни оскорблений в достойных людей. Об этих ударах писал Родион Березов и свои переживания отразил в стихотворении «Нрав людской». Страшней всего на свете нрав людской. Надеяться нельзя на человека. Он смоет дружбу, как прилив морской, и не простит вам до кончины века. Друг многолетний станет вам врагом, и пригрозит он вам судом позорным, и тьма объемлет ваш заветный дом, и прорастут отравленные зерна. Внушаю, будь готовым ко всему, к вниманию и к нападению тоже. И света я могу попасть во тьму и оказаться вдруг на раздорожье. Какое лицемерие и обман царит сегодня в мире без изъятия. И сердце надрывается от ран, которые присаливают братья. Не знаем мы, что ожидает нас, какие громы в небе разразятся, но если б даже свет дневной угас, не будет уповающий бояться. Обиднее всего видеть, что эти нравственные недуги встречаются и среди так называемых братьев и сестер. Давид, победивший Голиафа, тоже нуждался в силе свыше для борьбы с этими коварными недугами. «Положи Господу охрану устам моим» – Псалом 140:3. Каждый из нас должен обогащать себя духовными ценностями и стремиться к чистоте и святости. Н.П. Небога.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам: делайте. И вот рабов твоих бьют. Грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы. Сыны Симеона – и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Ханиньянки – это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их – Герсон и Кааф, и Мерари, а лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона – Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы – Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари – Махли и Муши – это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы – Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы – Мисаил и Элцафан и Сифри, Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава, и Авиуда, и Елиазара, и Ифамара, сыны Корея, Ассир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов,

Деев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Глава 8. И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Он сказал: завтра. Моисей отвечал: будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа, только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон,
что сделалось облегчение и

ожесточил сердце свое и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри жезл твой и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. Помолитесь обо мне». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа. Глава 9. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего.
и назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход». В прошлой передаче мы остановились на шестой главе этой книги, в которой приводится родословная Моисея и Аарона. Этот текст кажется чужеродной вставкой в канву повествования книги «Исход». Для чего же нужен этот экскурс в историю? По-видимому, он представлен здесь для того, чтобы точнее проследить корни Моисея и Аарона. Ведь они должны были занять особое положение представителей народа израильского пред лицом египетской власти. Фраза, которой вводится текст «Вот начальники поколений их», повторяется дважды, в начале и в конце повествования. Сыны Рувима и Симеона упомянуты здесь для того, чтобы проследить их до Левия, третьего сына Иакова и предка Моисея и Аарона. Поскольку с того времени, как Левий со своими братьями и отцом Иаковым пришел в Египет, до времени исхода прошло 430 лет, Моисея должны были отделять от Левия более чем два поколения. Таким образом, цель упомянутого текста в том, чтобы показать, что Моисей и Аарон были из колена Левиина и происходили по линии Амрама из рода Каиафова. Завершающий этот текст 26 и 27 стихи 6 главы связывают его со стихом 13 и объясняют, зачем понадобился этот генеалогический экскурс. Замысел автора был в том, чтобы показать, что это были те самые Моисей и Аарон, законные представители израильского народа, и они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Итак, давайте продолжим изучение шестой главы книги «Исход» вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с родословиями, приведенными в шестой главе книги «Исход». Вот еще часть родословия, записанная в стихах 18 и 20. «Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, а лет жизни Амрама было 137. В этом отрывке названы по имени родители Моисея Амрам и его жена Иохаведа. Иногда задают вопрос, почему Аарон при рождении не подвергался такому смертельному риску, как Моисей, если фараоном был отдан приказ убивать всех еврейских детей. Ответ прост. Аарон старше Моисея, и тогда этого приказа еще не было. Фараон отдал приказ, когда заметил, как быстро растет численность евреев. В нескольких последующих стихах продолжает излагаться родословие, но я сейчас перехожу сразу к стиху 26 и 27. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то и говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. В стихе 12 мы видели, что Моисею не хватает храбрости. Его власть не признавали ни обрезанные, ни необрезанные. А в этот момент Бог вмешался и подтвердил, что Моисей именно тот, за кого себя выдает. Моисею нужно было обосновать свои притязания, прежде чем он освободит сынов Израилевых. Сегодня есть такие люди, которые говорят, неважно, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса или нет. А я хочу отметить, что верить в это крайне важно. Это составная часть истины о Христе. Вам нет необходимости верить в Его непорочное зачатие для того, чтобы спастись. Когда я пришел ко Христу, я ничего даже не слышал о непорочном зачатии. Чтобы спастись, вам достаточно поверить в смерть и воскресение Христа. Но когда вы будете спасены, тогда вы познаете Христа. А познав Его, вы выясните, что Он был рожден от Девы. И если бы Он не был рожден от Девы, то вы совершили бы ошибку, поверив в него, потому что тогда он оказался бы не тем, за кого себя выдает. Никто из тех, кто истинно спасен, не станет отрицать непорочное зачатие Иисуса Христа. По той же самой причине существенно важно, чтобы Моисей и Аарон были именно теми, за кого они себя выдавали. Прошло 40 лет с тех пор, как Моисей покинул Египет. За это время он женился на дочери мадиамского священника. И теперь Моисей вернулся в Египет. Однако, кто он такой? Родословие разъясняет, кто он. Моисей принадлежит колену Левину, а его родителями были Амрам и Иохаведа. Это родословие необходимым образом удостоверяет личность Моисея, чтобы тот мог выполнить задачу, ради которой он попал в землю египетскую. Подтвердив, что Моисей тот, за кого себя выдает, Бог обращается к Моисею и Аарону с новым призывом. В стихах с 28 по 30 мы читаем. «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Моисей снова ищет отговорки. Задача, которую ему предстоит выполнить, не из приятных. Моисея все время отказываются признавать те люди, к которым он обращается. Даже после того, как подтверждено, что Моисей принадлежит колену Левиину, его отвергают. А ведь Левий был сыном Иакова, а Иаков был сыном Исаака, а Исаак был сыном Авраама. Аврааму же Бог дал обетование, касающееся сынов Израиля. «Я сын Израилев», — говорит Моисей, — «но я пребываю в нерешительности». И мы убеждаемся, что Моисею крайне недостает веры. В 7 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, что Моисей все-таки отважился пойти к фараону и попросил его отпустить сынов Израилевых. Мы прочитаем о том, что жезл Моисея превратился в змею, и о том, что египетские волхвы тоже превратили свои жезлы в змей. Сердце фараона ожесточается против израильского народа, и Бог посылает на Египет первую казнь. Превращает воду в кровь. Необходимо отметить, что сражение между Господом, Богом Израилевым и египетскими богами еще не началось, но сейчас мы к нему приближаемся. Бог подготовил для участия в предстоящих событиях сынов Израилевых – Моисея и Аарона, а также престарелого фараона. Моисей готов предстать перед фараоном, но говорить будет Аарон. Был ли Моисей косноязычен? Заикался ли он? Или страдал еще какими-то дефектами речи? Неизвестно. Лично я подозреваю, что у Моисея были скорее проблемы чисто психологические. После проведенных в пустыне 40 лет он вполне мог чувствовать себя скованно, не в своей тарелке. Однако Бог хотел, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений. Именно Он, Бог, а не Моисей, освободит сынов Израилевых от рабства. Между прочим, это одна из причин, по которым Бог сегодня с таким трудом входит в нашу личную жизнь или в жизнь церкви. Всегда находится какой-нибудь человек или какая-нибудь организация, которые действуют по своей собственной воле, да еще и приписывают результаты Божьего вмешательства себе. Когда под ногами путается кто-нибудь из своевольных людей, могучая мышца Бога не может быть явлена людям. Бог вынужден убирать со своего пути все земное, потому что ему нет пользы от нашей плоти. Вдохновляемый Богом апостол Павел говорит о себе в послании к римлянам следующее. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Некоторым людям трудно поверить, что в человеке нет доброго, потому что они склонны верить в так называемую человеческую доброту, особенно в трудные времена. Но Богу не нужна наша плоть и плотские помыслы. Бог не может и не будет использовать ее. Бог отвергает дела плоти. И по этой причине Бог делает так, что за Моисея будет говорить Аарон. В первом стихе 7 главы Бог продолжает наставлять Моисея. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Это одно из самых точных определений пророка, какое только можно найти. Моисей должен стать для фараона Богом. Аарон же должен говорить от лица Моисея, то есть Аарон должен стать пророком. Пророк – это человек, который говорит от лица Бога и передает слова Бога людям. Пророк – это прямая противоположность священнику. Пророк приходит от Бога и обращается к людям, а священник служит представителем народа перед Богом. Священник не должен говорить от лица Бога, а пророк не должен представительствовать за народ перед Богом. Пророк должен быть представителем Бога. Аарон будет представителем Моисея перед народом, а Моисей будет представителем Бога перед народом и перед фараоном. Об этом говорится в стихах 2 и 3. «Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Что это означает «ожесточу сердце фараонова»? Неужели Бог действительно ожесточит сердце фараона? Да, ожесточит, но почему и каким образом? Будь фараон добросердечным, душевным человеком, стремящимся обратиться к Богу и с радостью позволившим Моисею освободить сынов Израилевых из чистой симпатии к ним, тогда со стороны Бога было бы просто невежливо ожесточать сердце этого замечательного фараона. Если вы так понимаете это место, друзья мои, тогда вы понимаете его неправильно. Здесь «ожесточить» — слово метафорическое, которое означает «сжимать» или «выкручивать», например, «выкручивать белье». Оно означает, что Бог выжмет из сердца фараона то, что в нем уже было. Ожесточая сердце, Бог просто заставит фараона делать то, что тот был уже внутренне предрасположен сделать. Фараон был подобен современным политикам, которые говорят одно, думают другое, делают третье, а хотят добиться четвертого. Фараон не хотел допустить, чтобы сыны Израилевы ушли из Египта, но он старался произвести впечатление справедливого правителя. Он хотел, чтобы все считали его великодушным человеком. Но в этом случае с израильтянами он был жесток. И Бог намеревался привести фараона на суд, чтобы заставить его признать, какой он в действительности человек и правитель. Существуют такие люди, которых нужно таскать по судам, прежде чем они сделают то, что уже давно обещали сделать. Один бизнесмен из Лос-Анджелеса рассказал мне, что ему пришлось подать на своего поставщика в суд, чтобы тот выполнил контракт. А поставщик не хотел выполнять свои обязательства, пока к нему не явились судебные исполнители. Именно это Бог проделывает с фараоном. Бог приводит фараона на суд и говорит: «Ты должен раскрыть свои истинные намерения. Тебе не удастся говорить одно, а делать другое». Бог хочет в этом вопросе подтолкнуть фараона к действиям. Между прочим, такая ситуация ждет каждого человека, который однажды должен будет предстать перед Богом. Каждый человек предстанет таким, какой он есть на самом деле. Никакое притворство тут не поможет. Весьма неприятная перспектива для некоторых из нас, не правда ли? В стихах 4 и 5 Бог продолжает наставлять Моисея и Аарона. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Другими словами, фараон покажет, кто он на самом деле. А Господь Бог Израилев покажет, кто он на самом деле. Египтяне узнают это. Израильтяне докажут свою правоту. А Моисей и Аарон подтвердят свои полномочия. Далее следуют стихи 6 и 7. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону». То есть Аарон на 3 года старше Моисея. Стихи 8 и 9. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Фараон наверняка спросит Моисея и Аарона, «Да кто, собственно, вы такие? Вы заявились ко мне, выдвигаете какие-то несуразные требования. А ну-ка попробуйте обосновать свои полномочия». И их полномочия должен был засвидетельствовать жезл Аарона. Итак, Моисей и Аарон отправляются к фараону. Стих 10 гласит. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем». Существуют некоторые сомнения относительно уместности слова «змей» в этом отрывке, поскольку про змей в Египте имеется слишком мало достоверных сведений. Скорее всего, речь здесь идет о крокодиле, и Ааронов жезл превратился в крокодила. Во времена Моисея множество этих тварей жило в реке Нил и в прилегающих водоемах. Когда мы непосредственно рассмотрим повествование о казнях египетских, то перед нами пройдет целый зоопарк животных. В самом деле, ведь богами у египтян были и птицы, и звери, и насекомые. Апостол Павел в 1 главе своего послания к римлянам говорит об этом так. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Египтяне были готовы обожествить все, что угодно. Они одухотворяли даже абстрактные идеи в виде конкретного Бога. У египтян были божества, которые отвечали за каждый момент и за каждую сторону жизни. Египтяне ничего не упустили. Вместо единобожия у них было многобожие. Как сказал сэр Уоллес Бадж, они действительно верили в существование единого великого Бога, никем не осознанного и ни от кого не зависящего, всемогущего и вечного. Но, к сожалению, они думали, что это существо слишком величественно и могущественно, чтобы обременять себя заботами о человеческих делах и судьбах. Поэтому Бог передал якобы управление этим миром в руки полчищ богов и бесов, добрых и злых духов. Вот во что верили египтяне. Когда апостол Павел появился в Афинах, он обнаружил ту же самую картину. Он увидел сооружение, воздвигнутое в честь неведомого Бога. как он говорит афинянам в книге Деяний. «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Когда человек поклоняется всем этим многообразным богам, он не может познать Бога живого и истинного. Поэтому Господь Бог Израилев, открывая людям свое величие, посрамил египетских богов. Еврейское слово «таним», переведенное в этой главе как «змей», больше нигде в Библии так не переводится. В книгах пророка Исаии и Иезекииля оно переведено как «чудовище» и «крокодил». В сущности, значение этого слова сатанинское. И, может быть, именно поэтому переводчик прибегает к слову «змей». Как бы там ни было, факт остается фактом, что египтяне поклонялись крокодилам. Крокодилы занимали важное место в египетской религии и культах. Себек был богом зла, изображавшимся с крокодильей головой. Апоп, заклятый враг всех солнечных богов, является в облике крокодила. Египтяне участвовали в магическом ритуале, происходившем в храме Амона-Ра в городе Фивы. Апоп, по их представлениям, жил в самой нижней части неба и каждый день пытался воспрепятствовать восхождению солнечной ладьи бога Ра. Он насылал гром и молнию, бури, шквалы, ураганы, дожди и стремился затмить свет солнца, заполняя небо тучами, облаками, туманами и мглой. Соответствующий египетский ритуал был попыткой уничтожить Апопа. В Египте это был весьма распространенный культ, и он оказался первым, по которому нанес свой удар Бог. Жезл Аарона превратился в крокодила. Так великий и истинный Бог бросил вызов ложным египетским богам. В борьбу с Богом включились египетские жрецы. Об этом написано в стихах с 11 по 13, 7 главы книги «Исход». «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Египетские чародеи повторили чудо фараона с жезлом. Возможно, лучше было бы сказать, что они имитировали это чудо. Но что бы и каким бы образом они ни сделали, они устроили впечатляющее шоу. Павел, однако, говорит об этом во втором послании к Тимофею. «Как Иоанний и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». Эти чародеи противились живому и истинному Богу. Египтяне поклонялись священным крокодилам, и жезло Аарона как раз поглощает их крокодилов. Это должно было произвести на фараона впечатление, но оказалось, что переломить его волю не так-то просто. И об этом мы еще будем говорить в дальнейшем. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что приведенная в 6 главе генеалогия Моисея и Аарона имела целью привлечь внимание к их родословной. Тем самым подчеркивалось их право выполнить предназначение Божье – вывести свой народ из-под гнета фараона. Мы видели также, что Бог опять повторяет свое повеление Моисею. Посылая Моисея к фараону, на этот раз Бог велит повторить ему почти все то же, что он уже сказал ему. Свое обращение Бог начинает со слов «Я Господь», то есть «Вечно Сущий», который печется о своем народе и выполняет свои обещания. И вновь Моисей сомневается в успехе, ссылаясь на то, что он не обладает ораторскими способностями. Тогда Бог посылает вместе с ним Аарона, который будет говорить вместо него. Интересно, что Бог избирает для такого ответственного дела неречистого человека. Почему он это делает? Если говорить о том, что Богу возможны любые чудеса, не мог бы он, скажем, даровать ораторские способности Моисею, вместо того, чтобы использовать еще одного человека в этом деле? Ведь Моисей не раз уже убеждался в силе Божьей, и обретение ораторских способностей могло бы придать больше уверенности и самому Моисею для исполнения возложенной на него обязанности. Ответ на этот вопрос заключается, видимо, в том, что Бог не хотел, чтобы Моисей приписал избавление израильского народа себе. Он хотел показать, что именно его силой, силой Божьей, совершается это освобождение. Итак, Моисей и Аарон выполняют поручение Божье. Мы видели, чем закончился их поход к фараону. В качестве знака, указывающего на то, что они действительно обладают заявленными полномочиями, Бог повелел Аарону воспользоваться жезлом. Брошенный жезл превратился в змея, как говорит Библия. Однако и египетские волхвы оказались в состоянии повторить это чудо. В данном случае Моисей и Аарон, посланники Бога, столкнулись с посланниками сатаны. И мы видим, что вечный Бог восторжествовал над силами тьмы. Как и было предсказано, сердце фараонова оказалось неспособным внять предостережением и явить раскаяние. «Сердце фараонова ожесточилось», — говорит Библия. И это не случайно. Человек, который отказывается признать Божью власть над собой, часто не способен прийти к раскаянию, ведь раскаяние — это дар от Бога. Порой можно слышать, что люди пренебрегают призывом Божьим, считая, что они еще успеют прийти к Богу, ведь принял же он разбойника на кресте в самый последний час его жизни. Но, проводя жизнь в свое удовольствие, ожесточая свое сердце, человек заблуждается, не зная, что, возможно, он уже потерял способность к раскаянию. Будем же дорожить дарованной нам возможностью слышать призыв Господа и поспешим ответить Ему.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 5 июля Виталию Кливер, проживающему в Корбахе, исполняется 52 года. Братья и сестры по вере из Детмольда поздравляют его с днем рождения и хотят пожелать. «Брат Виталий, сегодня позволь поздравить от души тебя. Да будет милость над тобой Господня. Живи и радуй Господа, любя. Не так уж много лет тебе, конечно, но день рождения – праздник личный твой. Мы поздравляем, дорогой, тебя сердечно. Да будет Дух Святой всегда с тобой. Года летят, как птицы, вереницей, и надо тебе многое успеть, чтоб в книге жизни чистые страницы заполнить лишь добром тебе суметь. Недолог путь земной, но ждет нас вечность, и там Отец Небесный ждет, и видит Иисус твою сердечность, тебе Он проявить себя дает. Служи Ему всем сердцем бескорыстно, ведь наш Господь так чуден и велик, а в небесах прекрасная Отчизна своих служителей ждет каждый миг.
1: Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
0: Послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. А сейчас для брата Виталия Кливер прозвучит стихотворение под названием «Мы самые счастливые на свете» и песня, которая называется «Дни летят и недели проходят». «Мы самые счастливые на свете, мы не одни, у нас есть Бог, Творец. По вере во Христа Его мы дети, Он вечный и нас любящий Отец. Он с нами неизменно вездесущий, куда бы ни пошли, повсюду Он. Защитник и целитель самый лучший, Он понимает душ уставших стон. Бог знает наши мысли и тревоги, Он ритмы различает у сердец. В Его руках положены все сроки, Он видит, где начало и конец. С Ним можно поделиться сокровенным. Он не предаст, Бог верен, как никто. С Ним можно быть предельно откровенным, с щедрот Его и милость, и добро. А если вдруг беда в пути настигнет, на выручку придет Отец Благой, где нужно, Он мосты для нас воздвигнет невидимой, надежной рукой. Мы самые счастливые на свете, нас любит неизменно чудный Бог. По вере во Христа, Его мы дети, ведет сквозь жизнь в небесный свой чертог.

0: жительнице поселка Флекендорф в округе Варендорф Нине Янсен 6 июля исполняется 49 лет. Жительница Варендорфа Надя Эпп сердечно поздравляет сестру в Господе с днем ее рождения и от всей души желает своей подруге обильных Божьих благословений. И по ее просьбе сегодня для Нины Янсен прозвучат поздравительное стихотворение, слова из третьего стиха третьей главы книги притчей и песня под названием «Твой день рождения». «Тебя от всей души я поздравляю, возлюбленная Господом сестра, и в день рождения радости желаю, благословений, счастья и добра. Я рада, что ты есть на этом свете, я благодарна Богу за тебя, и нет такой, как ты, на всей планете, ведь ты неповторима у Творца. Моя сестра, возлюбленная Богом, ты уникальный Господа шедевр. Отец благословил тебя во многом, в своих дарах он милостив и щедр. Продумал все в тебе предельно точно, и каждый завиток твоих волос, и каждую веснушечку нарочно своею кистью он любя нанес. Бог даровал тебе большое сердце, любовь свою не мерою излил. Вблизи с тобой любой может согреться, Бог мудростью тебя благословил. Я знаю, драгоценная сестрица, минуты грусти есть и у тебя, но ты все ближе к Богу льнешь, как птица. Твоя печаль не скрыта от Христа. Благословляю именем Иисуса. Живи, свети, гори и не сгорай. Все для Него, вся жизнь, душа и чувства. Христу себя всецело посвящай. Я рада, что ты есть на этом свете. Я благодарна Богу за тебя. Благословением неба будь согрета. Еще раз с днем рождения, сестра!
1: Милость и истина да не оставляют тебя.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире крестьянская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Коллектив нашей «Волны надежды» выражает свои соболезнования нашей постоянной радиослушательнице Юлии Раймер из Хайден-Ольдендорфа по поводу смерти ее родной сестры Эрны Валь, проживавшей последнее время в Нойвиде. 28 июня Господь отозвал ее в свои вечные обители, освободил от всего, что мучило и тяготило ее здесь на земле.
1: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни».
0: Откровение Иоанна, 20 глава, стих 12. Стихотворение Анны Вельгдейр «Вечность». «Она течет, как будто стороной, как та на небосводе темном млечность, но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то по дороге пробежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою для нас невидимую вечность. Об аде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше – бесконечность, что ожидает всех в конце пути святая и чудовищная вечность. Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно-загадочную вечность».

0: да прославится наш Иисус.
1: Катя Панчак. Совершенный Бог. Если Петр в любви мне клялся, троекратно отрекшись потом, пусть бы даже в ногах валялся, не впустила б его в свой дом. Если б Иуда лобзал ланиты, лицемерный предатель и лжец, я б сказала ему: иди ты, ненавижу тебя, подлец. Если б дьявол шептал мне в ухо: поклонись, я б ответила: гад, залепила б ему оплеуху, чтоб навеки убрался в ад. Если б крест на меня взвалили, скрежетала б нещадно зубами, вы в лицо мне плевали и били, на суде поквитаюсь с вами. Если б я пред Пилатом стояла, кто здесь царь, заявила бы вслух? Для наглядности вмиг бы позвала легионы небесных слуг. Я б вообще не пошла на распятие, не покинула б царский трон. И совсем не обязана, кстати, тут права я со всех сторон. Вот вся сущность моя человечья, я гнилая до мозга костей, ну а ты мне в подарок вечность, статус избранных Божьих детей. Твой стандарт для меня невозможный, да и кто бы достиг? Вопрос. Ты один абсолютно надежный, драгоценнейший мой Христос. Может, вечность не зря бесконечна, каждый, чтобы успел и смог восхвалять за любовь твою вечно, совершенный, великий Бог.
2: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
1: Послание Иакова, 1 глава, стих 12.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он будет записан на автоответчик, и мы его прослушаем при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мэри Джонс». Отец остановил свой станок, мать взяла вязание, а Мэри, усевшись поудобнее на стул, рассказала, не запинаясь, всю главу до конца таким голосом, по которому можно было судить, насколько глубоко она проникла в ее текст сердцем. «Милая моя жена», — сказал Джонс своей супруге, когда девочка пошла укладываться на ночь. «Я уверен, что наша дочь не умрет, не совершив чего-либо великого. Когда она произнесла стих «Просите, и дано будет вам», я видел, как блестели ее глаза и пылали щеки, и понял, что она приобрела из Библии великую веру. Я уверен, что она молится о приобретении своей Библии намного больше, чем мы предполагаем, и ее молитва будет услышана. Да, у нашей дочки будет своя Библия». Прошло 6 лет с тех пор, как Мэри положила в копилку первую копейку. 6 лет настойчивого труда, 6 лет усердных молитв и терпеливого ожидания. Мэри повзрослела. Однажды в субботу вечером, возвратившись с фермы, молодая девушка бросилась к своим родителям с такой радостью, которую едва могла сдержать. «Мама, папа, посмотрите! Госпожа Ивенс сосчитала, что она должна мне и оказалась гораздо больше, чем я ожидала. И теперь у меня довольно денег, чтобы купить Библию. Я так счастлива, что мне просто не верится!» Джонс, отец, оставил свою работу и протянул дочери обе руки. «Слава Богу! Это Он вложил тебе в сердце желание. Он же дал тебе терпение и мужество работать до тех пор, пока не осуществится твое заветное желание». Он ласково положил руку на голову дочери и добавил тихонько. «Ты будешь благословенна. Но скажи мне, папа, где я смогу купить Библию? Не здесь? Ни в Абергенальвине их нет». «Право, не знаю, Мэри, но это тебе подскажет наш пастор. Ты можешь у него спросить завтра утром». На другой день Мэри пошла к пастору со своим вопросом. Тот ответил, что Библию нигде нельзя найти в переводе на их родное валлийское наречие, кроме как в Бали у пастора Чарльза. Это имя было знакомо многим. Пастор пользовался заслуженным авторитетом проповедника. Это известие было не самым утешительным, но Мэри все-таки не оставляла надежды. Она решила пойти в Балу и узнать, нет ли у пастора Чарльза Библии для нее. Идти надо было 9 миль. Дорога была незнакома. Да и пастора Чарльза она никогда не видела. Но никакие препятствия не поколебали твердого намерения Мэри. Родители сначала не хотели пускать ее одну пешком в такой далекий путь, но потом все же уступили ее просьбе. Это было весной 1800 года. День обещал быть прекрасным. Мэри встала рано, ведь день был долгожданный, полный радостной надежды. Она положила в свой дорожный мешок единственную пару башмаков. Надеть их, чтобы идти пешком 9 миль, она не решалась, ведь у нее не было больше обуви. Она собиралась надеть их при входе в город. Родители встали рано, чтобы позавтракать с ней вместе и проводить ее, поручив Божьему попечению. Подкрепленная и ободренная таким образом, Мэри обняла и поцеловала родителей, и вышла из дому с первыми лучами света. Едва касались земли ее босые ноги. Голова была высоко поднята, глаза блестели. Никогда окружающая природа не казалась ей такой приветливой. Само солнце, казалось, шлет с неба благословение и улыбается ей. К полудню Мэри остановилась, чтобы подкрепиться пищей, которую с любовью положила ей мама. Отдохнув немного, опять пустилась в путь. Дорога была пыльная, солнце заметно пекло, но Мэри шла, не обращая внимания на израненные ноги и усталость. По прибытии в Балу Мэри, по обрисованной ей дороге, направилась в дом методистского проповедника Давида Эдвардса. Он радушно принял ее, попросил рассказать о причине такого длинного путешествия. «Пастор Чарльз обычно рано идет спать. Он встает очень рано, поэтому мы сейчас уже к нему не пойдем», — сказал Эдвардс, выслушав рассказ, но, увидев разочарование на лице девушки, добавил: «Завтра мы с утра сразу пойдем к нему, как только увидим свет в его рабочей комнате. А сейчас ты останешься здесь и после такой трудной дороги отдохнешь». Это предложение Мэри приняла с радостью. После скромного ужина ее отвели в комнату, где она могла переночевать. Рассказав себе наизусть одну главу из Библии, Мэри помолилась и утомленная погрузилась в сладкий сон с верой, что Бог, который вел ее до сих пор, и дальше усмотрит горячее желание ее сердца. С первыми лучами солнца в дверь постучался приветливый хозяин дома. «Вставай, детка! Пастор Чарльз должно быть уже за работой!» Мэри вскочила, протерла глаза. Наконец-то наступил желанный час! Она рассказала 22-й псалом, и когда повторяла слова «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», почувствовала себя действительно под защитой пастыря, который преисполнен к ней любовью. Когда они подходили к дому пастора, проповедник Эдвард сказал: «У него в комнате горит свет, наш пастор уже за работой, едва ли есть ему подобный. И мир был бы лучше, чем он есть, если бы было побольше таких людей, как он». Мэри дрожала от волнения, когда он постучал в дверь. Ответа не последовало, но послышались шаги, и дверь отворилась. Перед ними стоял сам пастор Чарльз. «Доброе утро, мой друг Эдвардс! Что привело вас сюда в такой ранний час? Войдите, войдите!» — сказал он приятным голосом, который все так любили. Старый проповедник и пастор обменялись несколькими словами, затем пригласили войти Мэри. «Ну, дитя мое, расскажи мне твою историю, не бойся! Что привело тебя сюда?» Мэри сначала оробела, но потом, собрав свое мужество, стала отвечать на вопросы Чарльза. Она говорила о своих родителях, о деревне и о желании иметь Библию. Говорила о долгих годах, когда она откладывала скудные заработки для покупки Библии. В заключение она сказала, что теперь у нее есть нужная сумма. Пастор Чарльз задал ей несколько вопросов, чтобы узнать, как далеко распространяются ее познания в Священном Писании, и был поражен ясностью ее ответов. Видно было, что она любила и изучала Библию. Мэри рассказала, как благодаря любезности доброго фермера и его жены она могла приготавливать уроки воскресной школы и как достигла того, что многие места Писания она знает наизусть. Чем дальше Мэри рассказывала, тем лучше мог понять пастор, как много мужества, терпения и энергии нужно было для того, чтобы так долго ожидать и добиваться возможности получить это благословенное сокровище. Выражение лица Чарльза становилось серьезнее. Обращаясь к Эдварсу, он грустно сказал: «Мне так жаль, что эта девочка преодолела такое длинное путешествие, а я не в состоянии дать ей желанную книгу. Библии на языке валлийцев, которые я получил в прошлом году из Лондона, давно проданы, а те малые экземпляры, что остались, твердо обещаны друзьям, и я не могу их отдать. Просто невероятно, как библейское общество, которое присылало Библии для Валлиса, отказывается их печатать. Я не знаю, что мы будем делать в будущем». Широко открытыми глазами Мэри наблюдала за пастором и Эдвардсом. И хотя не понимала их наречия, но по грустному выражению на лице Чарльза поняла, что заключалось в его словах. Она опустилась на стул, закрыла лицо руками и разразилась громким рыданием. «Все кончено! Все кончено! Напрасны были молитвы, упования, ожидания, работа и сбережения в течение долгих 6 лет, тяжелый и длинный путь босиком. Все оказалось ненужным как раз в ту минуту, когда я думала, что достигла цели. Все кончено, все напрасно». Ее маленькая головка наклонялась все ниже и ниже, а руки не могли уже скрыть слез, катившихся по щекам. В течение нескольких минут только рыдания бедной девушки нарушали тишину. Но эти рыдания были для Чарльза настоящей проповедью. Наконец он поднялся, положил руку на склоненную голову Мэри и взволнованно сказал: «Я вижу, дитя мое, что ты должна Библию иметь, как бы мне трудно не было достать ее. Твоей просьбе невозможно отказать». Эти слова произвели в Мэри такую перемену, что она не могла говорить. Она только подняла на пастора заплаканные глаза, и в них отразилось величайшее счастье. У почтенного пастора на глазах навернулись слезы. Он открыл шкаф и достал оттуда новую Библию. Вновь положив руку на голову девочки, он сказал: «Ты счастлива, получая эту драгоценность, а я не менее счастлив, потому что могу тебе ее вручить. Читай ее часто, размышляй о прочитанном и притворяй в жизнь евангельское учение». Пока Мэри проливала слезы радости и благодарности, пастор сказал старому проповеднику: «Разве это не растрогает самое жестокое сердце? Эта девушка такая молодая, бедная, так хорошо знающая Писание, пришла пешком в Балу, чтобы получить Библию. С сегодняшнего дня я не успокоюсь, пока не найду средств для удовлетворения нужд моей страны, которая взывает о Слове Божьем». Через полчаса Мэри направилась домой. Небо было пасмурно, но она этого не замечала. В ее сердце было солнечно. Встреченные люди удивлялись такому радостному выражению на ее лице, и она крепко прижимала к груди трудно доставшуюся ей книгу. В тот же вечер Яков Джонс и его жена с нетерпением ожидали Мэри к ужину. Как она дошла? Купила ли Библию? Эти вопросы занимали мысли госпожи Джонс весь день. Наконец послышались легкие шаги, и на пороге появилась усталая, запыленная Мэри с сияющим лицом. Отец радостно обнял любимую дочь. «Все ли благополучно, милая моя?» «Все хорошо, папа! У меня в руках моя собственная Библия! Слава Богу!» — ответила счастливая Мэри. С каждым днем Библия становилась ей все драгоценнее и дороже, ведь она столько работала, молилась, плакала и так долго ее ждала. Она не только старалась ее лучше изучать, но и вникала, стараясь осуществлять написанное. Святые истины проникали глубоко в ее сердце, падали на добрую почву, принося плоды. Юное сердце все больше отдавалось Господу. Все легче становились ей ежедневные обязанности, потому что она исполняла их ради Господа. А пастор Чарльз был сильно тронут этим событием. Посещение Мэри в его доме, ее старания в поисках Библии взволновали его до глубины души. И с тех пор он был занят мыслью, как бы снабдить Валис нужным количеством Библии. Зимой 1802 года он принял участие в лондонском совещании членов Общества по распространению Священного Писания. Он горячо говорил о нуждах Валиса, жаловался на недостаток Библии, который так остро ощущался, а в заключении рассказал историю девочки Мэри из Валиса. Слушатели были глубоко тронуты, а один из участников совещания, Иосиф Гук, воскликнул: «Несомненно, господин Чарльз, общество по распространению Священного Писания очень необходимо и должно быть основано. Но если основать его для Валиса, то почему не основать его для всего мира?» Эта прекрасная мысль нашла отклик во многих сердцах. И после двухлетнего усердного приготовления в 1804 году было основано британское и иностранное библейское общество. Благодаря его существованию и при Господнем содействии Библия проникла почти во все страны, и мы с детства имеем возможность ею пользоваться. Будет ли это преувеличением, если мы скажем, что обязаны этим отчасти вере, терпению и мужеству простой девочки Мэри Джонс? Дай Бог нам всем такое искреннее желание и стремление к изучению Священного Писания, какое было у Мэри. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни». Притчи, 6 глава, 23 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Для начала мы прочтем из второго послания к Тимофею, второй главы, с 1 по 15 стихи. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю, даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

Народы ждали, и евреи ждали. И многие, наверное, истомились в ожидании, как Давид. К удивлению ко всему, всему сказано, Малахий 3.1, «Внезапно придет Господь в храм свой». Ожидать, считать дни,

И рукоположим, как бы мы сказали в Новом Завете. Когда же, наконец, Христос входит в мир, то Он сам говорит Отцу Своему: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне». К Евреям 10:5. Богу Отцу не угодны были жертвы и приношения, но тело приготовил для Христа, чтобы Он стал агнцем Бога. Вот почему Слово стало плотью, и оно обитало с нами. Иоанн 1:14. Вот о чем ангел с неба возвещал на полях Вифлеема, говоря: «Я возвещаю вам великую радость». Вот через кого Бог совершит выкуп избранных своих. Он явился во плоти, чтобы людям возвестить о приближении Царствия Небесного, возвестить людям мир, исполнить впервые всецело закон и тем самым положить ему конец, пострадать за людей и совершить спасение для всех верующих в Него. Христос сделал примерно так, как это сделал один миссионер на западноиндийских островах. Он долго пытался принести благую весть рабам, но они за трудовой день очень уставали, а вечерами они уже не способны были слушать проповедь. Наконец, миссионер задумался над стихом из послания к Римлянам 12:1, где сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Этот миссионер продал себя в рабство ради спасения порабощенных. Весь день он работал под знойным солнцем, используя всякую малую возможность благовествия мира и освобождения во Христе. Он дорожил временем. Он использовал время. Он счислял дни свои, благовествуя им мир во Христе. И пробуждение пришло. Люди поняли и приняли спасение во Христе. Он предоставил тело свое жертву живую. Нечто подобное совершил Христос. Много пророков были посланы Богом к Израилю. Одни были побиты камнями, других изгнали. Наконец, сам Сын Божий был послан на землю, чтобы принять образ человеческий во плоти и пострадать за людей. И вот Господь открывает свое служение. В Евангелии от Иоанна 2:14-16 сказано, как Он пришел в храм Иерусалимский, внезапно Он пришел. Что же Он нашел после тысячелетних ожиданий человечества Его пришествия? Христос нашел, что дом Его, Отца Небесного, превращен в дом торговли. Я сказал бы, что дом, который должен был стать домом молитвы, стал ярмаркой или базаром. Христос уходит в свой город, город Назарет. Здесь Он в одну из суббот входит в синагогу, где Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв ее, нашел место, где было написано следующее, что и читаю: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Закрыв книгу, Он отдал ее служителю. Заметим, что слово «лето» обозначает год. Глаза всех в синагоге были устремлены к Нему. Во время проповеди Христа слушатели дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Когда же Христос стал их обличать, то они исполнились ярости. И тут же повели Его на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Объявление о начале юбилейного года было отвержено. Сын Божий отвергнут и тут же приговорен к смерти путем низвержения с горы. Но Христос, прошедший среди их, удалился. Евреи в древности имели юбилейные годы, когда они отпускали на свободу рабов своих. Христос теперь объявил им, что отныне для человечества, прежде всего для евреев, для них настал год юбилейный. И они дивились
чувствовали и видели.

и благодать, исходящую из уст Христа, но отвергли ее и исполнились ожесточением и неверием, и тут же попытались сделать самое жуткое преступление, которое только можно сделать людям. Теперь Иисус проповедует людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он предлагает людям очиститься и принять Божие прощение. Более 3 лет он, посланник неба, возвещал о спасении и божественном прощении. К концу своего жизненного служения он снова идет в Иерусалим. Этому городу он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Матфея 23, 37-39. Этими словами Христос предсказал им, что дом Израилев, да и сам храм, останется отныне пустым, то есть без Христа. Под руководством тех, кто сел на седалище Моисеева, народ отвергнет Сына Божия и ожесточится до времени, пока не воскликнет: «Благословен гряды во имя Господне». Известно, что в прериях Америки осенью происходят очень часто пожары. Объясняется это тем, что осенью трава засыхает, и малейшая искра вызывает пожары на многие десятки и сотни километров длиной. Если учесть, что трава достигает большой высоты, то можно и представить себе силу пожара. Пожар всегда движется в сторону по направлению ветра. Деревни, которые лежат среди прерий или степи, окружены пожаром. К ним приезжают пожарники только после пожара, чтобы помочь оставшимся живых. После одного очередного пожара один из пожарников пнул на вид небольшую обгоревшую кочку, откуда во все стороны разбежались маленькие цыплята. Оказалось, мать-курица укрыла своими крыльями цыплят своих, а сама обгорела и погибла. Но цыплят своих она спасла. Крылья курицы оказались надежным местом спасения для цыплят. И Христос говорит, как уже ранее было прочитано: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелист Лука 19:41 и далее сообщает, как Христос, смотря на город, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Враги твои обложат тебя окопами, разорят тебя и побьют детей твоих тебе», и так далее. «И это за то, что ты не узнал времени посещения твоего». За то, что евреи не узнали времени посещения Христа, своего народа, они вскоре после слов Христа остались без храма, без столицы, без отечества почти на 19 веков. Самым дорогим, торжественным и важным было то время, когда Сын Божий посетил землю. Но не научились люди считать дни жизни и не приобрели сердце мудрое. Лета, то есть годы жизни Христа на земле, пришли как звук. Не пользовались евреи чудным временем посещения Христа на землю.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец — Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Нам нравится стремительный Давид, который прячется от Саула, или поклоняющийся Давид, который пишет псалмы. Мы не готовы встретиться с Давидом, который потерял над собой контроль и который грешит. Что с ним произошло? Все очень просто. Он заболел высотной болезнью. Он очень долго был на слишком большой высоте. Разреженный воздух смешал все его чувства. Он не слышит так же хорошо, как раньше. Он не слышит предупреждения своего слуги и не слышит голоса собственной совести. Он также не слышит своего Господа. Высота притупила его слух и ослепила его взор. Давид впал в грех. Интересно, что Давид приговорил воображаемого богача, взявшего овцу бедняка, к смерти. Он рассудил по справедливости. Но Бог милосерднее Давида. Он снимает с Давида его грех. Он не просто покрывает его, но полностью удаляет и избавляет от него свое чадо. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102. Изложи свою ошибку перед престолом благодати Господа. Пусть Он осудит ее, простит и снимет с тебя твой грех.

прошлой передаче мы говорили на тему «Нечестивое высокомерие». В тот момент Давид стоял на самой высокой ступеньке своей жизни, в самом высоком положении, в наивысшей позиции в царстве, на самом высоком месте в городе. Он стоял на балконе, обозревая город Иерусалим. Вдруг его взгляд упал на женщину, которая принимала ванну. Он стал расспрашивать о ней. Слуга вернулся и принес ему информацию. Это Версавия, дочь Илиама, жена Урии, хитиянина. Вторая книга царств, 18 глава. Слуга передает это сообщение с предупреждением. Он не просто называет женщину по имени, он говорит о ее замужнем положении и называет имя ее мужа. Зачем иначе говорить Давиду, что она замужем, если это не предупреждение? И зачем называть Давиду имя ее мужа, если Давид не знает, о ком идет речь? В этой истории Давид часто посылает. Он посылает Иоава на войну, он посылает слугу узнать о женщине, купавшейся у себя в саду, он посылает слуг привести ее к нему. Когда Давид узнает о ее беременности, он посылает сказать Иоаву, чтобы тот прислал к нему Урию. Урия возвращается в Иерусалим. И Давид посылает Урию к Версавии, чтобы тот отдохнул с женой. Но Урия слишком предан царю. Давид вынужден послать Урию обратно на поле битвы, где его должны убить. Полагая, что он покрыл свой грех, Давид посылает за Версавией и женится на ней. Нам не нравится такой Давид, который посылает и требует. Мы предпочитаем видеть Давида, который ухаживает и заботится об овцах. Слишком долгое пребывание на вершине сделает то же самое с тобой. Слишком долгое время, проведенное на ярком солнце и в разреженном воздухе, помешает тебе дышать и видеть отчетливо. Конечно, кто среди нас может взобраться так высоко, как взобрался Давид? История Давида и Версавии в меньшей степени история о похоти и в большей степени история о силе и власти. Это история человека, который вознесся слишком высоко ради собственных целей. Человек, которому следовало услышать такие слова: «Спускайся вниз, пока не упал». Погибели предшествует гордость и падению надменность. Книга притчи, 16 глава. Стремись к смирению. Смирение не означает, что ты видишь себя меньшим. Оно означает, что ты меньше о себе думаешь. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Послание Римлянам, 12 глава. У Бога есть лекарство от возвеличивания и превознесения, поэтому лучше спустись с горы сам. Ты удивишься тому, что ты услышишь и увидишь, и дышать тебе станет намного легче.

Сегодня наша тема – колоссальное падение. Сколько Ватикан готов заплатить за имя Папы? Роджес Кейдинхед хотел получить ответ на этот вопрос. После смерти Папы Иоанна Павла II этот тезавратор доменов зарегистрировал сайт с адресом www.benedict-16.com, прежде чем было объявлено новое имя Папы. Кейдинхед застраховал свой сайт еще до того, как он понадобился Риму. Правильное доменное имя может оказаться прибыльным. Цена другого названия www.popebenedict-16.com на интернет-аукционе превзошла 16 тысяч долларов. Кейдинхед, однако, не хотел денег. Будучи католиком, он радовался тому, что церковь приобрела право на это имя. «Я не хочу рассердить миллиард католиков и мою бабушку», — заявил он с насмешкой. Хотя он все же хочет получить кое-что взамен. В обмен за доменное имя Кейдинхед хочет: первое, одно из шапочек, которые носят римские папы; второе, бесплатное проживание в отделе Ватикана; третье, абсолютное отпущение грехов без исповедания, относящихся к третьей неделе марта 1987 года. Тебе, наверное, интересно, что же произошло на третьей неделе марта 1987 года, не так ли? Возможно, в связи с этим ты вспомнил о своей собственной неделе. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. Может, это то лето, когда было совершено столько глупостей. Месяц, когда все делалось не так, как надо. Дни, когда все дикое в тебе вырвалось наружу. Если бы существовал магнитофон, который записывал каждую секунду твоей жизни, что из этих записей бы ты стер? Есть ли в твоей жизни время, когда ты потакал себе, пропитывался скверной и вдыхал ее? У царя Давида было такое время. Разве могло быть более колоссальное падение, чем у него? Он соблазняет Версавию, зачинает с ней ребенка, убивает ее мужа, обманывает своего военачальника и воинов, затем женится на ней, она рожает ему сына. Кажется, все шито-крыто. Случайный наблюдатель не увидел бы никаких признаков для беспокойства. У Давида новая жена и счастливая жизнь. Все хорошо на царском престоле. Но в сердце Давида все не так прекрасно. В нем постепенно назревает чувство вины. Позже он образно и красочно опишет это время тайного греха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31. Душа Давида засохла, как канадский вяз зимой. Давид был опустошен, он стал бесплодным, словно оделся в серый саван. Арфа Давида умолкла, надежды угасли, он стал ходячим трупом. Его третья неделя в марте преследует его, как стая голодных волков. Ему некуда бежать от них. Почему? Потому что Бог постоянно напоминает ему о прошлом. Подчеркни 27 стих в 11 главе 2 книги Царств. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Этими словами автор вводит новый персонаж в драму Давида и Версавии – Бога. До сих пор его не было в тексте, и в истории он не упоминался. Давид соблазняет Версавию, и о Боге здесь ни слова. Давид замышляет предательство, опять о Боге ни слова.
Урью похоронили, Давид женился на Версавии, ни слова о Боге. Давид не разговаривает с Богом, и Бог к нему не говорит. Первая часть 27 стиха сообщает читателю о счастливой концовке этой истории. Версавия сделалась его женою и родила ему сына. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – «Колоссальное падение». С начала той истории прошло 9 месяцев. Родился сын. И мы приходим к заключению, Давид избежал наказания. Ангелы сдали это дело в архив, качая головами и говоря, «Мальчики есть мальчики». Бог ничего не видел и не слышал. И в тот самый момент, когда так подумали мы и когда так подумал Давид, из-за занавеса выходит некто, встает на центральное место на сцене и говорит, «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Бог более молчать не намерен. Имя, которое умалчилось до последнего стиха 11 главы, в 12 главе занимает преобладающее положение. Давид, который все время всех посылал, теперь бездействует, в то время как Бог явным образом берет ситуацию под свой контроль. Бог посылает к Давиду Нафана. Нафан — это пророк и проповедник. Этот человек заслужил награду за то, что с таким дерзновением отправился к царю. Он знает, что произошло с Урией. Давид убил невинного воина. Что он сделает с проповедником, который осмелился ему перечить? И все же Нафан идет к Давиду. Он не обличает его в грехах, но рассказывает историю о бедном человеке с одной овечкой. Давид мгновенно включается в историю. Он сам пас множество овец, прежде чем стал лидером нации. Он знает, что такое бедность. Он был самым младшим сыном в семье, которая была слишком бедной, чтобы нанять пастуха. Нафан рассказывает Давиду, как бедняк любил свою единственную овечку. Брал ее к себе на колени и кормил собственной тарелке. Кроме нее у него никого не было. Далее в рассказе появляется богач. У богача в доме останавливается путешественник. Поэтому там начинаются приготовления к пиру. Но богач не хочет брать овцу из собственного стада. Поэтому он посылает своих людей украсть овечку бедняка. Они врываются в дом бедняка, хватают овечку и делают из нее шашлык. Давид слушает, и в нем закипает гнев. Он хватается за подлокотники своего трона. Он излагает приговор без суда и следования и заглатывает наживку. Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Вторая книга Царств, 12 глава. О, Давид! Ты не заметил, как возмездие подступило к тебе, не так ли? Ты не видел, как Нафан приготовил виселицу и перекинул через нее веревку. Ты не почувствовал, как твои руки завели за спину и связали, и повели тебя вверх по ступенькам, и поставили прямо над люком и под петлей. И только когда петля затянулась на твоей шее, ты почувствовал дыхание смерти. И только тогда Нафан затянул веревку тремя короткими словами. Ты тот человек. Давид побледнел, весь напрягся, на лбу выступили капли пота. Он откинулся в кресле.
Он не пытался защищаться. Он ничего не ответил. Ему нечего было сказать. Бог, однако, только начал говорить. Через Нафана он провозгласил: «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если это для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Вторая книга Царств, 12 глава. В словах Бога чувствуется боль, не ненависть, не замешательство, не уничижение. «Твои стада наполняют горы и долины. Зачем тебе красть? В твоем дворце красота и изобилие. Зачем тебе кто-то еще? Зачем богатому грабить других?» Нет оправданий Давиду. Затем Бог продолжает: «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, я сделаю это перед всем Израилем и пред солнцем». Начиная с этого дня в семье Давида происходят трагические и позорные вещи. Ребенок, рожденный от прелюбодеяния, умирает. Он должен был умереть. Теперь соседние народы вопрошают о святости Бога Давида. Давид опорочил репутацию Бога, нанес урон его чести. И Бог, который ревностно хранит свою славу, наказывает тайный грех Давида явным и очевидным образом. Царь Израиля на себе испытал суровую истину из книги Чисел, 32 глава, 23 стих. «Вы испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Ты уже убедился, что это правда? Тебя тоже преследует твоя неделя 1987 года. Она не дает тебе покоя. Колоссальное падение не дадут нам покоя. Они выделяются, как нарыв на теле. Неужели Бог будет безучастно наблюдать, как грех отравляет его чадо? У моего брата был нарыв, когда он учился в школе в средних классах. На шее вздулась шишка, наполненная гноем. Моя мама, медсестра по профессии, знала, что его нужно выдавить. Каждое утро она сдавливала нарыв двумя пальцами. Чем больше она сдавливала нарыв, тем больше мой брат кричал. Но она не прекращала, пока из нарыва не вылез корень. «Спасибо, Макс, за такую яркую картинку», — скажешь ты. «Извини за натуральную иллюстрацию, но мне нужно довести до твоего сознания суть вещей. Ты думаешь, моя мама была жестокой? Тогда попробуй руку Божию. Неисповеданный грех пускает корни в нашем сердце, как гнойный нарыв, отравляя весь организм, расширяясь и захватывая все новые области. И Бог своими милосердными руками все сильнее и сильнее сдавливает этот нарыв, чтобы спасти нас от его яда. Путь же беззаконных жесток». Притча, 13 глава. «Оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Книга Иова, 4 глава. «Бог забирает у тебя сон и ощущение мира.
Он отнимает у тебя покой. Хочешь знать, почему? Потому что он хочет забрать у тебя твой грех. Неужели ты думаешь, что мама будет спокойно наблюдать за тем, как яд распространяется в организме ее ребенка? Неужели Бог будет безучастно наблюдать, как грех отравляет его чадо? Он не успокоится до тех пор, пока мы не сделаем то, что сделал Давид, а именно, пока мы не раскаемся в грехах. И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Бог не успокоится до тех пор, пока мы не сделаем то, что сделал Давид, а именно, пока мы не раскаемся в грехах. Интересно следующее. Давид приговорил воображаемого богача, укравшего овцу бедняка, к смерти. Но Бог милосерднее Давида. Он снимает с Давида его грех. Он не просто покрывает его, но полностью удаляет и избавляет от него свое чадо. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102. Изложи свою ошибку перед престолом благодати Господа. Пусть он осудит ее, простит и снимет с тебя твой грех. Давиду понадобился год, чтобы раскаяться. За это время Версавия забеременела, за это время погиб воин, и за это время к Давиду пришел пророк. Бог не давал Давиду покоя, и, наконец, сердце Давида смягчилось, и он исповедал свой грех. «Согрешил я перед Господом». Бог сделал с его грехом то же, что он делает с твоими и моими грехами. Он удаляет их. Тебе пора отречься от третьей недели марта 87 года. Созови собрание из трех представителей. Пригласи Бога, себя и свою память. Изложи свою ошибку перед престолом благодати Господа. Пусть он осудит ее, простит и снимет с тебя твой грех. Он обязательно это сделает.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона вновь Виктор Серпевский. Я рад приветствовать вас словами Господа. Мир вам. Друзья мои, сегодня мы обращаем свое внимание на крещение Духом Святым в свете Слова Божия. Если вы помните, то первый раз мы говорили о непосредственном участии при сотворении мира Духа Святого в составе Святой Троицы. Второй раз мы говорили об излиянии Духа Святого как обетовании от Бога Отца. Мы читали из книги пророка Иоиля. Третий раз мы говорили о Духе Святом, о сошествии Его с великой силой в день еврейской Пятидесятницы. И сегодня мы будем говорить о крещении Духом Святым в свете Слова Божия, то есть так, как учит нас Святое Писание. Итак, первая мысль. Что означает истинное крещение Духом Святым в свете Слова Божия? Давайте обратим внимание на само слово «крещение». Крещение есть «баптистос», это по-гречески, что означает «погружение». То есть крещение Духом Святым – это погружение в Дух Святой. Это означает войти в сферу влияния Духа Святого, быть под полным Его контролем. Конечно, мы знаем, люди искренне верующие, но по-разному воспитанные, традиционно воспринимающие учения своих отцов, но находящиеся под влиянием различных авторитетов, зачастую имеют серьезные разномыслия в этом вопросе. Надо отметить, что тема о крещении Духом Святым – это доктринальная тема, друзья мои, а потому должна основываться не на понимании различных толкователей, а только на авторитете Священного Писания. Я бы поставил на этом большой акцент. Тема о крещении Духом Святым, доктринальная, должна основываться на авторитете Библии. Я понимаю, что у каждого из нас свое мнение. Не будем переубеждать один другого, но давайте мы посмотрим, что само слово-то говорит об этом. У нас есть разномыслие, но будем ли мы спорить, потому что есть разномыслие? Ведь в послании апостола Павла к Коринфянам в 11 главе 19 стихом мы читаем: «Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные люди, которые больше других могут понять Святое Писание». А как Писание можно понимать без исследования? Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». Евангелие Иоанна 5:39. Мы знаем, что некоторые люди серьезно изучают Святое Писание, а другие от случая к случаю. Но часто люди, серьезно изучающие Слово Божие, глубоко понимающие истину, не имеют силы, или потому что их голос слаб, или потому что рядом слишком много шума, и потому их голос не слышен. А они утверждают, хотя сами того и не понимают, потому что сами они не исследуют так, как должно было бы. Я не хочу никого обидеть, но, дорогие друзья, в Деянии апостола в 17 главе мы читаем: «Верийцы из города Верий, принявшие апостола Павла и силу, были благомысленнее фессалоникийских». Почему? Да потому что они приняли слово со всем усердием, ежедневно, заметьте, не от случая к случаю, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Разбирая Писание, это значит глубоко изучая от слова к слову, от понятия к понятию. Они слушали апостола Павла, это были верийцы, но и усердно, ежедневно разбирали, сравнивали. Правильно говорит апостол Павел? А ну-ка сверим, точно ли он изложил или не точно? Точно ли это так? Но сегодня о крещении Духом Святым меньше говорят, чем о других истинах Святого Писания. А народ Божий, к сожалению, в этом вопросе остается в неведении. И это печально. Осия предупреждает, точнее, Господь через Осию, в 4 главе мы читаем 6 стихом: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя».
Это слова самого Господа. За недостаток ведения такая беда для народа? Да. Уста священника, мы читаем, должны хранить ведение. Это обязательство, которое должен принять каждый проповедующий. Вопрос к одному брату. «Крещен ты Духом Святым или нет?» – спрашивает один другого. Брат отвечает «Да». «Когда на меня возложили руки, я был крещен Духом Святым». Можно было бы широко открыть глаза и спросить: «Брат, правда ты думаешь так или нет?» А он бы сказал так: «Когда Павел возложил руки на них, как написано в Деянии апостола 19 главе, когда он возложил руки на них, на учеников, которые были подвержены или были под влиянием учения Иоанна, то Дух Святой сошел на них», или написано «нисшел на них». Если это так, значит, при возложении рук только и может быть крещение Духом Святым. Если, основываясь только на этом месте Святого Писания, то этот брат абсолютно прав. Ведь не только нисшел Дух Святой, но и они, то есть эти 12 ефесских учеников, стали говорить иными языками, да еще и пророчествовать. Но услышав, что при возложении рук после водного крещения Дух Святой крестит у верующих, человек другой уже возразил и сказал: «А ты прочитай Деяния апостолов, 10 главу, 44 стиха. Там написано, когда речь еще была у Петра». То есть, когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слышавших Слово Божие, и что дар Духа Святого излился на язычников еще прежде, чем они приняли водное крещение, еще прежде, чем апостол Петр возложил рук, хотя об этом там ничего и не написано. Поэтому, считает брат, Дух Святой крестит не тогда, когда возлагаются руки, а во время проповеди. Смотрите, другая мысль. А что же утверждает третий брат, слышав первое мнение и второе мнение? Он говорит: «Вы, братья, не правы, потому что в Деянии святых апостолов написано: Филипп, хотя и проповедовал, и творил чудеса, и приводил людей к покаянию, все же не смог иметь силы, чтобы сошел на них Дух Святой. И лишь при апостоле Петре и Иоанне, когда было возложение рук, они были крещены Духом Святым». Но тут же добавляет: «А иных языков там вообще не было, никто об этом ничего и не знал». А четвертый брат и с ними не соглашается, со всеми тремя, и говорит, что «Вы, братья, все-таки не правы. Я утверждаю», он говорит, «что крещение Духом Святым – это дело самого Бога. И так как Филипп был только инструментом, когда проповедовал, то крестил евнуха, и Дух сошел на евнуха, когда он вышел из воды». Но о языках и возложении рук здесь ничего не сказано. Читайте об этом 8 главу Деяния апостолов с 26 по 40 стих. Какое разномыслие! Конечно, написано, что надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные, но не до тех же пор. А вот к ним подходит еще пятый человек и говорит: «Если бы мы прочитали вторую главу Деяния апостолов, то увидели бы другую картину. Там Дух Святой зашел на 120 учеников внезапно, когда они и не ожидали». Что же там было? Шум от несущегося сильного ветра, как бы, наполнил весь дом, где они находились. Языки, подобны пламени огня над головой каждого из них. И там написано: «Все исполнились Духа Святого». Другими словами, Дух Святой полностью овладел ими. И они начали говорить на иных языках. На таких языках, которые были понятны, которые были в разных странах Средиземноморья. И эти люди стали возвещать истину о великих делах Божьих, которые Дух Божий давал им провещевать, так написано. И брат обращает внимание на то, что там не было ни крещения, ни проповеди, ни возложения рук. Так где же истина, скажем мы с вами?
А тот, кто чрезмерно защищает языки, скажет: «В день Пятидесятницы Дух Святой крестил апостолов, хотя и не было крещения ни водного, ни проповеди, ни возложения, зато были языки». Но заметим еще одно. Слышавшие первую проповедь апостола Петра в этот же день покаялись и крестились, и присоединились в этот день, и их было около 3000. Там не было ни огненных, ни иных каких-то языков. Но это не помешало апостолам признать всех их покаявшихся, все 3000, своими братьями во Христе, так как они видели, и на них сошел Дух Святой. Согласимся, друзья мои, что это довольно-таки трудная тема, не правда ли? Крещение Духом Святым — это третья мысль. Погружение в Дух Святой стало рождением Церкви Господа нашего Иисуса Христа, Его невесты, Вселенской Церкви. Я бы хотел сказать, если день Пятидесятницы стал днем рождения Святой Церкви Христа, то следует признать факт, что все члены тела Христова, все возрожденные от воды и духа, вне зависимости от нации, от возраста, от дня Пятидесятницы до самого второго пришествия Христа, уже члены церкви, которые вошли в его тело, главой которой является он сам. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. И было бы абсурдным рассуждать, что Христу следовало бы пострадать еще раз на кресте, умирать за грехи каждого из нас, чтобы еще кому-то особое было крещение Духом Святым. Нет, Христос не умирал вторично и не воскресал вторично, и не посылал Пятидесятницы вторично. Он умер один раз за всех на Голгофском кресте. Он один раз крестил

согрешил Адам, и все люди заключены в непослушании. Даже тогда, когда они не родились, не существовали, но они уже были виновны. Почему? Потому что стали чадами гнева. Однако верующих во Христа Он называет детьми Божьими, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в отдел. Интересно, не правда ли? Третья мысль. Апостолы и первые 3000 уверовавших стали большой, поместной, то есть Иерусалимской церковью. Но только это была маленькая часть многомиллионной семьи детей Божьих, которую Бог признает как тело Христово. Не думали, наверное, ни апостол Петр, ни другие апостолы, что будет такое великое братство, миллионы-миллионы верных Богу людей. И однако же эти люди были уже крещены Духом Святым в тот день Пятидесятницы и были заключены в это святое божественное тело. Церковь, тело его было крещено. Церковь, тело его было исполнено, было помазано, было рождено, было запечатлено, было напоено Духом Святым. Разве это не так? Ясно всем, что Дух Святой совершил свой труд по воле Бога Отца и Сына Его. Эту же волю Дух Святой продолжает выполнять уже около 2000 лет, спасая, возрождая для неба уверовавших в жертву Христа. Это нас с вами. Эта тема, конечно, очень большая, вы понимаете. Она требует серьезного рассмотрения, еще большего углубления. Мы, если Господь позволит, будем в будущем говорить и об исполнении Духом Святым. Что она означает? Что означает также и запечатление? Что означает также и залог? Что означает напоение? И, может быть, кто-то будет не согласен. Я не настаиваю на своем мнении, но я так понимаю, как мне открыл Господь, верю Духом Святым. То, что я чувствую, и в этом глубоко убежден. Эта святая тема, которую мы коснулись, даст нам Божие благословение, лишь бы только мы не настаивали на своем. Потому что крещение Духом Святым – это многозначащее понятие. И поэтому нельзя выхватить один текст Святого Писания и толковать его, и тем более буквально. Нужно кое-что понимать и духовно. Ведь Слово Божие, оно настолько многообъемлющее. Оно настолько многозначащее, и поэтому крещение Духом Святым понятие многозначащее может выражено многими словами в различном сравнении. Об этом, если Господь позволит, мы будем говорить в нашей с вами пятой встрече. А сегодня я хотел бы сказать, дорогие мои друзья, те, которые считают себя крещенными Духом Святым, не думайте, что вы имеете великие преимущества перед теми, которых вы не считаете крещенными Духом Святым. Бог оставил нам свое Евангелие, и Он сказал, чтобы нам всем нужно было обязательно родиться свыше, потому что когда Дух Божий и Слово Божие вмешиваются в жизнь человека, рождается новая тварь. И с этой новой тварью Бог имеет непосредственное общение. И потому обижать один другого ни в коем случае мы не должны. Имеем мы разное мыслие. Пожалуйста, кто как понимает, дело каждого. Мы только хотим сказать на основании Святого Писания, чтобы при исполнении святой воли Божьей мы не унижали один другого, чтобы не думали о себе больше, нежели мы можем думать. Не будем думать, что мы много понимаем, а эти мало понимают. А вдруг мы ошибаемся? А вдруг нам самим нужно глубоко, искренне покаяться в своем том понимании? Ведь каждый из нас может согласиться, что год назад, 2 или 5 назад, может быть, 10 лет назад, может быть, больше, мы какое-то место Писания понимали совсем иначе. А теперь Господь открыл нам Духом Святым. И мы не настаиваем на своем мнении. Может быть, следует этой практике и придерживаться? Я хотел бы

Теперь обратиться к дорогому другу, который не понимает еще этой сути, кому еще не открылся Дух Святой в обильной мере, который вообще еще не знает, что такое Дух Святой и его работа. Дорогой друг, может быть, ты до конца и не поймешь этого. Каждый из нас, когда еще не обратился к Господу, не понимал очень и очень многого. Но потом Господь стал открывать. Он давал свои откровения, и кто больше углублялся в Святое Писание, тот больше понимал этих святых истин. Тем более, когда человек обратится к Господу, Господь даст ему возможность уразуметь Святое Писание. Он открывает это Духом Святым, только человеку нужно прийти ко Христу. И потому тебе призыв, дорогой друг, приди ко Христу, и Он научит, Он пошлет Духа Святого тебе. И действительно ты будешь рад принять это Его предложение и сделаться Детем Божьим, Богу нашему, который спас нас, который пролил кровь Сына Своего. За нас, грешных, принесем в своем служении в молитвах сердечную славу и благодарность Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня с утра Павел, взяв отгулы на своей основной работе, вместе с Сережей и Петей отправились в молитвенный дом. Там шли отделочные работы уже внутри здания. А Ирина с девочками занялись консервацией овощей. В связи с прибавлением семейства надо было подумать и о зиме. Девочки Люда и Вера охотно и умело помогали ей. Оставленные же без присмотра старших малыши стали шалить и ссориться. Поэтому Ирина, хоть и немного устав, после окончания работы усадила их подле себя и включила кассету с детской христианской записью, состоящую из песен и рассказа. Максим и Илья слушали очень внимательно с самого начала, но непоседливый Юра то вертел головой, то что-то нашептывал рядом сидящему Илюше. И только под пристальным взглядом Ирины постепенно угомонился и он.
1: Иисус любит меня? Он любит меня? Да, он любит меня! Аминь, слава Богу, он любит меня!
2: Хорошо, будем все вместе прославлять Господа!

0: это мне нравится. Как оно называется?
1: Это славословие. Оно всегда проявляется, когда мы думаем про Иисуса и как Он нас любит.
0: Ува! Споем другую песню о любви Божьей.

0: Это чудесно! Почему мы раньше об этом не знали?
1: Вот почему я печальный. Мало кто думает прославлять Бога.
0: Что? Люди больше не поют?
1: О, нет. Они поют христианские песни, но не славят от сердца. Это есть простое пение, но не славословие. Поэтому я очень печальный.
0: Ничего, ничего. Иисус любит нас.
1: Спасибо за слово утешения. Ты, наверное, сказала это от сердца. Вот другая очень красивая песня.

0: Спасибо, Иисусу, такую красивую песню.
1: Вот видишь, даже так можно прославлять Бога.
0: Как?
1: Благодарением. В Библии сказано, входите во врата Его со славословием, во дворе Его с хвалою. И сказано, что все творение славит Бога. Когда птички поют, когда рыбки плывут, они славят Бога. Они славят Бога и благодарят Его за то, что Он сотворил их такими, как они есть. И вы все тоже должны благодарить Бога, что Он вас сотворил такими, как вы есть.
0: У меня нет ничего особенного.
1: Кто это сказал?
0: Я, только несчастный я.
1: Ты знаешь Иисуса?
0: Да.
1: Иисус живет в твоем сердце?
0: Ага.
1: Тогда ты Его особое дитя.
0: Я особое дитя?
1: Да.
0: Особое дитя. Да, я Божье дитя. Я особенный.
1: И ты не забывай это. Теперь и никогда.

0: люблю петь. Я бы могла всегда петь.
1: Но помни, что я вам говорил. Все любят петь. Но мы не только должны петь, а прославлять Иисуса. Самое важное, чтобы Иисус занимал первое место в нашей жизни. Мы должны прежде всего искать Царство Божье, как в следующей песне поется.

0: Ага, бесконечно петь.
1: Не беспокойся, у нас есть еще много песней.
2: Псаломщик, знаешь ли ты что-нибудь о небе?
1: О, да, Иисус там. И если Он там, тогда небо является чудесным местом.
2: Можем ли мы спеть песни о небе?
1: Конечно, спойте.

0: мальчик, когда я пою эти песни, мне хочется всех любить. Но иногда очень трудно всех любить.
1: Это правда. Нелегко любить всех. Своей силою это невозможно.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. В моей школе есть один мальчик, которого я терпеть не могу. И его очень трудно любить.
1: Об этом надо просить Бога, чтобы Он дал нам терпение. И Его любовь, чтобы любить всех людей. Божья любовь безграничная. Он любит нас безмерно. И потому что мы Божьи дети, мы можем любить других, как Бог любит нас.
2: Ты уверен, что Бог хочет, чтобы мы всех любили?
1: Да, я уверен. Написано в Библии, чтобы мы любили друг друга. Я знаю песню об этой любви.

0: Неправда!
1: Правда, ты обманываешь!
0: Ты просто большой хулиган, я тебе так...
2: Ребята, ребята, мы только что пели о Божьей любви и как мы должны любить друг друга.
0: Да, но он хулиган!
2: Подождите минутку, мы должны иметь правильное отношение друг к другу.
0: Как?
2: Взывать Иисусу.
0: Среди драки?
2: Это самое лучшее время, если не раньше. Верите или нет, но у меня даже есть песня об этом.

0: Не лучше ли петь, чем драться?
1: Да, я чувствую радостным.
0: Бог тоже радуется, когда мы поем ему о нашей любви к нему.

0: Прекрасно. Время так быстро прошло. Вам, деткам, пора идти домой. Но прежде чем вы пойдете, у меня есть еще одна просьба.
1: Да, конечно.
2: Что же ты хочешь, чтобы мы тебе сделали?
0: Песни, которые вы научились от меня, пойте всем людям и всему миру.
3: Ты хочешь, чтобы мы пели эти песни нашим друзьям, родителям и всему миру?
0: Ага, конечно.
2: Но мы же только дети.
4: Да, так говорят. Дети не должны мешать.
0: Что? Это не так. Правда, вы дети, но вы же и люди. И кроме того, вы имеете Иисуса в вашем сердце, и вы знаете, как его прославлять. Еще одна вещь. Мы все дети. Дети Божьи. От самого малого до самого пожилого. И мы все обязаны бороться с грехом. Хотя мы и дети, в то же время мы и солдаты. Не всегда легко выполнить, что Бог от нас требует, но если мы воззовем Иисусу и будем прославлять Его имя, мы увидим, что битва уже совершена и победа наша. Хорошо?

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Из глубины». Текст взят из книги Псалмов, 39 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне». Возможно, сегодня среди наших радиослушателей есть такие, которые в этот вечер находятся в таком же состоянии. Если это так, то дело это далеко не шуточное. Мы оказываемся здесь перед лицом суровой реальности. И только один Бог неким великим актом своей благодати может освободить вашу бедную душу. Вы не первый, кто оказался в таком бедственном положении, и вряд ли вы будете последним. Эта часть дороги исхожена ногами великого множества странников, путешествующих пределом града Сионского. Наш стих описывает человека, которому впервые открылось бесчисленное множество его грехов. До этого он никогда не знал о них столь многого. Он говорил, что он грешник, и не кривил при этом душой. Но раньше он писал это слово очень маленькими буквами. Теперь же ему дарована большая просвещенность. Дух обличения и осуждения пришел, чтобы производить в нем свое действие. И теперь он пишет эту фразу «Я грешник» настолько огромными буквами, что ему требуется целое небо, а также и все море, чтобы образовать из них страницу, на которой могли бы поместиться эти ужасные слова. Но, друг мой, для тебя есть обетование Божие. Кто сознается в преступлениях и оставляет их, тот будет помилован. «Увы», — отвечает он, — «для меня все это уже слишком поздно, и здесь говорится не обо мне». Но ты пойми, ведь это полное заблуждение. Господь готов принять тебя, мой дорогой слушатель, какими бы ужасными ни были твои прегрешения. Даже если ты по уши погряз в богохульстве и беззакониях, Христос может в один миг сделать тебя чистым. Он обладает такой суверенной властью, что одним только словом может простить тебя. И более того, одним только словом Он может изменить твою природу и сделать из грешника святого, а из самого дьявола в человеческом облике – ангела. Такова сила, которой располагает Христос, чтобы спасти даже наихудшего из злодеев. То, что Он сделал для нас, Он может сделать и для вас, потому что на некоторых из нас, как и в свое время на Павле, показал Он все свое долготерпение в пример всем тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Желаю вам хорошей слышимости. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне». Псалом 39, 13 и 14 стихи. Как вы помните, это были слова человека Божьего, человека, которому благоволило сердце Бога, человека, который без всякого сомнения располагал благодатью Божьей. Это были также слова проповедника, такого, кто мог с полным правом сказать о себе: «Я проповедовал правду в собрании великом, я возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим». Слова эти учат нас тому, что Божьего человека, какой бы исключительной благодатью он ни был наделен, постигают иногда состояния, когда осознание им своей греховности начинает преобладать над его верой. Бывают периоды, когда Господь как бы дает рабам своим новый старт, возвращая их к началу их пути. Это не второе обращение, но нечто весьма подобное ему. Он заставляет их еще раз воочию убедиться в безобразности их естества, в испорченности их природы и во внутренней греховности их сердец, чтобы они с большей, чем прежде, силой могли оценить значение очищающего потока искупительной крови и чудесной, освящающей силы Святого Духа. Я говорю это для того, чтобы те из вас, кого постигли жестокие бедствия, подобные описанным в нашем стихе, могли утешиться, осознав, что на этом мрачном участке пути, который вам надлежит пройти, есть следы ваших братьев по вере. До вас здесь уже были другие, те, кто, несомненно, были людьми Божьими, те, кто были спасены спасением вечным в Господе. Вы принуждены вести счет горьким фактам, свидетельствующим против вас, но и другие делали то же самое. Вам иногда кажется, что грех так окружил вас, что вы не можете видеть. Вы не первый, кто оказался в таком бедственном положении, и вряд ли вы будете последним. Эта часть дороги исхожена ногами великого множества странников, путешествующих к пределам града Сионского. Не весь народ Божий прошел этим маршрутом. Есть разные пути, ведущие к небесам, но некоторым из подлинных святых Божьих выпало пройти этой тернистой тропой. И я говорю об этом для того, чтобы ни одно страждущее сердце, которое проходит сейчас через мучительное испытание, не впало из-за этого в отчаяние. Описывая состояние души, о котором повествует наш стих, я должен прежде всего сказать, что мы ясно видим перед собой душу запнувшегося, то есть осажденную со всех сторон. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу, их более, чем волос на голове моей». Наш стих описывает человека, которому впервые открылось бесчисленное множество его грехов. До этого он никогда не знал о них столь многого. Он говорил, что он грешник, он не кривил при этом душой, но раньше он писал это слово очень маленькими буквами. Теперь же ему дарована большая просвещенность. Дух обличения и осуждения пришел, чтобы производить в нем свое действие. И теперь он пишет эту фразу «Я грешник» настолько огромными буквами, что ему требуется целое небо, а также и все море, чтобы образовать из них страницу, на которой могли бы поместиться эти ужасные слова. С силой, о которой он ничего не знал ранее, называет он теперь себя грешником, потому что грехи, о которых он давно забыл, предстали сейчас перед его памятью. Теперь он видит, что в каждом отдельном грехе таится великое множество других грехов, подобно тому, как внутри одной китайской шкатулки помещается множество других. Кроме того, ему открылось теперь, что даже то, что он раньше не считал грешным, относится к числу наиболее страшных беззаконий. Он понимает, что злые помыслы — это грех, что грех — это любой изъян, любое несоответствие совершенству Божию. Теперь ему кажется, что он буквально кишит грехами, хотя совсем недавно он считал себя чистым и безупречным в глазах Бога. Удивительно, что может сотворить луч света. Стоит солнцу проникнуть в комнату, как весь воздух в ней оказывается заполненным бесчисленными мириадами прыгающих в столбе света пылинок. Свет не наполняет комнату пылью, он только показывает нам то, что было в ней всегда, но чего мы не могли увидеть, пока сюда не заглянуло солнце. И если бы луч истинного божественного света проник в сердца некоторых из вас, вы бы стали думать о себе совершенно иначе, чем когда-либо до этого думали. Я задаюсь вопросом, смог бы кто-нибудь из нас вынести зрелище, которое бы ему открылось, если бы он увидел себя таким, каким видит его Бог? Я нахожу весьма вероятным, что если бы любой из нас увидел свое сердце таким, какое оно есть на самом деле, то он сошел бы от этого с ума. Открывшееся зрелище было бы слишком ужасающим для пробудившейся совести и чувствительного рассудка. И когда Господь, приступая к кому-нибудь из рабов своих, обнажает перед ним грех в его истинной природе, то это повергает человека, если он лишен при этом соответствующего откровения об очищающей крови, в весьма ужасное душевное состояние. Он говорит, что грехов у него более, нежели волос на голове. Он понимает, что это весьма убогое сравнение, и поэтому добавляет, что они неисчислимы, их невозможно сосчитать. Пытаясь их сосчитать, мы согрешили бы снова, и притом неизвестно, сколько раз согрешили бы в самих суждениях о наших грехах. Наши мысли о наших грехах только бы умножили их число, и это не бред больного воображения. Это правдивая и совершенно точная констатация печального факта. Никто из нас не способен представить себе ту степень порочности, которой мы действительно располагаем с точки зрения Бога. Попытки приглушить в себе чувство греховности не дают утешения. Оно приходит благодаря лучшему и более эффективному способу, что я и попытаюсь вам сейчас показать. Итак, этого человека терзает обилие его грехов. Как видно, его также приводит в большое смятение некая вездесущность греха, потому что он говорит «окружили меня беды неисчислимые». Он смотрит в одну сторону и говорит сам себе «здесь обязательно должна быть какая-нибудь брешь, ведь я не грешил в этом направлении». Но нет, и здесь одни грехи. Резко повернувшись, он устремляет взор в другую сторону. «Может быть, здесь я найду проход, через который смогу выбраться? Надеюсь, на этом пути я не грешил». Но, внимательно присмотревшись, он убеждается, что согрешил и здесь. Эти неисчислимые беды окружили его. Давид как-то выразился о своих врагах. «Окружили меня, как пчелы». Они были повсюду. Когда на человека нападает рой пчел, они вьются, окружая его со всех сторон. Сверху, снизу, с боков, жаля куда попало, все вместе и каждая в отдельности. Пока ему не начинает казаться, что у него на теле уже не осталось неужаленного места. Так же и когда совесть пробуждает улей наших грехов, мы обнаруживаем, что окружены бедами неисчислимыми. Грехи за столом, грехи на ложе, грехи на работе и грехи в церкви, грехи на суше и грехи на море, грехи тела, грехи души и духа, грехи очей, уст, рук, ног, грехи везде, везде грехи. Это ужасающее открытие, когда человеку кажется, что грех для него стал почти таким же вездесущим, как Бог. Но на самом же деле это невозможно, потому что грех не может пребывать везде, как Бог. Но как только совесть становится чувствительной ко греху, трудно определить, где его нет. Вся наша жизнь от первого осознанного нами шага и до сего часа представляется нам оскверненной. Даже в наших святых делах присутствует грех. Лишь половина сердца возлагается нами на жертвенник Божий. И сам хлеб при чищении оскверняется, входя в наши уста. О, страшно, когда наше пробужденное сердце видит, что все это так! Окружили меня беды неисчислимые. Но это еще не все. Грех настолько обложил этого человека, что кажется, будто он держит его в ужасных тисках.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Из глубины». Текст взят из книги Псалмов, 39 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне».
3: Прочтите эти слова.

был рабочий человек, надежный и честный, и он гордился своей воздержанностью и трудолюбием. Однажды во время какой-то шалости он опрокинул канистру с маслом, но когда пришел хозяин и спросил, кто это сделал, ответил, что не он. Никто так никогда и не выяснил, кто перевернул канистру, но он-то знал, что сделал это он. В том, что канистра была опрокинута, само по себе не было никакого преступления, но он чувствовал себя последним подлецом из-за того, что солгал. И эта ложь так впилась ему в сердце и так нещадно его терзала, что он не знал, куда деваться от ее жестоких лап. Он ходил по субботним дням в дом молитвы, стараясь избавиться от постигшего его беззакония, но оно держало его месяц за месяцем, шипя ему в ухо: «Ты оказался лжецом». Никто, кроме него, не знал об этом, и тем не менее у этого единственного греха оказалось достаточно сил для того, чтобы настичь его и сжать своей ужасной хваткой. Именно в этом доме получил он избавление от своего греха через драгоценную кровь Христову. И я, услышав всю эту историю, мысленно сказал себе: «Ну что ж, я рад, что этот грех постиг этого юношу, потому что, кроме этого греха, у него было множество других, о которых он впоследствии вспомнил со слезами на глазах, исповедавшись в них пред Богом. Но все они прошли незамеченными и никогда не овладели им так, как этот. Позволь же мне сказать тебе, друг, что если у тебя есть множество грехов, и если они в один из дней постигнут тебя, ты будешь как олень, на которого напала целая свора собак, и шея, бока и каждая кость которого чувствуют, как в них вгрызаются собачьи клыки. Я говорю о том, что мне доподлинно известно. Я сам чувствовал на себе этих собак, и мне приходилось взывать к Богу, моля Его об избавлении. И, возможно, сейчас мои слова слушает душа, которая в этот вечер находится в таком же состоянии. Если это так, то дело это далеко не шуточное. Мы оказываемся здесь перед лицом суровой реальности, и только один Бог неким великим актом своей благодати может освободить бедную душу, запнувшуюся таким безжалостным образом. Итак, вы видите, что наш несчастный осознает бесчисленность своих грехов. Он признает их почти вездесущность. Он ощущает на себе ужасную хватку этих грехов, терзающих его совесть, осуждающих его, обличающих и дышащих на него проклятиями. О, если вам знакомы такие переживания, вы можете последовать за мной, пока я подвинусь чуть дальше, идя по этой темной, страшной дороге. Во-вторых, перед нами душа метущаяся, душа, охваченная смятением. Постигли меня беззакония мои так, что видеть не могу. Вы слышите? Видеть не могу. Единственная надежда, которая еще остается у человека, когда он придавлен чувством греха, единственный его выход — это поднять свой взор ввысь, увидеть, но псалмопевец говорит: «видеть не могу». Не означает ли это прежде всего то, что он не осмеливается взглянуть своим грехам в лицо? Он так себя винил и так себя осуждал, что, подобно тому, как судья, выносящий смертный приговор, покрывает свою голову черным колпаком, так и этот преступник чувствовал, что должен спрятать свое лицо. Он хочет, чтобы его глаза были завязаны платком, потому что он потрясен зрелищем, открывшимся его взору. Он не смеет видеть, или, другими словами, он не может взглянуть на свой грех. Это означает также, что он абсолютно не в состоянии оправдаться. Когда-то он был большим хвастуном, как и любой другой из его круга. Одно время мог так же бойко, как и другие, рассуждать о том, что Бога нет и ада нет. Но теперь речи такого рода бесследно улетучились от него. Господь может быстро выбить из человека подобную глупость. Только один укол совести, и хвастун уже на коленях, и даже не пытается

0: хоть на какой-нибудь миг поднять свои глаза, чтобы оправдаться. Все, что он может теперь делать, это, опустив голову, бормотать: «Грешен, грешен, грешен». Он постиг таким образом смысл строк доктора Уатта: «Когда б ты сокрушил меня, карая, ты прав, я бы промолвил, умирая. Когда б моя душа попала в ад, я б не посмел молить, пусти назад». Я сам могу сказать вам то же самое, но вы можете и не почувствовать силу моих слов. Но если на вас окажет воздействие Бог, все будет совсем по-иному. Вы окажетесь ввергнуты в такое смятение, что вы не сможете ни взглянуть на ваш грех, ни оправдаться. Вы даже не осмелитесь подумать об этом, одна такая мысль покажется слишком ужасной для вас. Человек, оказавшийся в таком состоянии замешательства, не смеет поднять глаза, чтобы прочесть обетование Божье. Я подхожу к нему и говорю: «Друг, разве ты не знаешь, что Библия полна обетований для таких, как ты?» «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Я кладу ему на плечо руку и говорю: «Взгляни же на это обетование». Но нет, он не может видеть, не может смотреть. В 107-м псалме говорится о людях, которые были настолько больны, что когда им приносили самые изысканные блюда, они только качали головой, потому что не могли притронуться ни к какой еде. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Так вот, этот человек находится точно в таком же состоянии. «Ну тогда, дорогой друг, — скажет ему кто-то из вас, — взгляни вот на эти строки. Всякий грех и хула простятся человеком. Кто сознается в преступлениях и оставляет их, тот будет помилован». «Увы, — отвечает он, — для меня все это уже слишком поздно, и здесь говорится не обо мне». «Но, друг, пойми, ведь это полное заблуждение. Господь готов принять тебя, мой дорогой слушатель, какими бы ужасными ни были твои прегрешения. Даже если ты по уши погряз в богохульстве и беззакониях, Христос может в один миг сделать тебя чистым. Он обладает такой суверенной властью, что одним только словом может простить тебя. И более того, одним только словом Он может изменить твою природу и сделать из грешника святого, а из самого дьявола в человеческом облике — ангела. Такова сила, которой располагает Христос, чтобы спасти даже наихудшего из злодеев. И поэтому мы говорим бедняге: «Дорогой друг, подними голову, посмотри на обетование Божье». Возможно, далее мы испытаем, какое действие произведет на него свидетельство других людей. Мы станем перед ним и скажем: «Взгляни же на нас хоть на один миг». На молитве перед служением я слышал, как один дорогой брат, я уверен, он находится где-то здесь, произнес такие слова: «Господи, спаси закоренелых грешников. Поскольку ты спас меня, то я верю, что ты можешь спасти любого». Это была достойная просьба, и я могу произнести те же слова. Многие из присутствующих здесь скажут вам: «Ко Христу обратили мы свой взор и были просвещены. Со всеми нашими грехами, которые тяжким бременем лежали на нас, пришли мы, но стоило нам взглянуть на Иисуса, как мы тут же обрели мир и покой, новое сердце и измененную жизнь. То, что Он сделал для нас, Он может сделать и для вас, потому что на некоторых из нас, как в свое время на Павле, показал Он все свое долготерпение и пример всем тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Но человек по-прежнему не может видеть, не может поднять взор. Грехи настолько придавили его, чувство вины так затуманило его бедный разум, что он не смеет поднять глаза. Но, однако, он должен это сделать. Если бы я страдал от какой-нибудь болезни, и ко мне пришли бы люди, говоря: «Мы мучились точно так же, как ты, но мы обратились к такому-то доктору, и он почти мгновенно излечил нас», то, думаю, я тоже обратился бы к этому доктору и попробовал бы лечиться лекарством, которое уже исцелило других. О, как я хочу, чтобы хоть кто-нибудь из вас попробовал обратиться к моему Спасителю! Дай Бог, чтобы вы, юные, познали Его в юности. Я молюсь, чтобы вы, старшие, пришли к Иисусу сейчас, даже если грехи ваши высятся, как гора, ибо Он всегда может прощать и спасать всех, кто приходит к Богу через Него.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Из глубины». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Обратить поражение в победу нелегко, но возможно. Однако герой нашего рассказа не верил в это. В течение долгого времени он находился в плену бессмысленной боли, которой, казалось, не будет конца. И все-таки человек избавился от жестоких страданий, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дети, идемте. Папа пришел с работы.
1: Привет, Деннис.
2: Привет, милая. Ну как вы тут без меня?
1: Они так ждали тебя. Они хотят еще поплавать до ужина.
2: Ну и прекрасно. А где Эндрю?
1: Он только что был здесь с другими детьми. Не знаю. Эндрю! Эндрю!
2: Надо найти его. Я надеюсь, он не свалился опять с лестницы. Он такой же неловкий, как и я в его возрасте.
1: Дети, давайте искать его. Эндрю!
0: Эндрю!
2: Эндрю, где ты? Папа пришел.
0: Эндрю!
1: О, боже! Он упал в бассейн! Вытащи его, Скотт, вытащи его скорее!

Это была обычная американская семья. Они только что переехали в свой новый дом в пригороде Лонг-Айленда. У них все было просто идеально. Отец работал, а мать занималась дома детьми. Все было хорошо до того рокового дня в июне, когда их любимый трехлетний сын не упал в бассейн. Сейчас в программе «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Деннисе Кеннеди и его близких.

0: Меня зовут Деннис Кеннеди. Когда мне было 6 лет, мой отец умер от рака, оставив маму одну с 5 детьми на руках. Через несколько лет она снова вышла замуж за мужчину, который потерял жену. У него было 2 дочери. Отчим к нам относился хорошо. Я же был самым шаловливым из всех детей и доставлял ему массу неприятностей. В школе я учился из рук вон плохо, и меня отдали в коммерческое училище, которое закончил в 1965 году едва ли не лучшим учеником класса. Через несколько месяцев я пошел на флот. После начальной военной подготовки меня направили в Шотландию. Там я познакомился с Перл.
1: Эй, откуда ты, желторотик?
0: Ну-ну, полегче, что за выражение?
1: Ну, если ты собираешься жить у нас, то должен привыкать к нашим манерам. Откуда ты?
0: Я из Нью-Йорка. Зовут меня Деннис, а тебя как?
1: Перл, наверное, скучно же тебе здесь, в Холли Лодж, после такого большого города.
0: Да, в принципе, нет. Вас так же, как и в Америке, любят выпить и повеселиться. Вначале мы здесь с приятелями тоже кутили. А потом мне надоело каждое утро просыпаться с головной болью. Я завязал с пирушками.
1: А чем ты занимаешься на службе?
0: Я механик на атомной подводной лодке.
1: Классно. Так ты был здесь, когда борцы за мир пытались подняться на американские корабли?
0: Да. Тогда чуть не дошло до международного конфликта. Но тем не менее, мне нравятся шотландцы. И особенно ты, Перл. Я еще никогда не встречал такой красивой девушки.
1: Честно?
0: Честно.
1: Ну, тогда, если хочешь, можем зайти ко мне в гости. Я познакомлю тебя с родителями.
0: С удовольствием. Отец и мать Перл отнеслись ко мне очень доброжелательно. И даже предложили поселиться в свободной комнате. Мне кажется, они заметили, что я чувствовал себя одиноко. Я полюбил их, как если бы они были частью моей семьи. И когда я попросил у отца девушки ее руки, он дал согласие.
1: Деннис, ну пожалуйста, не расстраивайся ты.
0: Я никогда бы не подумал, что будет так трудно оформить наш брак.
1: В твоей церкви ответили, что сделают это через 6 месяцев.
0: А я не хочу ждать так долго. Зачем нам нужно какое-то разрешение, когда мы все равно любим друг друга?
1: Но мы не можем венчаться в моей церкви. Потому что ты иностранец.
0: У нас в Штатах достаточно получить разрешение на вступление в брак. И после этого сразу можно идти и оформлять документы.
1: А твоя мама не будет против?
0: О чем ты говоришь? И стоит только увидеть тебя, и она согласится.
1: Ай, Деннис, ну, в конце концов, мы всегда можем расписаться в ЗАГСе в Гринокке.
0: Может, так и сделаем.
1: Я люблю тебя. И это для меня самое главное.
0: Ну, так идем. После свадьбы мы некоторое время жили с родителями Перл и были очень счастливы. Но после того, как у нас родилась дочь Даяна, появились проблемы.
1: Ну что опять случилось? Я не понимаю.
2: Да твоя мать уже просто достала со своими вопросами. А где вы будете жить в Штатах? А где будете работать?
1: Она переживает за нас, Деннис. Она говорит, что многие американцы бросают своих жен после возвращения в Америку.
2: Перл, послушай, я люблю тебя и очень люблю нашу дочь. Не может быть и речи о том, чтобы когда-нибудь я бросил вас. Я всегда буду с вами рядом и буду заботиться о вас.
1: Я верю тебе, Деннис, верю, верю.
2: Тогда хватит слушать свою мать. Сколько можно вбивать тебе в голову эту всякую чушь? Я думаю, что нам нужно немедленно уехать и жить отдельно.
0: Я не понимал ее родителей, их страх остаться без дочери и внучки. Поэтому, когда мы уезжали, был целый скандал. Позже нам удалось как-то наладить отношения, но так, как прежде, уже не было никогда. Мы сняли домик за городом. Там было очень тихо и спокойно. Каждое утро привозили на лошади свежее парное молоко. Как-то раз в воскресенье дядя Перл пригласил нас с собой в Лох-Ломонд. По дороге мы остановились на пикник.
2: Ты посмотри, Даяна совершенно равнодушна к соленым огурцам.
1: Она еще совсем глупышка. А ведь после кислого сладкое кажется особенно сладким.
2: Здесь так красиво, правда?
1: Да, мне тоже очень нравится. Мне по душе тишина.
0: А для человека, который всю жизнь был в Нью-Йорке, это просто рай.
3: Я как раз хотела поговорить с тобой об этом, Деннис. Ты познал Господа Иисуса?
0: Да, я получил религиозное воспитание.
3: Но это еще не означает познать Господа Иисуса. Ты должен принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Тебе нужно родиться заново, чтобы быть уверенным, что попадешь на небеса. Перл, тебе бы следовало рассказать Деннису о Христе.
1: Я как-то не думала об этом, тетя.
3: Ну, святая обязанность каждого верующего свидетельствовать заблудшим о Спасителе. Позволь мне рассказать тебе о нем, Деннис.
0: Я так толком и не разобрал, что она мне хотела сказать. Да и вообще не понимал, зачем мне нужен Иисус. В 1970 году, за 3 недели до окончания службы, у нас родился сын, Скотт. Мы уехали в США. Пока я работал и накопил достаточно денег для того, чтобы снять собственную квартиру в Квинс, мы жили с моими родителями. Там у нас появилось много друзей, с которыми мы весело проводили время. Потом у нас родился 3-й ребенок, Гизер, потом Эндрю, а в 1978-м Шон. Мы были в дружеских отношениях с одной шотландской парой, которые пели в барах и ресторанах. И однажды вечером Перл пошла в клуб с ними без меня. Когда она вернулась домой, я просто накинулся на нее.
1: Слушай, Деннис, как ты мог выкинуть все мои вещи?
0: А как ты посмела пойти на вечер без меня? Ты же знаешь, что я не люблю этого.
1: Знаю. Ты тоже уходишь со своими друзьями без меня.
0: Это совсем другое дело. В основном мы ездим на рыбалку.
1: А потом идете развлекаться.
0: Мне нужно как-то расслабиться, Перл. Ведь чтобы обеспечить семью, я работаю на 2 работах.
1: Мне тоже нужно как-то расслабиться. Тоже нужно. Ты думаешь, мне интересно все время сидеть дома и нянчиться с детьми? Ты почти совсем не даешь мне денег на хозяйство. Мы не можем ни минуты побыть вместе, одни спим в разных комнатах. Как мне все это надоело!
0: Прекрасно! Прекрасно! Тогда, может быть, тебе лучше поехать домой, в Шотландию?
1: Да, и поеду.
0: Мы вспомнили, как хорошо мы жили там первое время после свадьбы. И я подал документы на получение визы на постоянное место жительства в Шотландии. Перл с детьми поехала первой. Она должна была узнать, найдется ли там для меня работа. А я остался с братом и работал, откладывая сколько мог на будущий переезд. Работы для меня в Шотландии не нашлось. Я купил дом недалеко от Лонг-Айленд. А когда Перл с детьми вернулись, мы сняли на 3 недели маленький домик, чтобы жить в нем, пока наш дом будет готов для новоселья. И у нас снова все пошло хорошо.
1: Мне здесь очень нравится, Деннис, но я все же жду и не дождусь, когда мы, наконец, уже переедем в свой дом. Только подумать, 4 спальни, 3 душевых.
0: И собственный бассейн.
1: Да.
0: Хорошо, что нам удалось получить этот кредит на льготных условиях. А то мы бы никогда не смогли бы себе купить такой шикарный особняк.
1: Да, здесь почти как в Шотландии. Тебе не кажется?
0: Да. Детям так нравится плескаться в воде, ловить рыбу, брызгаться.
1: Они ждут, не дождутся лета, чтобы поплавать в бассейне.
0: Перл, смотри. Смотри, какой Эндрю у нас молодец, а? Смотри, как он помогает, Шон.
1: Он у нас просто золотой ребенок.
0: А ты слышал, как он меня сегодня утром будил?
1: Нет.
0: Папа уже утла. Давай играй в мячик.
1: Только подумать, ему уже 3 года.
0: Мне было так тоскливо без вас, Перл. Я так скучал по тебе и детям. Мы должны быть вместе.
1: Ты прав. Давай больше никогда не расставаться.
0: Немного времени спустя, после того, как мы перебрались в наш новый дом, Эндрю упал в бассейн. Когда Скотт вытащил его из воды, он был весь синий и не дышал. Я тотчас же начал делать сыну искусственное дыхание, а Перл вызвала скорую помощь. Врачи всю ночь боролись за жизнь моего сына. На следующий день Эндрю умер у меня на руках. Мое сердце разрывалось от нестерпимой боли. Меня воспитывали быть настоящим мужчиной, никогда не терять спокойствие и самообладание. Но я ничего не соображал и был совершенно подавлен. Как мне больно, Перл.
1: Я знаю, Деннис.
0: Я должен держать себя в руках, чтобы заботиться о вас. Но как мне не хватает нашего сына. Чтобы я только не отдал, чтобы вернуть его.
1: Знаешь, я оборачиваюсь, и мне кажется, что вижу его. Как он играет и смеется.
0: Почему это случилось? Вот что я не могу понять. Почему? Это же совершенно бессмысленно.
1: Я тоже этого не понимаю. Не понимаю.
0: Говорят, время — это самое лучшее лекарство. Не верьте этому. 2 года я ходил на работу и все время плакал. У меня было еще 4 детей, о которых я должен был заботиться. Но я знал, что жизнь уже никогда не будет прежней. По выходным я находил какое-то успокоение, уезжая с приятелями на рыбалку и выпивая с ними. Спиртное притупляло мучительную боль. Жена же пыталась найти успокоение иначе.
1: Ты помнишь, я говорила тебе об учительнице Даяна, Сандре? О том, как она помогала дочери пережить наше несчастье.
0: Да, помню.
1: Знаешь, оказывается, ее муж тоже получил 2-е рождение. Он незрячий, но они работают музыкантами. Записали несколько альбомов.
0: Да, это хорошо. Ты не могла бы мне налить чашку кофе?
1: Да, конечно. Деннис, они мне очень нравятся. Они пригласили нас прийти завтра в церковь, которая здесь, неподалеку от нас.
0: Ну, это очень хорошо.
1: Ты не хотел бы пойти? Я хотела бы взять с собой детей.
0: У меня завтра рыбалка, дорогая. Идите без меня. Меня вполне устраивало, что Перл с детьми ходила в церковь. В это время я мог спокойно идти на рыбалку. Несколько времени спустя учительница моей дочери и ее муж пригласили нас к себе в гости. Мы слушали их музыку. Этот мужчина рассказал мне, как он пришел к Христу, преодолев свою болезнь, боль и слепоту.
4: Вы знаете, Деннис, я страдал не только от физической слепоты, но и от слепоты духовной. Я не видел того, что Бог сделал для меня. Как Он не только создал меня, но и дал мне искупление грехов крестной смертью Христа. Вы помните историю слепого в Евангелии от Иоанна?
0: Нет.
4: Иисус восстановил ему зрение. И этот человек говорил всем: «Раньше я был слеп, а сейчас вижу». И вы знаете, Деннис, это как раз про меня. Он избавил меня от ожесточения, пробудил во мне любовь к Нему и к другим людям. Да, физически я слеп, но Иисус излечил меня от слепоты духовной. Вот почему мы поем Ему хвалу в наших песнях.
0: Это чудесно.
4: Деннис, послушайте меня. Если вы поверите благой вести и откроете свое сердце Иисусу и позволите Ему стать Господом вашей жизни, вы сможете превратить вашу трагедию в великую победу ради Христа.
0: Вы просто не понимаете, что говорите. Как я могу открыть свое сердце, если оно совершенно разбито? Потеря моего сына никогда не сможет стать победой.
1: Деннис!
0: Я не желаю больше это слушать, Перл. Я ухожу. Ты можешь остаться, если хочешь. Как он мог говорить такие глупости?
1: Деннис, он просто пытался хоть как-то помочь тебе. Как ты этого не понимаешь?
0: Я не понимаю, какая может быть победа в том, что утонул мальчик.
1: Я не могу ответить тебе словами. Но что-то в глубине души мне говорит, что Бог знает о нашем несчастье. И он хочет нам помочь.
2: Он не должен был забирать нашего сына.
1: Мы не можем винить Бога, Деннис.
2: Но он же Бог. Он же Бог, он же всемогущий, всезнающий, не так ли? Я бы хотел, чтобы он ответил мне, почему это все случилось.
0: Перл чрезвычайно изменилась за то время, пока она регулярно, каждую неделю, посещала церковь. Один за другим дети приходили домой и говорили мне, что они спасены. Я не понимал, что это означало, но я видел, как благотворно это сказывалось на них. Я спросил Перл, что значит быть спасенным? И она ответила, а почему бы тебе самому не пойти в церковь и не узнать об этом? Пасхальным утром мы пошли в церковь все вместе.
5: Сегодня, в день Пасхи, мы празднуем воскрешение Христа, Его победу над грехом и смертью. Его победа может быть также и вашей, если Он живет в вашем сердце. Библия говорит в Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Именно любовь послала Иисуса на крест, любовь к нам. В Иоанна, глава 3, стих 17, Иисус сказал, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Давайте сделаем сегодняшний день днем вашего воскресения из мертвого прошлого. Позвольте Иисусу войти в ваше сердце прямо сейчас.
1: Ну как тебе в церкви, Деннис?
0: Там все были очень дружелюбны.
1: Да, здесь не так, как было в моей церкви в Шотландии.
0: Перл, ты раньше не говорила обо мне с пастором?
1: Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?
0: Мне показалось, когда он говорил, то обращался именно ко мне.
1: Иногда и я чувствую то же самое.
0: Ты знаешь, когда пастор попросил поднять руку тех, кто готов принять в сердце Иисуса и получить спасение.
1: И что тогда?
0: Ну, тогда я понял, что хотел бы это сделать, но не смог поднять руку. Следующие несколько недель оказались самыми трудными в нашей супружеской жизни. К тому времени мы жили вместе уже 15 лет, и у нас никогда не возникало споров из-за религии.
1: Деннис!
2: Все, хватит! Я больше не пойду с тобой в церковь, и давай больше не будем говорить об этом.
1: Да что с тобой? Объясни толком!
2: Я не собираюсь менять свою религию, вот что!
1: Хорошо, хорошо. Но пойми, речь идет не о том, чтобы изменить религию, а о том, чтобы изменить свое сердце.
2: Я не хочу больше об этом слышать. Хватит, Перл!
1: Но тебе становится легче от того, что бросаешь Библию.
2: Нет!
1: Единственный, Деннис, кто может помочь залечить сердечную боль, это Иисус. Он преобразит твою жизнь. Пойми.
0: Я осознавал, что мне нужен кто-то или что-то для того, чтобы унять нестерпимую боль утраты. Через неделю Перл сказала, что пастор нашей церкви хотел прийти и поговорить со мной. Я согласился.
5: Когда-нибудь мы поедем вместе на рыбалку, Деннис. Я люблю рыбачить.
0: Прекрасно.
5: Но я все же пришел не для того, чтобы говорить о рыбалке. Прости. Я пришел поговорить о смерти твоего сына. Я знаю, это очень больно. Мне кажется, нет в мире тяжелее утраты, чем смерть ребенка.
0: Да, вы правы.
5: Я думаю, вы знаете, что Бог тоже потерял сына. Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Я могу понять чувство Господа, потерявшего Своего Сына.
5: Деннис, если вы спасетесь, то точно узнаете, где сейчас находится ваш сын. И также сможете узнать, куда попадете после смерти. Вы навсегда будете со своим сыном и с Иисусом на небесах. И все, что для этого требуется, принять благую весть. Весть о том, что Бог воплотился в человека, Иисуса Христа. Иисус умер за грехи всего мира. Он был похоронен и на третий день воскрес, победив грех и смерть. Вы слушаете меня, Деннис?
0: Да, конечно.
5: Все, что необходимо сделать, это раскаяться в своих грехах, признать, что вы грешник и не способны себя спасти ценой своих собственных усилий. Иисус сказал в Иоанна, глава 11, стих 25 и 26, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Открой свое сердце и попроси Иисуса спасти тебя, Деннис. Ты будешь сейчас молиться вместе со мной?
0: Я знал, что мне оставалось или отвергнуть Иисуса, или принять Его, как моего Господа и Спасителя. Слезы ручьем текли у меня по щекам. Я молился, чтобы принять Его. Я знал, что Христос спас меня для вечности.
1: О, Господи, я так счастлива, Деннис.
0: Я тоже, любимая.
5: Вы только что приняли самое важное решение в своей жизни. Вы должны были многое пережить, прежде чем стали способны прислушиваться. В Псалме 34, стих 18 сказано, «Я прославляю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхваляю Тебя».
0: Вы знаете, сейчас мне впервые не так тяжело при мысли об Эндрю. Я теперь точно знаю, что ему хорошо с Иисусом. И когда-нибудь мы снова будем вместе. Христос вошел в мою жизнь в апреле 1982 года. Я по-прежнему люблю своего сына и очень скучаю по нему. Но любовь к Иисусу превыше всего. Служение Господу наполняет мою душу радостью и счастьем. Мы с женой уже в течение 10 лет работаем с молодыми ребятами, в том числе и в библейской школе, которая организуется во время школьных каникул. Для нас нет большей радости, чем вести людей к познанию Христа. Я молюсь, чтобы мой рассказ затронул сердца слушателей и направил их к Иисусу. Если вы откроете Ему свое сердце, Он может превратить неудачи и поражения в торжество любви и спасения, как сказано в книге пророка Аввакума, глава 3, стих 18. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
6: Друзья, что бы с вами ни случилось, с какими бы несчастьями вы ни столкнулись, ничто не должно помешать вам прийти к Спасителю. Сами вы не сможете сделать ничего, чтобы помогло вам заслужить этот бесценный дар прощения и вечной жизни. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, ясно говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева сети. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать 6 для ношения на них стола. А 6 сделай из дерева ситим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его. три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его, три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми семи принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого весона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала, и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии. 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его и два подножия под другой брус для двух шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев. И для них серебряных подножий 16. 2 подножия под один брус, и 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом, с золотыми крючками на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святом.

27. И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева ситим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый, как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава,

а Виуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтоб он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти, и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы: из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых: шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такою же работою, как эфод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетенные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь.
Также сделай два кольца золотых и прикрепи их двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, и чтоб не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета вокруг по подолу ее. Позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня», и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем,
из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца, и двух овнов. А Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу, и в эфод, и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму в святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на расчлененные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения
которые для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах, возношение их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне, не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику освятится. Вот что будешь ты приносить на жертвенник: 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. 10-ю часть эфы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого илея, а для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером, с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их.

0: В эфире программа «Вечная истина». Сегодня мы рассмотрим библейские причины страданий людей. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Мы только закончили обзор книги Иова. Мы пришли к заключению, что книга Иова – самая яркая, убедительная и драматическая, и, возможно, это самый полный во всем Писании ответ на вопрос, почему благочестивые и праведные люди страдают. Большинство из нас не сильно волнуются, когда страдают грешные люди, но когда страдают праведники, большинство из нас задают этот вопрос. Когда вы проводите обзор всей Библии, вы увидите, начиная с книги Бытия и до книги Откровения, что Библия обращается к вопросу страданий, проблеме страданий и реальности страданий. Я бы хотел провести некоторое время, чтобы исследовать те отрывки Писания, которые обращаются к теме страдания. Сегодня существует теология, которая называется «теология процветания». Теология процветания говорит о том, что Бог не желает, чтобы Его люди страдали, Бог не желает, чтобы Его люди болели, и Бог не желает, чтобы Его люди были бедными. Те, кто поддерживает теологию процветания, говорят, что если у вас есть болезни или вы постоянно живете в бедности, значит, вы не выполняете принципы Божьего Царства. Если вы поедете в другие страны или в те районы нашей страны, где праведные люди живут в бедности и где христиан преследуют и они претерпевают страдания, вы осознаете, что теология процветания – это не библейская теология. После обзора книги Иова я хотел бы показать отношение книги Иова к другим книгам Библии. Во время нашего исследования Библии одна из моих целей – это показать единство этой книги и показать, как различные книги Библии связаны друг с другом. Я бы хотел показать, как книга Иова связана с остальным Писанием, показывая, что послание, которое мы видим в книге Иова, мы также находим во многих стихах Ветхого и Нового Завета. Я бы хотел поделиться с вами некоторыми принципами, которые я назвал «библейские причины страдания Божьих людей». Когда я начал впервые осознавать, что эта истина подчеркнута в Писании, я составил конспект, в котором я записал 12 библейских причин страданий Божьих людей. После еще некоторых штормов в моей собственной жизни я дополнил свой конспект. Новый конспект я назвал «Больше причин, по которым Бог допускает, чтобы Его люди страдали». Я полагаю, что к тому времени, когда я выйду на пенсию, у меня будет еще больше причин страданий Божьих людей. На этом и на нашем следующем занятии я расскажу вам об этих библейских объяснениях страдания. Прежде всего, общие послания, которые находятся в середине Нового Завета, все начинаются с проблемы страдания. Петр часто упоминает страдания в своих посланиях. В своем первом послании Петр упоминает страдания 14 раз. Петр подчеркивает страдания, потому что он знает, что те люди, которым он писал послания, переживали трудности. Петр находился в Риме, и он знал, что те гонения, которые начались в Риме, распространяются и на те районы, где жили читатели его посланий. Петр знал, что страдания этих людей очень сильно возрастут, и поэтому в этих посланиях он очень много говорит о страданиях. Когда Петр говорит о страданиях, он пишет вот какие слова: «Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Петр говорит этим страдающим людям и тем людям, которые будут претерпевать еще большие страдания, что в их страданиях есть цель. Цель их страданий, чтобы Иисус Христос мог утвердить их веру, когда Он вернется. Петр использует такую иллюстрацию. Золото очищается огнем. Ваша вера намного драгоценнее золота. Золото не вечное. Таким же образом, как золото, которое очищается огнем, ваша вера, которая намного драгоценнее золота, очищается огнем испытаний. Петр также пишет о том, что когда Бог смотрит на жизни своих детей, когда Бог видит, что им необходимы страдания, тогда Бог допускает, чтобы пришли страдания в их жизни. Другими словами, согласно Петру, есть такое время, когда Божьим людям необходимо страдать. Петр также пишет о том, что страдания являются временными. Страдания – это на какое-то время. Однажды я слышал, как один человек сказал, что его любимое выражение – «это пришло, чтобы произойти». Когда я спросил, почему это выражение является его любимым, он сказал: «Когда Господь посылает мне скорбь, когда Бог допускает страдания в моей жизни, я всегда говорю себе, страдания не пришли, чтобы оставаться, они пришли, чтобы произойти и пройти». Страдания не приходят, чтобы оставаться, согласно Петру, страдания приходят, чтобы пройти. Еще одно великое послание, которое с первых же стихов поднимает вопрос страданий, это послание Иакова. В первой главе послания Иакова написано, что «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Согласно Иакову, в наших страданиях есть определенная последовательность, которую мы должны найти. Прежде всего, Иаков говорит о том, что испытание веры ведет к просьбе мудрости у Бога. Время испытаний часто будет приводить вас к такому месту, где вы сами говорите: «Я просто не знаю, что мне делать. Первый раз в своей жизни я не знаю, что мне делать». Иаков пишет о том, что когда ваши испытания приводят вас к такому состоянию, где вы не знаете, что делать, то просите мудрости у Бога. Бог хочет, чтобы вы просили у Него мудрости. Бог желает, чтобы вы узнали, что Он – источник мудрости. Если вы попросите мудрости у Бога, то Бог не скроет мудрость от вас, Он изольет ее на вас. Далее Иаков пишет о том, что просьба Бога о мудрости приведет к триумфу веры. Человек, у которого были испытания, и который позволил, чтобы эти испытания привели его к тому месту, где он обратился к Богу за мудростью, получит венец жизни. Согласно Иакову, в наших страданиях есть определенная хронология или последовательность. Так Иаков обращается к страданиям. Апостол Павел страдал очень сильно, и он может рассказать о страданиях очень много. В первых стихах второго послания к Коринфянам Павел также обращается к страдающим людям. Сам Павел только что прошел через очень жестокие страдания. Это был тот период в жизни Павла, когда Павел был в Листре, был побит камнями, и его оставили, так как думали, что он мертв. Павел пишет Коринфянам о своих страданиях и об их страданиях, когда он говорит следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». В этом замечательном отрывке Павел представляет Бога как источник всего утешения. Многие из нас проходят через жизнь, не понимая этого. Мы просто не знаем, что утешение надо искать в самом Боге. Очень часто страдания приводят нас к Богу, и тогда мы открываем это. Вы можете знать Бога так, что ваши личные взаимоотношения с Богом смогут утешить вас. Один человек, который был пилотом, попал в плен во время войны во Вьетнаме. Он рассказал историю о том, как он открыл для себя утешение, которое должно быть найдено в познании Бога. Как и много других пилотов, попавших в плен, он был в одиночной камере на протяжении 7 лет. В камере не было никого, кто мог бы утешить его, кроме Бога. Никуда нельзя было обратиться, кроме Бога. Много попавших в плен, так же, как и этот человек, не были особо духовными людьми перед своим заключением. И именно то, что они испытали страдания, привело их к открытию того, что есть Бог, который находился там, и именно Бог может их утешить. Как говорил апостол Павел, есть очень ценное утешение, которое заключается просто в познании Бога. Бог – источник утешения. Бог не хочет, чтобы его люди проходили через жизнь и так никогда бы и не узнали, что в их жизни есть Бог. Иногда Бог допустит страдания, чтобы люди пришли к этому великому открытию, что Бог – источник всего утешения. Вы можете прийти к Богу через страдания, в которых только Бог может дать утешение. Иногда никто, кроме Бога, не может знать о ваших страданиях. Иногда наши страдания очень личные, и мы не можем никому рассказать о них. Мы оказываемся в одиночной камере, в заключении, которое мы сами себе создали. Мы находимся в изоляции, мы закрыты для Бога. Когда это происходит, то сделайте это замечательное открытие. Бог находится здесь, и Бог может утешить вас. Также в этом абзаце есть второе объяснение страданиям. Павел пишет, что когда наши страдания приводят к Богу, и мы открываем это утешение, которое есть во взаимоотношениях с Богом, мы приобретаем качество, чтобы быть душепопечителями. Много лет назад епископ Фултон Шин дал описание хорошего душепопечителя. Он сказал: «Если вы нуждаетесь в душепопечении, то в первую очередь я вам скажу, к кому не следует идти. Не идите к молодым людям, потому что они не живут еще достаточно долго для того, чтобы пережить боль в жизни, и у них нет сострадания. Они просто бросят в вас книгу. Поэтому не идите к молодым. Не идите к тем, у кого были такие же проблемы, как у вас, и они не решили их. Если вы пытаетесь спасти ваш брак, не идите к тому, кто состоит уже в третьем браке, и этот брак является шатким. Если вы ищете хорошего душепопечителя, найдите кого-то, у кого была такая же проблема, как у вас, и этот человек разрешил свою проблему. У этого человека будут необходимые качества и навыки, чтобы помочь вам». Апостол Павел пишет, что когда Бог допускает страдания в вашей жизни, и это приводит вас к Богу и заставляет искать утешение, которое может быть найдено только в Боге, затем, когда вы встречаете кого-то, кто страдает, то вы можете привести этого человека к вашему источнику утешения. Евангелист – это один попрошайка, который говорит другому попрошайке, где можно найти хлеб. Душепопечитель – это один страдающий человек, который говорит другому страдающему человеку, где находится утешение. Так что же это такое, что делает вас квалифицированным душепопечителем? Это страдание и боль. Этого нельзя избежать. Слово «сострадание» значит разделять чье-то чувство, сопереживать. Как вы можете разделять чувства людей, если вы никогда не чувствовали то, что чувствуют они? Если вы никогда не переживали боль, как вы можете сострадать тем, кто испытывает боль? Как у вас может быть сопереживание или сострадание? В первых стихах второго послания к Коринфянам Павел говорит нам, что в страданиях есть ценность. Страдания производят компетентных душепопечителей. Также в посланиях апостола Павла есть еще один отрывок, в котором показана ценность страданий. В этом отрывке апостол Павел дает свое собственное свидетельство. В 12 главе 2 послания к Коринфянам Павел говорит: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Другими словами, Павел говорит: «Поэтому я и хвалюсь такой радостью своей слабостью. Я рад быть живым доказательством силы Христа, вместо того, чтобы хвалиться своей собственной силой и способностями. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа. Потому что когда я слаб, тогда я силен. Чем меньше у меня есть, тем больше я завишу от Него». У Павла было служение исцеления. Много людей было исцелено, и некоторые были воскрешены из мертвых через служение исцеления Павла. У этого человека, который воскрешал людей из мертвых, была болезнь. Три раза он просил Бога избавить его от этой болезни. Ученые точно не знают, какая это была болезнь. Возможно, это была проблема со зрением. Три раза Павел просит Бога избавить его от этого, и три раза Бог говорит ему: «Нет, нет, нет». Бог показал Божьи причины, почему он говорил «нет». Бог сделал это следующим образом: «Моя сила лучше всего проявляется в немощных людях. И если я позволю тебе, Павел, быть сильным, то ты пойдешь со своей собственной силой, ты будешь казаться сильным, но ты будешь делать свое собственное. Поэтому я оставляю тебя немощным и слабым, чтобы ты полагался и зависел от меня». Когда Павел получил этот ответ от Бога, Павел не только принял его, но Павел гордился Божьим ответом. Он говорит: «Чем меньше у меня есть, тем больше мне нужен Бог». Этот отрывок дает нам два объяснения страданий. Первое объяснение: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие». Иисус учит: для того, чтобы решить те проблемы, которые есть в этом мире, вы должны знать, что значит быть нищим духом. А пока вы будете узнавать это, вы будете плакать и страдать. Иисус говорил о смирении. Смирение – это просто. Я не могу, но Он может. Это мой взгляд на смирение. Вы можете быть очень одаренным и талантливым человеком и достигать своих целей, но вы не можете исполнять Божью работу, находясь отдельно от Бога. Когда Бог хочет выполнять работу через вас, Бог допускает, чтобы вы плакали, чтобы вы могли научиться быть нищим духом. Одна из библейских причин, почему Божьи люди страдают, это потому, что Бог хочет, чтобы Его люди были смиренными и кроткими. Если Бог будет использовать нас для Его работы, мы просто должны понимать и выучить разницу между тем, что мы можем делать и что мы не можем делать, что Он может делать и что Он не будет делать до тех пор, пока мы не встанем на путь. Для того, чтобы подтвердить достаточность и полноту Бога, мы должны пережить и ощутить нашу собственную недостаточность. Вот почему Бог допустил, чтобы апостол Павел был немощен в своей болезни, согласно словам самого апостола Павла. Сейчас наша встреча подошла к концу. Но присоединяйтесь ко мне на нашем следующем занятии, где я продолжу рассказывать вам о библейских причинах, которые я нашел в Божьем Слове, почему Бог допускает, чтобы Его люди страдали. Если вы страдаете или знаете кого-то, кто переживает страдания, то вам будет необходимо знать эти библейские причины страданий людей.
0: Это была программа «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Не забудь своего назначения. Тебе, брат или сестра во Христе, посвящаю я стихотворение. Не берусь я читать наставления, но пишу лишь в любви, в простоте. Не забудь своего назначения. И трудись, пока ночь не настала. Дорожи каждым часом, мгновением. Помни, жатва бела, жнецов мало. Жизнь земную отдай для служения. Не забудь своего назначения. Бог и люди глядят на тебя. Совершай свое в мире хождение. Крест неся, свой смиренно, любя, в послушании Христу и в терпенье. Полагай душам к истине путь. Преклоняйся пред Богом в смирение. Никогда не забудь.

В храм Соломона в дни покоя шли прихожанин и левит, и там от холода и зноя надежно каждый был укрыт. Довольство, чаша, все полнее, мир, благодушие царят, как будто в липовой аллее разлит медовый аромат. Но надо духом не остынуть, с живою верой вдаль смотреть, когда наш путь через пустыню, Аскиния еще в шатре. Призванье верных, юных, сильных, среди колючек и песков, скрижали Божьи и светильник нести вперед в виду врагов.

дезертиры и герои. Христос сказал: «Где двое или трое во имя Бога, посреди их я». Есть дезертиры веры, есть герои. Кто мы? Где мы, любезные друзья? Вот признаки духовных дезертиров. Всего боятся, сторонятся, спят, колеблются, ворчат, не ищут мира, и рай душевный превращают в ад. Как можем мы назвать того солдатом, кто не на фронте, а всегда в тылу, кто бросил в поле раненого брата, кто честного склонил к неправде, к злу? Нет у героев веры мыслей черных, их цель — спасать и всех вести Христу. Они просты, настойчивы, упорны. Они неправду видят за версту. Не таковы бесстрашные герои, их место там, где не стихает бой. Окончен бой, они творят и строят, порой отважно, жертвуя собой. Они враги насилия, разделения, смирение — их главная черта. Они снесут в молчание глумление во имя света истины Христа. Они всегда у Бога на примете, Он их ведет, спасает, бережет. Пусть совесть неподкупная ответит, кто мы, друзья, какой взрастили плод.

слушателям на браке. Слышала я впечатление о свадьбе одной. Было так хорошо, блюдо с черной икрой. Только мало гостей оказалось у них. Огорчилась невеста, расстроен жених. Приглашенные даже и тени пришли. Уважения к брачным, видать, не нашли. Слыша это, я мыслила тогда: нет, не так в нашей дружной семье совершается брак. Лучше пусть для людей не хватает двора, чем столы без гостей, а на блюдах икра. Почему здесь на браке так много людей? Потому что у брачных немало друзей, потому что в народе еще не исчез христианству живому живой интерес. В это время, когда целомудрие, честь, мир в своем понимании на нет смог низвесть, в душах корни пускает измена, как рак, и для многих превратным становится брак. Вместо дружбы сердечной — глубокий разлад, вместо счастья большого — в семье микроад. И как выход из этого ада развод, в это время пусть слышит и знает народ. Кроме всех этих горестно-тягостных уз, есть иной, замечательный брачный союз, соединяющий прочно любимых сердца, освященный молитвой и словом Творца. Так зачем же в трясине греховной тонуть, если есть превосходный евангельский путь? Это путь возрождения, любви и добра. К Иисусу прийти, тебе ныне пора.

Христос воскрес! Христос воскрес! Весь мир проснулся, проснулись и враги Христа. Они от страха ужаснулись за мерзкие свои дела. Христос воскрес! В нем воскресают в грехах умершие сердца и воскресением обновляют порочную жизнь свою от зла. Христос воскрес! Какая радость! Он мир сей светом озарил, а нам, искупленным по вере, сей свет другим нести вручил. Христос воскрес! Воспряньте, братья! Других будите вы от сна, ведь люди в мире погибают, не знав воскресшего Христа. Христос воскрес! Пусть льется пенье по всей обширной сей земле. Настало людям искупленье в воскресшем Господе Христе. Христос воскрес! Поздравим, братья, друг друга с вестью благой, что наш Христос принес победу над вражьей силой и над тьмой.

духовно слепым. О, жалкие слепцы, невидящие Бога! Во всех творениях Его вас к гибели ведет неверия дорога. Познайте Бога своего. Исследуйте священные писания. Они все говорят о том, что Бог мир искупил через крестные страдания. Мы спасены Его крестом. Но кто не верует в Его святого Сына, отдавшего за мир себя, в Его Христа, кто бытия причина, кто гибнущих зовет, любя. Прийти к Нему со всей своей нуждою, чтоб все болезни исцелить. Кто сам сказал: «Пришедших успокою», тех Бог не может искупить. Христос сказал: «Исследуйте Писанья, они все говорят о Мне. За нас терпел Он крестные страдания, мы не подвластны сатане». Но все же должны мы бодрствовать, молиться, чтоб искушению не подпасть. Не хочет враг с потерей примириться и ждет лишь случая напасть. Как там, в стране Приорданской, в ту искушение злую ночь, когда в долине Гефсиманской Христос изведал злую мощь врага, но отразил молитвой все приступы его вполне. Став победителем в злой битве, пришел к своим, но те во сне подпали власти сатанинской и были им поражены. Забыв заветы об единстве Христа, что соблюдать должны. Мы все позорно разбежались, Его оставив одного. Во власть врагов злых с Ним остались и стада малого Его. Петр с Иоанном. Петр отрекся, лишь вспомнил, как запел петух, слова Христа, и в скорбь облекся. Но светоч Божий не потух, и, выйдя прочь, он, горько плача, слезами покаяния смысл, свой грех и полная отдача. Затем тому, кто грех простил. О, жалкие слепцы, невидящие Бога во всех деяниях Его! Вас к гибели ведет неверия дорога. Познайте Бога своего. Исследуйте священные писания. Они все говорят о том, что Бог мир искупил через крестные страдания. Мы спасены Его крестом. Поступок. Поступайте осторожно, будьте мудрые в делах. С Богом свято жить возможно, кто имеет Божий страх. Будьте светом и примером, так живите меж людьми и ходите в Божьей вере. Вот что нужно в наши дни. Но коль миру подражаешь и берешь из его мод, знай, что в вере ты хромаешь, так живет лукавый род. И мир этот все тянется, прется к похоти очей, и над бездной очутился, сбросит в бездну древний змей. Друг, душа ты просвещена словом Бога и Отца, Святым Духом возрождена, живи свято до конца. С каждым днем ты обновляйся и черпай у Бога сил, и на Бога лишь надейся, как велит Он, чтоб ты жил. Мир утолен разговором, и от нас теперь он ждет, только действующей верой Бог лишь так людей спасет.

Христос и смоковница. Христос вдали смоковницу заметил. Она имела славный, пышный вид. Ее листвой играл осенний ветер, и, думалось, листва плоды таит. Но ближе подойдя, он поднял ветку и не нашел ни одного плода. И, обратившись к ней, как к человеку, сказал: «Бесплодной будешь навсегда, и пусть никто отныне не вкушает твоих плодов», — раздался приговор. О притче этой люди рассуждают, и смысл ее рождает часто спор. Как много среди нас подобных этой смоковнице евангельской, пустой, на первый взгляд, по видимым предметам, и мы как будто обладаем полнотой. Но в книге Божьих откровений один для всех нас есть ответ. Мы все ничтожны перед Богом, и полноты Его еще в нас нет.

Решай, пока есть время, дабы не опоздать, достичь Христе спасенья и вечно не страдать. Спеши без замедления, зря время не теряй, грехов своих ты бремя Спасителю отдай. У ног Его найдешь ты прощение грехов, уверенность спасенья, свободу от оков. Я знаю, жизнь ты любишь и все, что жизнь дает, но кто Христа не примет, тот счастья не найдет. Отдай себя ты в руки Спасителю Христу, Он заплатил в страданиях спасения цену. Понес Он поруганья, насмешки от врагов, и на кресте страдая, за них пролил Он кровь. Он за тебя молился, чтоб ты к Нему пришел, в борении Он томился, чтоб в небо ты вошел.

Я надеюсь на Господа Бога, дорогие в Иисусе друзья, и я знаю, что эта надежда подкрепляет мне силы всегда. Я надеюсь на Господа Бога, как дитя на родного отца. И легка мне си жизни дорога, ибо я под защитой Творца. Я надеюсь на Господа Бога, Он мне мир и покой свой дает. И хоть есть в моей жизни тревога, Он отраду спасенье пошлет. Я надеюсь на Господа Бога, с Его силой врага не боюсь, на Его я вполне полагаюсь и к небесному царству стремлюсь. Я надеюсь на Господа Бога, руководит Он мною в беде, и хоть мрачно и темно порою, я в Его всемогущей руке. Я надеюсь на Господа Бога, что Он, друг мой, за мною придет, не оставит меня, не покинет, по обету собою возьмет.

Мне жаль теперь загубленную юность, что вся прошла в пороках и грехах. Почему, Господь, твою благую весть я не услышал в молодых летах? Как жаль теперь потерянные годы, они навек утекли, как вешние воды. О, если бы тебе я их отдал, ах, если бы тебя тогда познал! Теперь лишь жизнь всецело посвящаю, остаток дней слагаю у твоих ног, чтоб мной ты пользоваться мог, Господь мой, Царь, мой Бог. Знаю, милость твоя не отвергает и любовь твоя не изгоняет. Ты властен старость оживить, можешь и теперь благословить.

мои пожелания. Я хочу на Иисуса взирая идти по волнам разъяренного моря. Знаю, встречу я много в нелегком пути огорчений, страданий и горя. Знаю, будут враги на меня клеветать, не поймут люди чистых стремлений, и в ночной тишине буду часто рыдать на уставших в дороге коленях. Я хочу на Иисуса взирая идти и любить бесконечно и часто, погибающим жизнью своей светить и добром им служить бескорыстно. Я готов все обиды земные снести, быть отзывчивым к сестрам и братьям. Это Он меня будет за руки вести через терна каменья проклятия. Я хочу на Иисуса взирая идти, петь Ему всей юною грудью, даже если б мне мир это все запретил, и тогда я хвалить Его буду. Буду петь и страдать, ликовать и любить, как бы ни было трудно в пути. Я прошу об одном, как бы мне не остыть и в груди изнывающей радость хранить. Я хочу на Иисуса взирая идти.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Давайте подумаем вместе. Когда приходит охлаждение? Стихи. Эти замечательные стихи, посвященные Господу, что я прочитала в журнале «Сестра» номер 3 за май этого года. На этот раз меня удивили. Если можно, я приведу несколько примеров. «Только силы на исходе, и любви в груди все меньше. Мы идти уже устали, кое-как мы тащим ноги. Многие кривые стали избирать себе дороги. Гаснет вера и молитва, гаснут добрые порывы. А глаза слезой залиты, смотрят, как болеют нивы». Затем другое. «Спасение можно потерять или променять на пустоцветы». А вот еще. «Поутих жар от первой любви, и плетемся по жизни уныло». Конечно же, эти сомнения сменяются на более оптимистические, полные надежды ноты. «Боже, помоги нам, слабым, дай в грехах не оступиться, чтоб, когда придешь во славе, пред тобой не постыдиться». Далее. «Чтоб истину не променять на суету, на дешевизну, и чтоб в борьбе нам устоять и не упасть в порок обездну. Спешите ныне ко Христу, склоните перед Ним колени, оставьте мира суету, уйдите из греховной тени». И еще. «Пусть творится хоть что на земле, мне следить нужно лишь за собою. Испытания пусть будут в пути, лишь бы был мой Спаситель со мною». Признания в некоторых слабостях, сомнениях никогда не были в почете у настоящих верующих. Подразумевается, что после покаяния и обращения к Богу человек становится безгрешным и счастливым в своей вере до конца дней. Говорить о какой-то вдруг появившейся депрессии, слабостях – абсолютное табу. К счастью, эти явления чаще бывают лишь временными. Их удается преодолеть. А если не удается, то они просто скрываются. Я помню, в моей юности был негласный закон. Все девушки должны были выйти замуж до 20 лет. И мои подруги иной раз выскакивали замуж просто от страха остаться старыми девами. Если парень более-менее подходил, тут же вскоре и свадьба. Одна моя знакомая, познакомившись с парнем, уже на следующий день спрашивала его: «А ты женишься на мне?» И на следующий день он исчезал. Так повторялось несколько раз, пока она не изменила тактику и перестала бояться остаться одной. Надо мной посмеивались. Ей уже 22 года, а она не замужем. Но для меня было неприемлемым выходить замуж без любви за первого встречного. Я ждала свою любовь и точно знала, что без любви не смогу прожить и дня. Зачем мучить себя и другого? Зачем исполнять формальность, соблюдать приличия без радости в душе? К сожалению, есть и среди верующих такие люди, которые соблюдают только обряды и формальности. Они пришли в церковь потому, что так положено. Узнала недавно, что многие браки, которые создавались формально, распадаются. Теперь я понимаю, почему так важна любовь. Из веры, надежды, любви – любовь самая важная. Замужем я почти 20 лет и очень счастлива. Самое интересное, что за эти годы к нам тоже подкрадывалось охлаждение друг к другу. Я была в большом недоумении и даже шоке, но потом поняла, что все меняется и все возвращается. Как бывают осень и зима в природе, так же и временные охлаждения. В своей душе я храню ту волшебную пару возвышенной любви к своему мужу, когда смотришь и не можешь налюбоваться, когда целыми днями готова слушать любимый голос, ловить такие родные взгляды.
Я часто мысленно возвращаюсь в те дни и чувствую, как то незабываемое чувство опять возвращается. Я от всей души желаю всем молодым людям строить свои семьи на обоюдной любви. К Богу я тоже почувствовала большую любовь, но уже намного глубже. Я верю, что Бог есть. Я верующий человек. Однако верить в Бога и любить – это одно, а исполнять Его волю и быть послушным – другое. Мы помним одного из учеников Христа, который клялся ему в любви, но после взятия Христа солдатами трижды отрекся от него. Не все могут, однажды отрекшись, снова вернуться к вере. Мы привыкли думать, что человек, однажды покаявшись и обратившись к Богу, не проявит где-то слабости до конца земной жизни. Есть такие случаи, конечно. Но давайте подумаем, как помочь тем, кто вдруг ослаб, кого одолела депрессия или временное охлаждение и разочарование. Ведь даже в счастливой семье, в браке, построенном на большой любви, со временем могут случиться и разногласия, и ссоры. Но Иисус сказал: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». То есть, пока есть любовь, можно многое преодолеть. Каждый верующий в Бога должен говорить о своей любви к Господу и других призывать к этому, предупреждать о погибели. Но давайте оставаться честными и не скрывать свои слабости. И если случаются падения, нужно рассказывать о преодолениях, а не скрывать от других. Главное – не скрывать от самого себя. Если случится, что вера слабеет и даже гаснет, это не повод отрекаться от нее. С Божьей помощью можно все преодолеть. Не будем бояться слабостей. Ирина Шнайдер.

0: Стихи Елены Савинок. Читает сама автор.
1: Думала, что я святая, одевшись в праведность мою, и грязь одежд не замечая, твердила, я сама могу. Можешь сама? Рука Господня на миг оставила меня, и я, ступая своевольно, упала, выморав себя. И стыд, и боль сковали душу. Пришло прозрение в слезах, и голос Господа: «Послушай, я ж говорил тебе не раз, но ты меня не замечала, ведь самомнение броня мой голос в сердце заглушала, и ты не слышала меня. Да, Господи!» Пришло прозрение такою трудною ценой. Прости меня за самомнение и вновь в крови твоей омой. Одежды праведности Божьей мне помоги носить, Христос, чтобы не путать правду с ложью, живя в долине бурь и гроз.

Я ищу Тебя, Господи, Боже, в час, когда меня будет заря, в знойный полдень ищу Тебя тоже. Без Тебя мне здесь выжить нельзя. А с вечерней прохладой волненье наполняет уставшую грудь. И к Тебе возношу я моленье, дай мне силу Тебя почерпнуть. А порой на своей постели о Тебе размышляю, мой Бог, Тебе песен еще всех не спели, и в стихах все сказать кто же смог. И в минуты святые общенья говоришь Ты со мною, Христос, как ценю я душой те мгновенья, тишину среди жизненных гроз. Только Ты моей жизни отрада, я к Тебе обращаю мой взор. Если трудно мне, значит, так надо, лишь бы выместь из сердца весь ссор. Я ищу Тебя, Господи, Боже, Ты выходишь навстречу ко мне утром, днем и вечером тоже, в каждом прожитом мною дне.

Чтобы пламя любви горело, нужно дров в него положить. Если в сердце вдруг наболело, не спешите огонь тушить. Едкий дым может сердце ранить, лишь молитва дает покой. Помолитесь, вам легче станет, будьте просто самим собой. Будьте честны с собою, люди, сколько в нас еще есть греха. Пусть же сердце других не судит и не носит камней рука. Чтобы пламя любви горело, пригласите в ваш дом Христа. И любовь защищайте смело у подножья Его креста.

научи познавать Твою волю, чтоб в глубоком смиренье души принимать с Тобой данную долю, открывая дверь сердца в тиши. И в словах благодарной молитвы в небе силу святую черпать, омываясь кровью пролитой, на Голгофе спасенье искать.

Божьи дети. Если посмотреть по-человечески, нет у нас ни вида, ни величия, и читаем книги не по-гречески, и манеры самые обычные. Нет у нас профессорского звания, и посты у нас довольно низкие. Но смотрите, как гласит Писание, мы, чужие, стали Богу близкими, обитая в храминах из брения, не нося вовек наряда пышного, царское достоинство имеем мы, сыновья и дочери Всевышнего. И хотя идем сквозь тьму полночную, на земле мы временные жители, царства неземного полномочные, перед этим миром представители. Не гордясь, но радуясь смирении, дорожа своим высоким званием, помоги нам, Бог, в земном хождении отразить небесное сияние. Давид Воробьев.

Ласточкино гнездо. Рассказ. Ныне я славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, который силен смирить ходящих гордо. Книга Даниила, глава 4, стих 34. Ласточка построила гнездо прямо над дверью в дежурку крупного предприятия, вход в которую был со двора. Через короткое время в гнезде появились три птенца. Вытягивая вверх тонкие дрожащие шеи, они издавали слабый жалобный писк и раскрывали клювики в ожидании пищи. Их родительница часто подлетала к гнезду и аккуратно вкладывала в один из трех широко раскрытых клювов крошечку еды, которую ей удавалось найти. Потом она опять улетала в поисках корма, а детки терпеливо ожидали ее возвращения. Стояли теплые солнечные весенние дни. Небо влекло к себе ласточку своей безупречной голубизной и бесконечным пространством. Как ей хотелось вольно полетать в нем, воспарить высоко над землею, купаясь в ласковых лучах солнца. Но некогда, некогда. Внизу ее ждали голодные птенцы, и потому она неустанно трудилась, с любовью выполняя свой родительский долг, никогда не возвращаясь к гнезду пустой и не ошибаясь в том, кому из малышей первому вложить в клювик добытую пищу. Не знала ласточка, какая опасность надвигается над ее нехитрой постройкой. Однажды начальник, который проходил через служебный вход в свой кабинет, поднимаясь по лестнице, услышал громкий птичий щебет. Он поднял голову и увидел ласточкино гнездо и три широко открытых клювика. Начальник недовольно нахмурился и вызвал дежурного. «Что это такое?» — грозно спросил он, глядя куда-то в сторону и тыча указательным пальцем в направлении ласточкиного гнезда. «Где? Что?» — растерялся дежурный, который хорошо знал строгий нрав начальника. «Вы еще спрашиваете? Немедленно убрать это безобразие!» Спохватившись, что он и так слишком долго беседует с таким незначительным в его глазах подчиненным, начальник важно шагнул вперед и исчез за дверью служебного входа. Дежурный, пожилой мужчина пенсионного возраста, посмотрел ему вслед, задумчиво почесал затылок и, взглянув на птенцов, пробормотал: «Еще что придумал! Не буду я грех на душу брать! Не нравится ему гнездо? Пусть сам и убирает его». На следующее утро, поднимаясь в свой кабинет, начальник опять услышал птичий писк и, подняв голову, увидел на том же месте зеленоватое, как будто сплетенное из веток, ласточкино гнездо, а в нем три беспомощно дрожащие головки птенцов. «Как? Что такое?» — угрожающе прорычал начальник. «Дежурный!» Из комнатки сторожей выскочил молодой крепкий паренек. «Не выполняете приказ! Всех уволю!» — увидев его, крикнул начальник. «Чтобы сегодня от этого гнезда и следа не осталось!» Бросив гневный взгляд над подчиненного, он рывком потянул на себя дверь и быстро скрылся за нею. Дежурный долго не раздумывал. Он хорошо знал, что начальник слов на ветер не бросает. Раздобыв лестницу и молоток, он поднялся вверх и, закрыв глаза, чтобы не видеть попискивающих птенцов, сильно ударил по гнезду. Но к его изумлению оно не разрушилось. Более того, от него не отлетела даже маленькая крошка. Только птенцы замолчали, подслеповато глядя на стоящего перед ними человека. «Интересно, что это у них за стройматериал?» — удивленно размышлял дежурный, и, опасливо потрогав гнездо указательным пальцем, заключил: «Похоже на цемент». Для спокойствия совести он стукнул по гнезду еще пару раз, но ласточкин дом был неподвижен, как скала. Вернувшаяся к этому времени мама птенцов носилась над головой дежурного, как коршун, и он торопливо спустился с лестницы. «Не буду больше трогать это гнездо, его, наверное, Бог защищает», — решил он. «Пусть начальник даже уволит меня, но я больше до него не дотронусь».
когда на следующее утро начальник, поднимаясь по лестнице к служебному входу, увидел перед собой прежнюю картину, гнездо и поднятые вверх три клювика, он прошел к дежурке и рывком открыл дверь. В этот день дежурила пожилая женщина. Она сидела за столом и читала Библию. Начальник, который никогда не здоровался с подчиненными такого низкого уровня, начал общение с грозного крика. «Все! Увольняю всех вас!» «За что?» – спокойно осведомилась женщина. «Еще смеете спрашивать?» Он зло взглянул на приветливое лицо дежурной. «За то, что не выполнили приказ о сносе этого птичьего гнезда!» При этих словах он брезгливо дернул головой вверх. «Пишите заявление об уходе и занесите мне». С этими словами начальник вышел из дежурки, сильно хлопнув дверью. Через несколько минут дежурная вошла в его кабинет. «Извините, но такого заявления я писать не буду. Ваше право уволить меня, если есть за что. И если вам Бог позволит». «А чем вам помешало ласточкино гнездо?» – простодушно поинтересовалась она. От слов дежурной начальник сначала как будто онемел, но потом воскликнул. «Да как вы смеете так говорить со мною? Зоопарк устроили на предприятии, и теперь еще религию разводите, если Бог позволит. Всех разгоню. Идите пока на рабочее место». После ее ухода начальник вызвал к себе управляющего отделом кадров, чтобы посоветоваться с ним, по какой статье можно уволить верующую дежурную, посмевшую противоречить ему. Остальных сторожей он решил наказать снятием с них премии. Но подобрать подходящую статью для увольнения они так и не смогли. Свои обязанности дежурная выполняла безупречно, на работу никогда не опаздывала, все сотрудники отзывались о ней прекрасно. «Ладно, идите», – недовольно отправил он из кабинета управляющего отделом кадров, – «сам все решу. Не знаю только, за что вам деньги плачу». Затем начальник вызвал к себе постоянно пьяного рабочего Ваську, которого терпел только по одной причине. Тот всегда соглашался выполнить любую, даже самую грязную работу. «Немедленно пойдешь и сломаешь гнездо над комнатой для сторожей», — резким тоном приказал он вошедшему в кабинет ухмыляющемуся рабочему. «Премию не забудьте, господин начальник», — обильно выдыхая пары алкоголя, хрипло захохотал Васька. «Пошел вон!» Нахмурив брови, процедил начальник, добавив к тому скверное слово. Рабочий мгновенно исчез из кабинета. Обычно начальник после рабочего дня уходил через другие двери, поэтому выполнение приказа решил проверить завтра утром, хотя ни капельки не сомневался в том, что рабочий все исполнит. Никогда еще Васька не подводил его. Однако в конце дня тот без стука ввалился в его кабинет. Испуганная секретарша пыталась остановить его, но безуспешно. Таким пьяным начальник еще не видел его. «Господин мой, не ломается это гнездо ваше!» Васька едва выговаривал слова, вцепившись в спинку шикарного кресла. «Только не бейте меня!» — закричал он, увидев лицо хозяина кабинета, и, спотыкаясь, выбежал за дверь. Начальник почувствовал вдруг, как сильно он устал. К тому же этот день был приемный, много посетителей, много спорных вопросов, да еще из правительства звонили, предупредили, что на днях состоится серьезная проверка работы предприятия. От всего пережитого голова у него просто раскалывалась. Не помогали ни таблетки, ни кофе, ни услужливые улыбки молодой красивой секретарши. «Домой!» Коротко бросил он водителю служебной машины и, откинувшись на мягкие подушки пассажирского кресла, мечтательно задумался о предстоящем домашнем отдыхе. Возле особняка, где жил начальник со своей семьей, стояли какие-то люди. Среди них он увидел свою взволнованную жену. Она выбежала к его машине. «Дорогой, в нашем доме появилась большая трещина, может рухнуть второй этаж». «Слава Богу, что я вовремя заметила опасность и вызвала аварийную строительную службу. Нам нужно будет на время переселиться к маме». Начальник потрясенно смотрел на свой, как он думал, крепкий дом. Вокруг него сновали люди. Руководитель аварийной бригады разрешил им под охраной своих людей войти в дом, чтобы взять необходимые для временного переселения вещи. Затем он пообещал начальнику, что работы по устранению аварийного состояния дома будут вестись ускоренно,
но вернуться хозяева смогут не раньше, чем через 2 месяца. Дом ваш построен правильно. Непонятно, откуда вдруг появилась опасная трещина в стене, поделился он своими размышлениями. Такое впечатление, что по дому кто-то сильно ударил сверху. Начальник вздрогнул и с опаской посмотрел на небо. Ночью ему так и не удалось уснуть. «И зачем я вчера Ваську вызвал?» — с досадой на себя подумал он. «Теперь могу и я без дома остаться. Видно, с Богом шутки плохи». Долго он еще ворочался на скрипучей тещиной кровати, соображая, как восстановить злополучное гнездо, если перепуганный его угрозами Васька все-таки разломал его. Утром в 6 часов начальник был уже у служебного входа. С облегчением взирал он на неразрушенное гнездо и на то, как ласточка-мать, уже привыкшая к присутствию людей, вкладывает крошечку еды в один из раскрытых клювов. От радости начальнику захотелось даже погладить этих птенцов. Сердце его как-то непривычно умилялось и трепетало, впервые осознав Бога как Творца и заботливого Небесного Отца, всей живущей, созданной им твари. Когда начался рабочий день, он сразу же вызвал к себе своего первого заместителя и каким-то новым, чуть приглушенным голосом вежливо попросил: «Пожалуйста, составьте приказ о награждении денежными премиями всех наших сторожей, да и этого Ваську рабочего». Заместитель в недоумении посмотрел на начальника и, записав все, осторожно спросил: «А на каком основании составить приказ о премиях?» Немного подумав, начальник ответил: «Запишите так: за выполнение особого задания в опасных для жизни условиях». Заместитель удивленно посмотрел на него: «Но ведь все они не выполнили ваш приказ о сносе гнезда». Хозяин кабинета с несвойственной ему доброжелательностью взглянул на своего подчиненного, улыбнулся и спокойно ответил: «Мой приказ? А при чем здесь я? Все они на отлично исполнили приказ другого начальника, самого главного над всеми начальниками». При этом он благоговейно встал из-за стола и посмотрел вверх. Вслед за ним поднялся и его первый заместитель. Светлана Тимохина, Украина.

Не закрывайтесь в себе. Прочитала письмо. Обоих убили в сестре за номером 2 за 2010 год. Сердце наполнилось болью и состраданием к вашей семье. Душа плакала, слезы лились, упала на колени в молитве за вас. Да благословит Господь вас с мужем, успокоит вас, даст сил свыше жить для внуков. Вам очень трудно сейчас и тяжело, но, конечно, не дай Бог никому то, что пережили вы. Вам будет легче, если вы будете посещать церковь, общаться с верующими в Иисуса Христа. Ведь главное не то, что они добрые, а то, что они молятся за вас, за внуков ваших. Не закрывайтесь в себе. Плачьте вместе с другими. Не бойтесь быть открытыми. Бог хочет вам помочь. Крепитесь. Спасибо за ваше письмо. Через него Всевышний показал мне, ничто не подвластно человека. Все дыхание наше, детей наших, в его руках. Мы не сохраним жизнь детей наших, даже привязав их к своей ноге. Мы можем лишь молиться за всех. А без тесного сотрудничества человека с Отцом Небесным мы растим детей для врага душ, для прихоти и плоти. Не зря написано в книге Экклезиаста 2:24-25: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу твою от труда своего». Я увидел, что и это руки Божьи, потому что кто может наслаждаться без Него? Без Бога мы не можем ничего, поэтому примите, как от Господа, то, что Он дал вам испытать. Но попытайтесь войти в Его покой, читая и размышляя над Словом Божьим. Знайте, что в молитве мы с вами, но только Он может вас утешить, приблизить к себе. Постарайтесь построить ковчег новый, жизнь новую со своими внуками. Есть еще время. С искренним соболезнованием, Нина Шарипова, Калмыкия. А жизнь продолжается. Жизнь на земле еще продолжается, и все наши житейские заботы идут с нами, еще живущие в мире сём. А так как мы дети Божьи, у нас есть и путь, и путеводитель, и Иисус, и Его Слово. О том, как нам помогать нуждающимся, мы можем научиться, изучая Библию. В ней есть много мест, в которых можно прочесть об этом.

Христианские новости со всего мира. В Афганистане убиты врачи-офтальмологи. В Афганистане убиты 10 человек из группы врачей-офтальмологов. 6 американцев, немец, британец и 2 афганца. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters и местные власти. Еще 2 афганцам, также входившим в группу, удалось спастись. Уточняется, что 3 из погибших врачей – женщины. Как передает AFP, талибы, взявшие на себя ответственность за это преступление, распространили заявление, в котором говорится, что они убили врачей, поскольку те были христианскими миссионерами. Reuters уточняет, что официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил агентству, будто у медиков были обнаружены экземпляры Библии, переведенные на дари, один из распространенных в Афганистане языков. Вместе с тем, исполнительный директор гуманитарной организации International Assistance Mission, которой принадлежали погибшие Дирк Франц, сообщил AFP, ссылаясь на слова полицейских, что истинным мотивом нападения на врачей было, скорее всего, ограбление. Он отметил также, что у медиков не было с собой ни оружия, ни охраны. Тела врачей с огнестрельными ранениями были обнаружены на северо-востоке страны в субботу, 7 августа. Как сообщает Reuters, врачи совершили путешествие в провинцию Нуристан, где оказывали медицинскую помощь местным жителям и возвращались в Кабул. По данным полиции, провинции Бадахшан, граничащий с Нуристаном, врачи разбили палаточный лагерь в лесу. Там на них и напали талибы. Ранее сообщалось, что 6 из убитых являлись гражданами Германии, 2 США и 2 Афганистана. Кроме того, информагентства передавали, что спастись удалось лишь 1 члену группы афганцу. Китай будет лидером по числу христиан. Китай, возможно, со временем станет страной с самым многочисленным христианским населением, заявил бывший представитель Компартии Сяо Чжао, недавно принявший христианство, сообщает информационное агентство CNN News по материалам «Все новости». Выступая перед участниками глобального саммита лидеров в Баррингтоне, США, штат Иллинойс, среди которых были пасторы и бизнесмены, Сяо Чжао выразил мнение, что хотя Китай является атеистической страной и печально известен гонениями на христиан, Господь через Китай покажет свои дела. Сяо Чжао, известный экономист, 8 лет назад переехал в США, где опубликовал свою статью «Рыночная экономика с церковью и рыночная экономика без церкви». В ней он сделал вывод, что американская экономика процветает за счет моральных устоев и что китайская экономика будет развиваться в том числе благодаря распространению христианства. На момент написания упомянутой статьи он еще был атеистом. Затем начал посещать американские церкви, изучать Библию, чтобы убедиться, что Бога нет. Но Священное Писание, наоборот, помогло ему обратиться ко Христу. Решение, оскорбляющее чувства граждан. Американский Центр закона и правосудия выступил против строительства исламского культурного центра на месте теракта в Нью-Йорке. Решение о строительстве этого центра было принято Нью-Йоркской комиссией по сохранению достопримечательностей в результате голосования. Представители центра признали решение о строительстве исламского центра оскорбляющим чувства граждан, подчеркнув, что место взрыва Всемирного торгового центра – исторический памятник, который должен остаться неприкосновенным. При этом представители центра заявили, что, протестуя против строительства, руководствуются не страхом и предрассудками, а только желанием сохранить исторический памятник. Организатор строительства, имам Фейсал Абдул Рауф, в свою очередь заявил, что исламский центр будет верен демократическим идеалам США и также станет своего рода мемориалом.
самая посещаемая достопримечательность. Среди всех достопримечательностей Европы, за осмотр которых не взимается платы, наибольшей популярностью у туристов пользуется Ватиканский собор Святого Петра. Об этом сообщила итальянская газета «Corriere della Sera». Следующим в списке самых посещаемых бесплатных мест стоят музеи в бывшем концлагере Освенцим и вулкана Этна. Также внимание туристов привлекает древнеримская гавань Остия, Антика и Большой канал Венеции. Раздел ведет Катерина Гертель, источник «Благовест.Инфо».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».